0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Первое радио.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио.
2: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Хорошо,
3: рядом с тобой. Первое радио всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день 89,1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: 89.1 FM.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
1: Первое радио.
0: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: Первое радио. 89.1 FM.

0: самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
3: Всегда с тобой.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселый как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Оставаться нужно и быть с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье под сливой. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Радио 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все мужики одинаковые.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.

0: Первое радио вещает.
1: 7 утра в Израиле, 21 июня, воскресенье, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В полночь Цааль разрешил публикацию имени третьего члена экипажа, погибшего при взрыве танка на юге Ливана в ночь на пятницу. Это старший сержант Леор Кабабия, 20 лет, из Оде-Шарона, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады Иквота Барзель. Ранее Цааль сообщал, что в том же инциденте погибли подполковник Дор Гедалия Бен Симхон, 32 лет, житель кибуца Бейт-Ашита, командир 52-го батальона бронетанковой бригады Иквота Барзель, и старший сержант Йоав Кляйн из Герцли, боец 52-го батальона бронетанковой бригады Иквота Барзель. И еще один военнослужащий, имя которого пока не разрешено к публикации Цаалем. В другом инциденте погиб Нир Бен Ари, 21 года, из Керем-Маараль, боец подразделения Маглан. В этом же бою получили тяжелые ранения 2 бойца Цааля. Также ранен офицер. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Ливанские средства массовой информации сообщили, что Мона Халиль, экологическая активистка и пионер в области защиты морских черепах в Ливане, скончалась после того, как была ранена в ходе израильского удара в районе Тира. Медицинский источник в Ливане сообщил изданию «Франс Пресс», что Халиль, которой было 76 лет, получила тяжелые ранения в результате удара, нанесенного 4 июня по ее дому, переоборудованному под экологический центр в деревне Аль-Мансури. Накануне вечером сотни людей приняли участие в демонстрациях в Тель-Авиве и Хайфе против правительства с требованием создания государственной следственной комиссии. В Тель-Авиве демонстрация прошла на площади возле театра Габима, в Хайфе в районе Хоров. В Тель-Авиве в демонстрации принимали участие родственники израильтян, которые были захвачены в заложники террористами Хамаса. Коалиции обсуждают возможность продвижения проекта распространения суверенитета на Иудею, Самарию или отдельные части этих районов. Об этом в минувшие выходные сообщали некоторые СМИ. В частности, об этом писал на сайте Маариф журналист Мати Тухфельд. Согласно опубликованной информации, этот план рассматривают высокопоставленные фигуры в коалиции. Помимо оборонного и стратегического значения, этот план имеет и политические последствия. Позиция премьер-министра Бениамина Нетаньяху неизвестна. Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп резко высказывал против возможного распространения суверенитета на Иудею и Самарию. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной, ясный, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 29 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
2: Прогрев-шоу на первом.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. 7 часов 6 минут утра, 21 июня 26 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. В эфире Крис Кипнис.
1: Доброе утро, здравствуйте. И Лена Семенова в этой студии вместе со мной.
0: Ну и все, да?
1: Кстати, по поводу «Доброе утро». Поспешила я. Просто здравствуйте.
2: Просто здравствуйте, да. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады, что вы здесь с нами на Первом радио. Любимая волна 89.1 FM. И с нами же в студии Андрей Ежов.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я надеюсь, что у вас все хорошо, что вы бережете себя, свои нервы, силы и, конечно же, сон. Но если вы уже проснулись, наша задача — повысить вам настроение.
2: Берегете силы, нервы и сон? Это вьём решён? Ты сейчас такое людям говоришь?
1: Не-не-не, он имеет в виду, у вас уже накопились за выходные немножечко...
0: Естественно.
1: Сил, да, и
2: как
1: бы выспавшиеся нервы, тела, вот это вот всё. А на неделе вы это всё потратите.
0: Совершенно верно.
2: Молодец. Звучит очень ободряюще и оптимистично.
1: Реалистично.
0: Но пока начало недели, все-таки хочется вам пожелать, чтобы эта неделя у вас прошла плодотворно. Конечно же, чтобы вы в эту неделю добились чего-то, открыли для себя что-то новое, что-то хорошее, что-то позитивное. И, конечно же, украсили какой-то победой. Вот как-то вот нужно завершить неделю какой-то победой.
1: Слушай,
2: я тебе скажу, победа будет, это будет последняя вообще на самом деле пятница июня, и уже у нас просто вот, как это,
0: начнется жара.
2: Пыхтит в глаза, да.
1: Получается, завершаем календарное лето. Первый месяц
2: календарного лета. Но, в принципе, да. Хотя до этого дело еще очень, в принципе, далеко, потому что за неделю может случиться, ребята, все что угодно. Особенно в Израиле.
0: Знаешь, чего я понял? Знаешь, чего сегодня не хватает.
2: Чего?
0: Вот когда начинается уже жаришка, духота и так далее, особенно на западе Израиля, то есть где море, не хватает вот немножечко вот такого грибного дождика, нет такого освежающего, знаешь, который пройдет минутку, и ты такой...
2: И у тебя раз, и в этом самом... Да, и в воздухе петрикор.
0: И вот этот вот летний дождь, а еще, понимаете... Пока ты вспоминаешь Талькова, у нас тут бумбокс поет эту же песню, только в своей обработке. И вот сейчас мы послушаем.
2: Ну давай.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Как говорил современный классик, одноклассник. Как говорил современный классик, сомнительно, ну окей. Едем дальше, друзья. Что же сегодня произошло, чему посвящен этот день, о чем можно поговорить?
2: Международный день цветка.
1: Да что вы говорите?
2: А почему бы и нет? Очень многие, вот я, например, обожаю, я это с детства любила и... до сих пор люблю смотреть на балконы людей и вот рассматривать, особенно те, у кого есть цветы, какие они, как они это выращивают, там пальмы, деревья. Ну, очень интересно. Потом всякие фонарики. Так уютненько, особенно когда вечером это все вот ты ходишь, смотришь. Очень уютно у многих... Даже, мне кажется, уютнее, чем квартира. Они обустраивают свои балконы.
1: Да?
2: Ну,
1: интересно.
2: Мне так кажется. Квартиры я просто не вижу, а балконы вижу.
1: Слушай, у меня есть знакомая, которая настолько плотно превратила свою квартиру в оранжерею, что там пройти сложно.
2: Ну и такое
1: там
2: бывает.
1: Все. Там я спрашиваю, а как у тебя растения в углу комнаты, если туда даже солнечный свет не попадает?
2: Специальные есть, которые не любят.
1: Вот, она мне так и объяснила. Но я думаю, а вот
2: они
1: зачем...
2: они тебе такие, помоги нам.
1: Я думаю, ну если ты не собираешься разводить здесь попугаев и устраивать локальное Рио-де-Жанейро, зачем?
2: Для себя. Почему для кого-то? Даже для попугаев. Нет, для себя. А вот день солнечных зайчиков.
1: День солнечных зайчиков. Ну, почему нет?
2: Почему вот, кстати, их... А, из-за того, что они резко прыгают? Вот я сейчас просто сама себе ответила на вопрос.
1: Ну, да.
2: Почему так они называются? Почему не солнечные
1: котики? Мне кажется, мы можем
2: котики?
1: Оставить здесь Кристину. Она здесь сама задаст вопрос. Да, сама задаст вопрос, сама ответит.
3: Простите, я вот выходила из студии. А про день летнего солнцестояния мы говорили?
2: Нет, мы ждали тебя.
3: Боже.
2: Мы знали, что именно ты должна осветить этот праздник.
3: То есть сегодня, получается, день, в принципе, равен по длине ночи.
2: Угу.
3: И с этого дня, то есть получается у нас, если я правильно все понимаю, у нас день начнет уменьшаться.
1: Совершенно верно.
3: А ночь начнет увеличиваться.
2: И это прекрасно.
1: А учитывая то,
2: согласна.
1: Что мы живем на юге, и у нас рано темнеет, я бы не сказал, что у нас и сильно поздно.
3: Слушай, ну, рано темнеет, но рано и светает на самом деле.
1: Вот. Да.
3: Да, да.
2: И это
3: да.
2: Чудно, потому что когда ты встаешь темно, и потом приезжаешь уже темно, и солнечного света ты и зайчиков тем более ты не видишь.
3: Зайчиков не видишь.
2: Да, и как-то становится.
3: А я знаю,
2: грустно.
3: Почему ты зайчиков не видишь.
2: Почему?
3: Потому что ты не жираф. А сегодня Всемирный день жирафа.
2: Спасибо за комплимент.
1: Сейчас так просто сцепка такими белыми нитками была.
2: А любите ли вы йогу?
3: Да.
2: Коллеги.
3: Рт.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Ты любишь йогу?
1: Если к йогу добавить рт, очень.
3: Я люблю смотреть на то, вот как люди занимаются йогой.
1: А потом подходит Мишторай и просит выйти. Стоит просто за окном.
2: У тебя что-то с Мишторой недавно было?
1: Нет, представляешь?
2: Ты очень часто их вспоминаешь сегодня.
1: Представляешь, стоит и смотрит просто через стекло. Hello! Is it me?
2: Ой, смотрите, 12 лет как отмечается день селфи?
1: Опаньки!
3: А есть же, кстати, есть праздник противоположный день без селфи. Вот
2: да.
3: Интересно, есть ли среди нас люди, которые вот любят или не любят селфи, так как любим или не любим это дело мы?
2: Ну, смотри, давай будем объективными. Вот, например, нет у тебя зеркальца.
3: Так.
2: А тебе срочно что-то нужно посмотреть на своем лице.
3: Камера.
1: Пдыщик.
2: Камера и...
3: Но это же не селфи.
2: Не, ну ты же можешь сделать фотографию, чтобы рассмотреть.
1: Себяшка.
2: То есть увеличить или еще что-то.
1: Кстати, а вы знаете, что первое селфи... Или первый селфи, первая яс. Как правильно, кстати?
3: Первое.
2: Сентября.
3: Первое.
2: День знаний.
1: Значит, первое селфи появилось аж в октябре 1839 года. То есть, если вы думаете, что это какое-то недавнее изобретение, открытие человечества, дай бог ему здоровья, между прочим, пионер американской фотографии Роберт Корнелиус в свое время... Да, что? Установил дагеротипную камеру во дворе семейного магазина в Филадельфии, открыл объектив, бежал в кадр и простоял неподвижно около минуты. Вот.
3: Слушай,
1: и появилась себяшка.
3: Окей, хорошо, но в таком случае можно ли считать селфи автопортреты художников? Микеланджело,
2: да.
3: Караваджо,
2: конечно.
3: То есть Ван Гог.
2: Да, поэтому
3: это же тоже
2: еще
3: себяшки.
2: Дальше.
3: Это еще
2: да.
3: Дальше.
1: То есть ты сейчас всяких инстадив, инстадевочек сравнила... Я не про интердевочек сейчас сказал. Инстадевочек ты сейчас сравнила с Караваджо. Эль Греко и...
3: Почему сравнила? Нет, ничего подобного. Я просто говорю о том, что вот ты говоришь, первое селфи было сделано вот сколько-то там лет назад. Но можно ли считать, если можно считать автопортрет селфи...
2: Давай так, нужно.
3: Вот, то всему этому делу значительно больше времени. А то, во что сейчас превратилось селфи, ну, это, конечно,
2: кстати, у меня есть такое историческое селфи, назовем это так. Помните, наши мыльницы, где пленки, все дела. И недавно обнаружила у себя фотографию, что я не знаю, что мной тогда руководило, но я сама себя сфотографировала. И получается, мое первое селфи было, когда мне, то есть вот на эту мыльницу, и распечатано, проявлено. Ну,
3: слушай, ну нормально, чё?
2: Правилам, ну, можно сказать, себяшки, да, назовем это так.
1: Ну
2: да.
1: И, друзья, в завершении этого выхода сегодня родился Жан-Поль Сартр, это французский философ, писатель и драматург, Валерий Золотухин, легендарный советский актер театра и кино, и, конечно же, друзья, кто бы вы думали, легендарный фронтмен группы кино Виктор Цой.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: Center Car Азур.
7: Дерых Ашива 9.
6: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
8: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Ну что, друзья, внимание! Сегодня последний день конкурса «Путешествие в страну вкуса». Да-да, вы не ослышались. Сегодня у вас последний шанс попасть в число финалистов и побороться за главный приз от «Шеф Абухари». И прямо сейчас начинается очередной игровой раунд нашего вкусного путешествия. Уже через несколько секунд в эфире прозвучит вопрос из мира гастрономии. Все, что вам нужно сделать, внимательно слушать и отправить правильный ответ на WhatsApp Первого радио 054-20-70-800. Но есть очень важная рекомендация. Ответы принимаются только во время песни, которая прозвучит сразу после вопроса. Поэтому действуйте быстро. Второго шанса уже как бы не будет завтра, а сегодня еще будет в 17.30. Каждый правильный ответ сегодня может стать для вас пропуском в финал. Ну а главный приз действительно впечатляет. Большая тележка фирменных изделий от «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш состоится уже завтра, 22 июня в 16.15 в прямом эфире Первого радио. Так что держите телефон на готове, собирайте всю кулинарную интуицию и не упустите возможность стать нашим победителем. Ну что, готовы? Тогда погнали.
0: Внимание, вопрос.
2: Какой суп в Испании принято подавать холодным?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054 20 70 800.
0: Шеф

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Стоп-игра. Друзья, время приемов ответов завершено. На часах 7:33, а значит, пришло время узнать правильный ответ на сегодняшний вопрос. Какой суп в Испании принято подавать холодным? И правильный ответ – гаспачо. Поздравляем всех тех, кто справился с заданием. Вы становитесь участниками большого финального розыгрыша и сохраняете шанс выиграть главный приз – огромную тележку вкуснейших изделий от шефа Бухари. Напоминаю, сегодня вышел на финишную прямую конкурс при поддержке шефа Бухари. И в 17:30 прозвучит последний вопрос нашего конкурса, так что успейте вскочить в последний вагон, если вы еще не в игре. А финал состоится уже завтра, 22 июня в 16:15 в прямом эфире Первого радио. Спасибо всем, кто путешествовал вместе с нами по стране вкуса, отвечал на вопросы, поддерживал азарт и создавал атмосферу настоящего гастрономического приключения. Удачи всем финалистам и до встречи в финальном розыгрыше. Продолжение

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
5: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Прогрев шоу на первом.
1: И вот мы наконец-то добрались до того, что ждет большинство народу. Да, вот именно так, продираясь сквозь какие-то райские кущи, я бы сказала.
2: Че сразу райские?
1: Ну, потому что. В общем,
3: то, что я так сказала.
1: Да, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды вещают, что сегодня стремление к новизне способно принять любые формы. От желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест. Привычные дела и обязанности будут вызывать скуку, склоняя отложить их на о том, чтобы заняться чем-то более интересным. Сегодня день повышенной эмоциональности и любознательности, пойдя на поводу у которых, есть все шансы провести яркий, насыщенный и очень интересный день. Единственное, чего следует избегать, это споров, потому что они способны вспыхивать на пустом месте сегодня и быстро разрастаться, как лесной пожар. Совет дня. Держите ухо востро.
3: Или, как говорит совет. Лена, что она говорит? Ушки на макушке.
4: Нормальный такой совет для начала недели. Так, овны. Звезды настоятельно рекомендуют вам отложить в сторону все затяжные споры и, наконец-то, заняться своим любимым делом. Ваша энергия бьет ключом, так что смело направляйте этот мощный поток на решение самых сложных, а главное, запутанных задач.
3: Мне, знаете, что нравится? Что звезды пишут. Звезды настоятельно рекомендуют. Как будто после этого они скажут, пойдите, возьмите талончик в кассу, а потом за рецептом в аптеку. Тельцы, финансовая удача сама плывет к вам в руки, поэтому не упустите шанс заключить сегодня крайне выгодную сделку. В личной жизни вас ждет очень приятный и серьезный разговор.
1: Да.
3: А что значит очень приятный и серьезный? Который расставит все точки над «и».
1: Приятный, но
3: серьезный.
1: Да. Интересное кино. То есть все понятно, что ничего не понятно.
3: Какой может быть приятный и серьезный разговор? Я беременна, да? Твоя мама съезжает на месяц.
1: Так.
3: Что еще?
1: Даже не знаю.
3: Ну, по-моему, все.
1: Мила, я купил билеты в круиз.
3: Да.
1: Вот, вполне себе.
3: Твоя подруга не сможет прилететь.
1: Вот это вообще ни разу не приятный. Так, поехали дальше. Близнецы. Интуиция сегодня станет вашим главным союзником в этот непредсказуемый и насыщенный событиями день. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, и тогда вы легко обойдете любые острые углы и двусмысленные ситуации.
3: Как это? В Ширли-Мырли, помнишь, какой ты разный, непредсказуемый.
4: Да. Вот у раков прям настало идеальное время, чтобы устроить себе полноценную, внимание, перезагрузку и хорошенько отдохнуть от бесконечной суеты. Неделя только началась,
1: а у них уже отдыхать.
4: Постарайтесь сегодня полностью сфокусироваться на домашнем уюте и общении с самыми близкими людьми. А вот которые не самыми, не надо.
3: Тишины хочу.
1: Львы,
3: ваше природное обаяние способно сокрушить любые преграды на пути к намеченной амбициозной цели. Используйте этот козырь на полную мощность, ведь руководство и коллеги сегодня будут ловить каждое ваше слово. Козырь?
1: Это прекрасно.
3: А что козырь?
1: Да, ну вот из рукава. Тут может быть все что угодно. Так, а теперь девы. Судьба готовит для вас крутой поворот, который потребует максимальной концентрации и стальной выдержки. Не бойтесь брать на себя ответственность за сложные решения, потому что ваш аналитический ум сегодня не подведет. Да, Андрюша, да, живи теперь с этим.
4: Весы. Гармония и душевное спокойствие станут вашими верными спутниками на протяжении всего сегодняшнего дня. Главное, ловите это прекрасное состояние и смело делитесь позитивом с окружающими, которые так нуждаются в вашей поддержке.
1: Прекрасно!
3: Скорпионы. Пришло время проявить всю свою решительность и сделать первый шаг навстречу давней заветной мечте. Звезды обещают, что ваши сегодняшние рискованные действия принесут колоссальный успех и кучу положительных эмоций. Кому-то отдыхать, кто-то должен проявить решительность, потому что все получится. Девы, ребят, ну надо, конечно, собраться.
1: Зато посмотрим сейчас, что у стрельцов. Так вот, огромный ворох неожиданных новостей ворвется в вашу жизнь сегодня и заставит мгновенно перестроить все планы.
3: Стрельцы, я с вами.
1: Постарайтесь отнестись к этим переменам с легкостью, ведь в итоге все сложится максимально выгодно для вас. Так, я к стрельцам сегодня, да.
4: Козероги, ваш невероятный упорный труд...
1: Точка.
4: Наконец-то начнет приносить свои первые долгожданные и очень весомые плоды. Позвольте себе сегодня немного расслабиться и искренне порадоваться собственным достижением, отложив вечные заботы на вот это самое слово, которое называется «потом».
1: Потом.
3: Кристина явно не рада за козерогов.
4: Да ни за кого не рада.
3: Водолеи пишут, хотел сказать. Водолеи, творческое вдохновение накроет вас с головой и подарит несколько гениальных идей для будущих проектов. Ловите эти сегодняшние вчерашние инсайты на лету и сразу записывайте их в блокнот, пока рутина не отвлекла ваше внимание.
1: Мы звезды знают такие слова.
3: Мы не будем тратить эфирное время на то, чтобы объяснить людям, что такое инсайт. Уж извините, звезды. Mm-hmm. Пишите понятнее.
1: Так, рыбы. Романтическое настроение окрасит сегодняшний день в самые яркие тона. Откройте свое сердце навстречу новым знакомствам, ну или порадуйте свою вторую половинку неожиданным приятным сюрпризом. Я

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Дорогие друзья, только что прозвучали увы, но не увы, а самое главное, что очень круто. Игорь Красковский с нами на связи. Игорь, привет, что ты, где ты, с кем ты, как ты?
2: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Максане и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосим. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный 4-дверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей. Морозильная камера Электро 399 шекелей. Ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей. Ну а большая стиральная машина Электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Электро 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь, 5 конфорок всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максане и Хашмаль в Ашдоде. Промышленная зона, улица Абосим. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
1: Игорь, тебе спасибо огромное. Было очень круто. Услышимся чуть позже.
0: Реклама.

0: Что-что, а второй час не загорали. Не загорали. Да, мы, во-первых, не загорали, а во-вторых, не загорами. 7 часов 56 минут, 21 июня 26 года. Это прогрев-шоу на Первом. С Леной Семеновой.
1: С Кристиной Кипнис.
2: С Андреем Ежовым.
0: Не переключайтесь, впереди много интересного. Игра, хорошая музыка, полезная информация. И, конечно же, прекрасное настроение.

0: Лучшая музыка 89.1 FM.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от битва Хлеуми и страховой компании.
4: Нам важен результат. Звездочка 96-24.
5: Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались! 50%! Но только до конца месяца! А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: Реклама.
15: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
16: Эй, капитан! Впереди земля!
15: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
17: Первое радио. Новости.
18: ЦАЛ опубликовал имя четвертого погибшего при взрыве танка в Ливане. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Официальный представитель ЦАЛя разрешил к публикации информацию о том, что старший сержант Навы Хапшуш, 20 лет, из Гева Бениамин, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады и квота Барзель, погиб в бою на юге Ливана. В том же инциденте погибли командир 52-го батальона, подполковник Дор Гидалия Бен Симхон, старший сержант Йоав Кляйн и старший сержант Леав Кабабия. Местный совет Бениамина опубликовал сообщение о гибели Навы Хапшуша еще в пятницу, и оно широко распространилось в социальных сетях. По всей видимости, задержка с публикацией ЦАЛя связано с тем, что у погибшего военнослужащего близкие родственники находятся за рубежом, и для официального их оповещения о его гибели требовалось время. В службу скорой помощи Маген Давид Адом поступило сообщение о ДТП на скоростной трассе Айалон возле развязки Ашалом, где автомобиль столкнулся с мотоциклом. В результате этой аварии мотоциклист, мужчина в возрасте около 50 лет, получил крайне тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия медики после попыток реанимации были вынуждены констатировать его смерть. По данным информационного портала «Вести», бывший главный сефардский раввин Ицхак Йосеф сообщил в ходе своего урока Торы, что изменение отношения президента США Дональда Трампа к Израилю связано с попытками призвать студентов Ешив в армию. «Тора защищает нас. Думайте, Трамп просто так обернулся против нас? Почему он обернулся против нас? Из-за указов, которые издаются против изучающих Тору, поэтому он обернулся против нас». Тем временем, как сообщает издание Associated Press, вице-президент США Джей Ди Венс прибыл в Швейцарию, чтобы начать переговоры с Ираном. Среди прочего будут обсуждаться ядерная программа Тегерана и конфликт между Израилем и Хизбаллой. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов. Высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
15: Прогрев-шоу на Первом.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Второй час пошел. 21 июня 2026 года. Вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио. 8:06 на часах. А это значит, что в эфире мы, Лена Семенова,
1: Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов.
1: Доброго.
0: Здрасте.
1: Да,
0: доброго. Мы Николай II, получается.
1: Ну, как есть, так есть.
0: Как есть, так есть.
1: Да.
2: Слушайте, ребята, да. А вот скажите, вы себя шопоголиками считаете?
0: Nope.
1: Нет.
2: А вот интернет-магазины уважаете?
1: Ну, в принципе, некоторые можно.
0: Что значит уважать?
1: В некоторых интернет-магазинах можно купить такие классные штуки и за такие клюм деньги, что вот просто да.
0: Какой интересный, какой это магазин?
1: Не скажу. А что ты сейчас хочешь рассказать по этому поводу?
2: Да, есть, значит, смотрите, мы знаем, да, есть шопоголики, они вот ходили по магазинам, скупались и так далее и тому подобное, да, именно так.
1: Так.
2: Вот, но сейчас мы не стоим на месте, идем вперед, и есть интернет-шопоголики.
1: Так.
2: И немало людей с грустью отмечают, что у них имеется некая зависимость от онлайн-покупок. Особенно это вот все вот ярко проявляется у жителей Южной Кореи.
1: Кто бы сомневался.
2: И именно поэтому в этой стране появилось несколько интернет-магазинов, казалось бы, в чем новость, да?
1: Угу.
2: А вот в чем, которые являются полностью фальшивыми.
1: То есть как это?
2: А вот смотри.
1: То есть платишь деньги, и тебе ничего не приходит?
2: Мало того, что ты платишь, так, ты еще и отслеживаешь, то есть вот маршрут своей посылки,
1: так,
2: все как вот должно быть, кроме одного, что ты ничего не покупаешь. И на самом деле деньги ты свои там тоже не тратишь, потому что там фальшивые деньги используются. Кроме того, можно, значит, я уже сказала, отследить доставку до почти дверей, ну, только вот что ничего ты никак бы и не получаешь. И идея может показаться удивительной на первый взгляд, и она действительно удивительна. Но на практике она удачна. Причем это говорят многие те же самые шопоголики, которые этим фальшивым интернет-магазином пользуются. И говорят, что ну вот мы справляемся, нам помогает вот это вот побороть вот этот вот сайт с интернет-зависимостью, покупками и так далее и тому подобное. А я вот считаю, что этих людей просто не уважают. За людей не считают, я даже такое сравнение скажу.
1: Слушай,
2: а знаешь почему?
1: Ну почему?
2: Смотри, я
0: Лена, соглашайся,
2: я не
0: работает.
2: Шопоголик, но я люблю. Да. Я так развлекаюсь. Даже вот то, что в корзинку откладываю, мне уже как-то становится легче, когда у меня буря эмоций негативных. А здесь получается, вот у меня, знаешь, в корзине это все лежит. И я такая на себе это применяю, где это я надену, куда это я пойду и так далее и тому подобное. Начинаю, например, заказывать, знаете, фальшивые деньги в этом фальшивом магазине. И что?
1: И что?
2: Отслеживаю посылку,
1: и
2: она
1: потом
2: вот должна это... А ничего не получаю. Да не надо мне это.
0: О, смотри, а вот все. А не надо больше.
1: Слушайте, ну бывает такое. Слушайте, я вам сейчас расскажу. Хорошо, давай.
0: Говори.
1: Я просто хотела рассказать, вернуть вас, ребята, в российскую действительность. Смотрите, в одном из отелей российского города Кемерово на стойке регистрации установили роботессу. Роботессу. И зовут ее, знаете как?
0: Ну.
1: Ничего личного. Ее зовут Кристина. Так вот, она встречает гостей и обещает этим гостям комфортный отдых. Однако эта роботесса пока умеет только двигать головой и слегка покачивать корпусом.
2: Удобная позиция.
1: Застывший взгляд и неподвижный рот андроида вызвали у пользователей соцсетей эффект зловещей долины. То есть горожане шутят, что робот выглядит как персонаж из фильма ужасов, но в целом относится к новинке с юмором.
0: Mm-hmm.
1: Слушай, я не представляю. Я видела, кстати говоря, вот это видео, где сидит эта роботесса, и у которой действительно рот не двигается, но там есть маленькая прорезь, и там вот эти вот светодиоды.
2: Я знаю, почему назвали именно Кристиной.
1: Ну, давай удиви.
2: А вот кому-то какая-то Кристина, бывшая, насолила
1: да?
2: сильно.
0: В ком-то живая Кристина вызывала эффект зловещей долины.
1: Об этом история умалчивает, не знаю.
0: Одновременно мерзкая и при этом смешная новость. В древнем Янтаре обнаружили клещей, шедших гуськом.
1: В смысле?
0: Гуськом.
1: А как они определили, что они гуськом
0: Значит,
1: шли?
0: Китайские и новозеландские палеонтологи нашли в куске янтаря возрастом 100 миллионов лет и более колонну из 13 микроскопических клещей. Членистоногие не просто шли друг за другом, а физически соединили свои лапки шелковыми нитями, словно альпинисты в связке. И это самое древнее свидетельство коллективного перемещения сухопутных животных и первое в истории доказательство того, что ископаемые клещи производили шелк.
1: Слушай, скажи мне, пожалуйста, а там фотография есть? Я хочу посмотреть на этих гуськом идущих клещей. Гуську. Как вообще, как ученые определили, что эти клещи идут гуськом?
0: У меня сразу слово гуськом...
2: Под микроскопом рассматривали.
0: У меня сразу слово гуськом напоминает физкультуру.
1: Да. Да, то есть садишься на корточки и начинаешь пытаться там вот каким-то образом передвигаться.
0: А судя по всему, они так и шли.
2: А вот давай далеко не отходить от твоей Кристины,
1: ну,
2: роботессы,
1: давай.
2: Да,
1: ну, давай.
2: И тоже вот поговорим про роботов. Ну, смотрите, роботизированный туалет способен прийти к человеку, который хочет в туалет. Фраза, да?
1: Какая интересная.
2: Вот смотрите, фраза.
1: У меня сразу куча вопросов.
2: Подожди.
0: Ночью просыпаешься.
2: На самом деле, идея, опять же, да, она благородная, и она хорошая. Хорошая, но, естественно, ее извратят. И вот теперь смотрите, значит, этот туалет с помощью, он был изобретен, значит, одной китайской очень знаменитой компании, называть я ее не буду, способен сам прийти к человеку. Умный робот в первую очередь предназначен для пожилых и маломобильных людей. Поэтому это хорошо, но использовать будут вряд ли они, да, скорее всего, другие ленивые люди. Теперь смотрите, благодаря 3D-системе, обходя препятствия и с искусственным интеллектом, умный туалет может ориентироваться в окружающей среде в соответствии с потребностями своих пользователей. Но это гораздо больше, чем просто мобильный туалет. После использования, на секундочку, он снова активизируется, чтобы добраться до подключенной к водопроводной системе, док-станции, и избавиться от всего, что там туда, вот, значит, в него взгрузили, да, назовем это так. Все сбрасывается в канализацию, то есть он сам себя и чистит, и моет. Еще там есть специальные контейнеры, которые тоже промываются, он же все это сам и делает, то есть вам ничего делать не нужно. И запускает систему тщательной самоочистки с использованием струи воды под давлением ультрафиолетового излучения, чтобы обеспечить дезинфекцию.
0: Она потеряла сознание на 2 секунды, не обращайте внимания.
2: Короче, сам себя чистит, дезинфицирует. И готов уже к следующему использованию по зову природы. В умном туалете также есть мощная система, которая нейтрализирует запах. Чудо-туалет уже доступен на китайском рынке по цене около, а теперь внимание, $130 000. Мне теперь интересно, какой инвалид столько зарабатывает?
0: У меня больше вопрос, насколько сейчас тяжелые времена настали, что Мойдодыр перепрофилировался?
1: Слушай, ну мы же как-то вот озвучивали новость о том, что те же самые, по-моему, то ли китайцы, то ли корейцы придумали автомобильный вот этот туалет, который располагается под этим самым, под сиденьем водителя.
0: Самое страшное, что сейчас половину приборов и гаджетов дома умеет разговаривать, правильно?
1: Да.
0: Представляешь, спишь ты, 3 часа ночи, и такой... Просыпаешься. Будешь?
1: Ага, буду.
0: Давай, садись.
1: Музыку, малыш, будем слушать.
0: Да.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль я получил 160 тысяч шекелей от Битуа Хлеуми и страховой компании.
6: Махаль, нам важен результат.
7: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая, основана на реальном случае.
8: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
11: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
9: Мебель ДАКС. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
9: Прогрев шоу. На первом.
12: Мундиаль в Америке гремит вовсю, уже набралось достаточно инфоповодов вокруг чемпионата мира, всякие там спорные судейские решения, внезапные победы и настолько же внезапные, кстати, поражения. И вот вам парочка интересных фактов от прогрев-шоу о футболе, о которых вы, скорее всего, не знали, дорогие радиослушатели. Так вот, существует самая результативная игра в истории большого футбола. Прикиньте, в 2001 году сборная Австралии обыграла команду американского Самоа со счетом, внимание, ни за что не угадайте, 31-0 в отборочном матче к чемпионату мира 2002 года, что стало самым результативным футбольным матчем в истории. И еще. Самый большой в мире футбольный стадион вмещает в себя более 150 тысяч болельщиков. Стадион Рунграду имени 1 мая в Пхеньяне, столице Северной Кореи, является крупнейшим футбольным стадионом в мире. Правда, матчи на нем проходят редко, вмещает много. Проходят матчи редко. Куда чаще правительство использует его для показательных, к сожалению, смертельных казней, что вовсе не мешает стадиону быть забитым под завязку. Но подробнее о том, что творится сейчас на другом конце света, расскажем в нашем проекте «Открывая футбольную Америку».
11: Спонсор дневника чемпионата – семечки от Мартина. Неважно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина – чемпион среди семечек.
13: Открывая футбольную Америку.
14: Футболисты сборной Бразилии на первом этапе чемпионата мира с крупным счетом не выигрывали 12 лет с того момента, когда Мундиаль проходил у них дома. И вот, наконец, это произошло. Правда, соперник не ахти какой, команда Гаити, которая всего лишь во второй раз принимает участие в финальном турнире мирового первенства. Бразильцы победили 3-0, забив все три мяча в первом тайме. Дубль на счету игрока клуба Манчестер Юнайтед Матеуса Куни и еще забил Винисиус Жуниор. Теперь в копилке бразильцев 4 очка, и впереди заключительный матч в четверг. вверх в группе с Шотландией.
13: Плавали, знаем.
14: Шотландцы этот чемпионат начали за здравие, обыграв Гаити 1-0, а во втором туре проиграли они с таким же счетом 0-1 команде Марокко, пропустив уже на второй минуте игры форвард нидерландского ПСВ и, соответственно, сборной Марокко Исмаэль Сайбари, если уж быть совсем точным, отличился на 71-й секунде встречи. У марокканцев тоже в четверг матч с Гаити, и если они забьют больше, чем бразильцы шотландцам, то именно Марокко займет первое место в группе.
13: Попутного ветра.
14: Футболисты сборной Парагвая забили еще быстрее команде Турции, тоже на второй минуте, но если марокканцы забили на

0: лидеров этой группы, американцев ничего не дает, турецкая сборная уже не сможет выйти в плей-офф.
1: Круги по воде.
0: Сборная Нидерландов неплохо в первом туре смотрелась против Японии. Дважды вела в счете, напомним, но добиться успеха не смогла. А вот во втором туре оранжевые у шведов выиграли 5-1. Первые 17 минут игрок Сандерленда Брайан Броби забил дважды. Отметился еще дублем Коди Гакпо. Интересно, что шведы в отборочном турнире заняли последнее место. И все же поехали на Мундиаль только потому, что хорошо смогли выступить в новом турнире Лиги наций, пробившись на чемпионат мира через стыковые матчи.
1: Против течения.
0: У команды Германии был куда более серьезный соперник, чем сборная Кюрасао, которую немецкая сборная обыграла ровно с таким же счетом 7-1, что и в 2014 году бразильцев. Во втором туре с Кот-д'Ивуаром пришлось нелегко, и после первого тайма африканская команда вела в счете. Итог 2-1 в пользу немецкой сборной. Денис Ундав сначала сравнял счет в середине второго тайма, а на последних секундах встречи забил победный гол. Это были некоторые итоги 10-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
2: Семечками от Мартина. Любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди
3: лучшая
2: семечек.
3: Лучшая музыка. 89.1 FM.

А впереди у нас игра, 8 часов 29 минут, 21 июня 26 года. Ну что, ребят, готовы выигрывать, побеждать и получать классные призы? Тогда звоните на номер телефона прямого эфира 07-52-891. 07-52-891. Буквально через полторы минуты вас ждет зажигательная игра с крутыми призами. Нам нужно как минимум два участника. 07-52-891.

0: Начинаем. Итак, у нас игра под названием «Бубнолинг». В чем ее смысл?
1: Смысл? Кристина,
2: короче, во рту у нас будут перемешаны буквы.
0: Слава богу.
2: И мы, пытаясь, значит, вам произнести из этих букв слово, будем...
3: Пытаюсь произнести, пожалуйста, слово.
2: Вот примерно вот так вот мы с вами будем разговаривать. А ваша задача понять, что
1: перевести
2: же за слова.
1: Дело на человеческий.
2: Да, мы пытаемся вам произнести, но только не как мы, а четко. Ваша задача это сделать четко.
0: И
2: а
0: что
2: мы, в свою очередь, будем вас так запутывать. Mm. Ой, как мы будем вас запутывать.
0: А кого мы будем запутывать? Сейчас мы и узнаем. Давайте познакомимся с первым претендентом. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
4: Меня зовут Олег.
0: Олег. Очень приятно, Олег.
1: Прекрасно.
0: Как у вас с пониманием неправильной речи?
4: Прекрасно.
0: Прекрасно.
1: То есть человек работает переводчиком на человеческий язык?
2: А вот если бы еще и звук прибавить, ой, как было бы замечательно.
0: Чтобы вас слышно было лучше.
1: Вот в самую трубочку говорите, Олег. Вы с нами?
4: Я понял.
2: О, вот.
0: Спасибо.
2: А откуда у вас такой навык?
4: Я часто слушаю ваши передачи.
2: До свидания, Олег. С вами было очень приятно пообщаться.
0: Кристиночка, это не был камень в твой огород.
2: Это твой был огород.
0: Это был валун. Ладно, друзья, едем дальше. Второй претендент на победу. Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Что же у вас совсем со звуками?
6: Михаил.
0: Михаил.
6: Михаил.
0: Записываем. А у вас как с восприятием и пониманием плохой, неправильной речи?
6: Все зависит от произношения.
1: Вот. И здесь мы подобрались вот к главному...
2: К сути,
1: главному моменту.
2: Так.
1: С кем, ребята, будете играть? Олег, поскольку вы первые дозвонились, с кем будете играть?
4: Я буду сегодня играть с Леной.
1: Со мной. Прекрасно.
2: Ну вот идите, возьмите за ручки и идите играть в песочницу.
1: Миша, а вы с кем будете играть? У вас выбор небольшой. Кристина или Андрей?
6: Давайте с Андреем.
0: Давайте с Андреем.
2: Спасибо.
1: Так, Крис, ты у нас, сегодня рефери и все такое.
2: Так, топить Олега, да?
0: Значит,
2: задача понятна.
0: Крис, то, что ты считаешь, сейчас никому не важно. Сейчас...
1: Короче, ребята, мы сейчас будем вам говорить максимально непонятные слова, а ваша задача их перевести на максимально человеческий язык. Ну, насколько у вас сработает вот ваш слух. Так что,
2: слуховой аппарат.
1: Слуховой аппарат, да.
0: Если слово состоит из двух частей, допустим, оно пишется через дефис, угу. И вы угадали вторую часть или первую часть, вы получаете полбалла.
1: Полбалла, да.
2: Не полбу, а полбалла.
0: Да, если вы угадали полное слово, вы получаете по баллу.
1: По баллу, да. В общем, Миша с Андреем сейчас молчат, а мы с Олегом сейчас будем пытаться.
2: Бороться.
1: Олег, вы готовы?
4: Я готов.
1: Окей, тогда погнали.
0: 3, 2, 1.
1: Слово номер один.
3: Законопослушный.
4: Еще раз.
3: Законопослушный.
4: Законопослушный.
3: О, есть. Второе. Религиозно-философский.
4: Религиозно-философский.
3: Вот.
2: Ну реально нас часто слушает.
3: Сногсшибательный. Сногсшибательный.
4: Сногсшибательный.
3: О, понятно. Благонравный. Благонравный.
4: Благонравный.
3: Какой?
4: Благонравный.
3: Благонравный.
4: Давайте следующий.
3: Хорошо. Уважительный. Нет. Умозрительный.
4: Умозрительный.
3: Какой?
4: Умозрительный.
2: Да.
3: Да. Еще. Хинкинокарный романтический.
4: Романтическое первое слово.
3: Хинкинокарный
4: романтический.
1: Да.
0: Ничего себе.
2: 5 слов.
1: Обалдеть.
0: 5 слов.
1: Олег, ну вы правда, вы прям завсегдатай нашей игры.
2: Фанат,
1: ну,
2: получается.
1: Круто,
4: ваш,
1: да.
4: Фанат.
1: Супер, супер, супер. Олег, мы сейчас молчим, а Михаил с Андреем сейчас попытаются нас с вами обойти.
0: Михаил, вы готовы? Надо постараться.
6: Ну, надо.
0: Ну, надо. Мы сможем с вами. Ну, что вы, собственно говоря. Итак, 3, 2, 1 и поехали. Философский.
6: Философский.
0: Правильно. Скоро приходящий.
6: Скоро приходящий.
0: Ничего себе. Восьмигионный.
6: Дальше.
0: Злоподневный.
6: Повседневный.
5: Злободневный.
6: Злободневный. Дальше.
5: Дальше. Социально-экономический.
6: Еще раз.
5: Социально-экономический.
6: Социально. Второй не понял.
5: Социально-экономический.
6: Давай дальше.
1: Полбала, да, есть.
5: Теоретический.
6: Теоретический.
5: Правильно. Трудный распекуемый.
6: Дальше.
5: Субъективно-оценочный.
6: Коллективно что?
5: Субъективно-оценочный.
1: Чего?
6: Субъективно помнил, значит.
5: Оценочный.
1: Так, все. Половину.
0: Ну, получается, оценочный.
2: 4, ну, короче, на полбалла выиграл Олег. Потому что у Михаила 4,5, у Олега честно выиграл 5. Да.
1: Обалдеть. Олег, мы вас поздравляем. Миша, ну вам сегодня не повезло, но вы очень старались. Вы просто обалденные, вы сделали наш день. Да вы оба вообще два сделали наш день, потому что. Так вот угадывать вот эти сложные слова, это просто надо уметь. Миш, спасибо вам огромное, хорошего вам дня. Олег, ну а вы сегодня у нас получаете пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту. Вы, кстати говоря, были когда-нибудь на таком мероприятии?
7: Нет, но очень хотел.
1: Ну вот, у вас
2: будет... А выиграл, потому что очень хотел.
1: У вас будет возможность все это дело увидеть. Наши продюсеры расскажут, как заполучить билет. Ну давайте, скоренько, быстренько... Передайте, пожалуйста, приветы, кому вы там вот хотите. Только буквально быстренько.
7: А я передаю привет всей стране и хорошего настроения.
1: Вот, это прекрасно. Спасибо вам огромное за игру. Хорошего дня, еще раз поздравляем. Ну а вы, дорогие друзья, кто сегодня не выиграл, не дозвонился, если готовы увидеть самое громкое автомобильное событие этого лета, тогда легендарный чемпионат по дрифту официально возвращается в Хулон. 24 и 25 июня в парке Перес топовые израильские пилоты устроят запредельное зрелище. Сотни лошадиных сил, идеальный контроль машины в безумных заносах и бескомпромиссные дуэли один на один. Если хотите вот прочувствовать эту мощную энергетику, вдохнуть запах жженых покрышек и кайфануть от крутого шоу, тогда вы знаете, где провести эти дни. Напомню, парк Перес, Хулон, 24 и 25 июня.
8: Четыре черненьких чуварики, черчонка, четыре черными, черненькими, черчон.
9: Буб Ноллинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Четыре черненьких чуваньких чечонка, четыре черного, черного, черного.
0: Бубнолинг – это игра, где язык заплетается, а настроение расплетается.
2: Ну что, дорогие друзья, а мы начнем.

0: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
1: Все просто. Citywash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
8: Лена, ну какая машина?
9: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
8: штучки. Все ясно, внутри. Надо брать.
10: Центр Кар Азур, Дыры Хашева 9, 03-558-54-58.
11: Мебель Дакс, Ришон Лицон, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: С кем ходить за покупками? Ну, конечно же, с Игорем Красковским, который все знает о выгодных ценах. Игорь, привет, как твои дела?
3: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Привет, привет. Сегодня я в Максане и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосем. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный 4-дверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей. Морозильная камера Электро 399 шекелей. Ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей. Ну а большая стиральная машина Электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Электро 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь, 5 конфорок всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максане и Хашмаль в Ашдоде, промышленная зона, улица Абосем. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
2: Игорь, спасибо большое. Это был Игорь Красковский. Ну, конечно же, друзья, все за покупками и только вместе с ним.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Вот на этой, я бы сказала, напряженной, что ли, ноте, но, мне кажется, светлой. Все-таки прогрев-шоу заканчиваю свою работу, но на этом, дорогие друзья, ничего не заканчивается. Ваша любимая волна 89.1 FM, первое радио, всегда с вами для того, чтобы у вас было хорошее настроение.
1: Ну и в 9 часов эстафету мы передаем Павлу Маргуляну, который прочитает нам, что же сегодня израильская пресса нам пишет, что там новенького происходит.
2: Ну а также подписывайтесь на наш YouTube-канал, потому что там можно не только посмотреть то, что вы умудрились пропустить, но еще есть прямые эфиры, отдельные видеоролики, шорцы, рилсы, все, что хотите, там есть, друзья. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Первое радио 89.1 FM».
0: На этом, наверное, все. Мы вас любим, целуем, обнимаем. Оставайтесь на первом, чтобы не пропустить... Нет, я бы сказала так, чтобы быть в курсе всего на свете. Кристина Кипнис.
1: Андрей Ежов.
2: И Лен Семенова.
0: Все, ребят, до завтра.
2: Хорошей недели.

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
4: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
5: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Еще ниже!
13: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
15: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский, 3.
2: Реклама.
16: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
17: Эй, капитан! Впереди земля!
16: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
18: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
19: Первое радио. Новости.
20: ЦАЛ расследует гибель четырех бойцов на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. ЦАЛ продолжает расследование инцидента, произошедшего в ночь на пятницу на юге Ливана, в результате которого погибли четверо военнослужащих 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады «Квота Барзель». Командир 52-го батальона подполковник Дор Гидалия Бен Симхон, старший сержант Йоав Кляйн, старший сержант Наве Хапшуш и старший сержант Лиав Кабаби. Как сообщает новостная служба КАН, по данным расследования, Хизбалла осуществила комбинированную атаку, задействовав противотанковые ракеты, предположительно типа «Корнет», а также по меньшей мере один дрон «Камикадзе». После обстрела танка противотанковыми ракетами террористы запустили беспилотник с укрепленным на нем зарядом. Тот сумел проникнуть внутрь боевой машины через задний люк и взорвался внутри танка, что привело к гибели экипажа. В армии подчеркивают, что причиной взрыва не стала техническая неисправность. Обстоятельства проникновения беспилотника в танк являются одним из центральных вопросов расследования, которое проводит командование бронетанковых войск и другие подразделения ЦАЛя. Танк до сих пор не эвакуирован из Южного Ливана, что затрудняет проведение более детального расследования. По оценке армии, эвакуация должна состояться в ближайшие дни. Сегодня в Швейцарию прибыли делегации Соединенных Штатов и Ирана для проведения двусторонних встреч. Как сообщило информационное агентство Reuters, вице-президент США Джей Ди Венс прибыл на швейцарскую авиабазу МН для участия в переговорах, которые, по его оценке, продлятся около 2 дней. Накануне вылета, беседуя с журналистами на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд, американский вице-президент заявил, что рассчитывает на начало технических дискуссий с иранской, пакистанской и катарской странами. Согласно его заявлению, ключевыми приоритетами Белого дома на этих встречах станут достижение прогресса в ядерном вопросе и урегулирование ситуации вокруг прекращения огня в Ливане. Как сообщил иранское государственное информационное агентство ИРНА, группу ключевых переговорщиков от Ирана возглавил Мухаммад Багир Галибаф. Вместе с ним в Швейцарию прилетели министр иностранных дел Саед Аббас Аракчи, заместитель по международным вопросам секретариата Высшего совета национальной безопасности Али Багири, а также председатель Центрального банка Ирана Абдуль-Насер Хемати. В состав делегации Исламской республики также вошли заместитель министра нефти и глава национальной иранской нефтяной компании, заместитель министра иностранных дел и заместитель министра иностранных дел. Ожидается, что первый раунд технических встреч между представителями США и Ирана начнутся уже в ближайшие часы. Тем временем посол США в Израиле Майк Хакоби написал в сети X на фоне переговоров с Ираном, которые начнутся с экстренного обсуждения конфликта между Израилем и Хизбаллой. Соединенные Штаты определяют Хизбаллу как террористическую организацию. Это злокачественная опухоль, ставшая причиной гибели сотен американцев. Они являются общим врагом Ливана и Израиля. Они занимают дома мирных жителей в Ливане для хранения оружия и запускают беспилотники и ракеты по гражданским целям в Израиле. Зло, написал посол. В Аш-Доде в своем доме была найдена без признаков жизни 60-летняя женщина. Прибывшие на место происшествия бригады МАДы обнаружили ее без сознания и после медицинского осмотра были вынуждены констатировать ее смерть. У женщины были обнаружены серьезные признаки насилия, что вызывает подозрение в убийстве. В связи с этим полиция арестовала мужа погибшей. Сотрудники полицейского участка Аш-Дода и вызванные на место происшествия эксперты-криминалисты начали расследование и сбор улик. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной, ясный слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом колесо обозрения.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем всех на первом радио 89.1 FM. Начало новой недели. Шавуот ов лекулям. Сегодня 21 июня, 9 часов 5 минут. Первое радио 89.1 FM. Первая половина дня, первая половина чего? Нет, 21 число, первое радио. В общем, цифра 1 и число 1 рулит, я бы так сказал. Правда, вот в студии нас двое. Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян. А газет вообще три штуки. Программа «Колесо обозрения» в нашем эфире. Первый выпуск на этой неделе. Как обычно, знакомимся с содержанием сегодняшней израильской печатной прессы. Газеты «Аарец», «Идет охранот» и «Исраэль Айом». Вместе с нами составляем информационную картину закончившегося конца недели. Так, приложения сегодня все стандартные, ничего необычного. «Демаркер» и «Галерея», ежедневные приложения, соответственно, «Экономика и культура», газета «Аарец». Приложение «Спорт», газета «Идет Ахронот». Ну, естественно, оно посвящено, большая его часть... чемпионату мира по футболу, продолжающимся и набирающим, скажем так, обороты. Уже прошло 10 дней, он начался 11 июня, сегодня 21 июня, но длиться будет еще практически 20 дней, если я не ошибаюсь, до 19 июля. То есть это такое крупнейшее спортивное событие мира, очевидно, этого года. Вот. Такие приложения, отложил их в сторону, надеюсь, вернемся. Сегодня по поводу Мондиаля есть интересная статистика в газете «Идет Охранот», ну, любопытная во всяком случае. Она опубликована в честь события, которое, наверное, уже закончилось. В 7 утра начался очередной футбольный матч на чемпионате мира. И тут, значит, кто у нас играет? Тунис и Япония, да. Я видел уже результаты, что японцы, я не понял, что или ничья, или выиграл, но они вышли в следующий тур из своего байта, из своей группы финальной. Но в этой игре было знаковое для мирового футбола то, что это была тысячная игра чемпионатов мира по футболу. И вот по этому поводу здесь газета с приложения «Спорт» к «Идет Охранот» прикладывает разную интересную статистику. Сейчас не буду ей уделять время. Надеюсь, что мы к ней успеем вернуться в ходе нашей программы. Давайте уделим время сейчас в начале программы главным заголовкам. Они все про Ливан. Причем «Идет Охранот» и «Исраэль Айом», скажем так, ну, примерно одинаково освещает эту тему, а «Аарец» тоже освещает эту тему, только с другой стороны. И, как говорится, почувствуйте разницу. Сейчас, я надеюсь, вы ее почувствуете. Давайте я пройдусь по главным темам, которые, ну, фактически в «Исраэль Айом» эта тема одна, главная и единственная. Кроме анонсов, значит, колонок колумнистов газеты, здесь четыре анонса, которые дают первые строчки их колонок. Вся первая полоса — это фотография наших солдат, идущих где-то в зарослях лесных, ну, явно в Ливане. Врезка в эту фотографию, фото небольшие еще трех погибших наших в Ливане. Они погибли, защищая свою родину, вот такой заголовок по поводу Йоав Кляйн, Дор бен Симхон и Нир бен Ари. Значит, мне интересно было, потому что я чуть ли не запутался, ну, и это, конечно, не очень хорошее слово, но я честно говорю, потому что у нас погибали, вот, по-моему, два вечера или две ночи подряд, четверо погибших в танке, одного имя опубликовали, троих нет, потом двоих опубликовали, одного еще нет, и пока же мы ждали публикацию четвертого, погибли еще солдаты, и кто из них когда погиб, трудно было разобраться, и мне было интересно, как эту тему осветят вот эти две газеты, «Исраэль Айом» и «Идет Охранот», в том смысле, что они всегда ставят, я вам об этом говорил, наши постоянные слушатели знают, они всегда на первой полосе публикуют информацию и фотографии тех, кто погиб. И вот сегодня я почувствовал, что будет разница, и она таки есть, потому что «Исраэль Айом» публикует фотографии трех солдат, а «Идет Охранот» фотографии двух солдат публикует, ну и отдающего честь командира батальона, который там тоже погиб. У него крупным планом его фотография здесь дана. То есть один из них крупный, две маленьких врезки. Ну, давайте посмотрим тексты. «Исраэль Айом». значит, спастись, ну, Лейлахец Меймалькут, вырваться из западни и Ляхри, и победить, так, наверное, призывает газета. Напоминаю, что наши постоянные слушатели тоже, надеюсь, знают, что Исраэль Айом уделяет теме безопасности и войны больше всего полос, больше своего места на своих полосах, и поэтому эта тема у них преэволирует, и она первые полосы, много первых полос как раз-таки на все, что связано с Ливаном, Ираном, Соединенными Штатами и Израилем. Вот. Ну вот газета призывает вырваться из западни. Западня не военная западня, а вот западня, скажем так, стратегически переговорная, в которой сейчас оказалась наша страна, страна, которая вынуждена подчиняться ходу переговоров Ирана и Соединенных Штатов Америки. И во многих, или не во многих, в нескольких вопросах мы с вами видим, что Иран давит на Соединенные Штаты, чтобы те надавили на Израиль. А Соединенные Штаты в лице Джей Ди Венса, который выступил в конце прошлой недели, рекомендуют Израилю не выступать против Трампа, не критиковать его, потому что, ну, те, кто следят за новостями, знают, что это было довольно, скажем так, тяжелое для нашей страны выступление вице-президента Джей Ди Венса, который упомянул, что 2/3 оружия, которым Израиль защищался последние месяцы, было произведено в Соединенных Штатах и оплачено Соединенными Штатами. Это многие воспринимают как явный намек на то, что мы можем лишиться этого. Он, значит, посоветовал израильским министрам не атаковать Дональда Трампа, напомнив, что Дональд Трамп остался единственным другом вашей страны, и критиковать его в этой ситуации мы вам не рекомендуем. Это неправильно с вашей точки зрения. Более того, Джей Ди Венс, это он выступал на какой-то пресс-конференции, и у него был, естественно, вопрос о вот том, что происходит здесь, на Ближнем Востоке. И в завершении этого монолога Джей Ди Венс сказал, что если вы считаете, что ваша проблема Дональд Трамп, то я рекомендую вам проснуться и посмотреть вокруг и увидеть, в какой ситуации оказалась ваша страна. Но в том смысле, что у вас остался один единственный друг. Трамп, а вы его критикуете. С кем вы останетесь, если поссоритесь и с ним? Вот такое было выступление. На него многие обратили внимание в нашей стране. Обратили внимание на то, что Джей Ди Венс в окружении Трампа занимает самую... Я вот написал пост на эту тему, там я попытался найти мягкое выражение, самую непроизраильскую позицию. Можно выразиться жестче, конечно, в отношении его. И вообще газета разделяет, что рядом с Трампом есть два человека, которые у которых различные взгляды на Израиль. Джей Ди Венс критикует Израиль и советует Трампу особо не считаться с интересами Израиля, считаться с американскими интересами. А Марко Рубио, государственный секретарь, он более произраильский настроенный человек и советует считаться с интересами Израиля как единственного союзника. С одной стороны, Джей Ди Венс, конечно, во многом прав, что у нас в мире фактически остался один друг и один союзник Трамп, но с другой стороны, у Соединенных Штатов один долгосрочный союзник на Ближнем Востоке — это Израиль. Правда, с поведением Трампа мы не знаем, Израиль ли, потому что он сейчас больше дружит с Катаром, который дал ему много чего. Кстати, на эту тему, давайте, раз уж я коснулся в своем монологе, я сразу прыгну на международные страницы в подтверждение хороших отношений Трампа с Катаром. Здесь на 16-й полосе идет охранная фотография «Президент в облаках». Это тоже игра слов, как вы понимаете. В облаках в прямом смысле этого слова. И в облаках человек, может быть, в облаках бы аноним там от радости какого-то, от радостного события. Что имеется в виду? На фотографии Дональд Трамп спускается с трапа самолета, на котором мы видим надпись «United States of America». Ну, это, причем трап выложен красной, ступеньки красным ковром выложены. Трамп спускается, отдает честь. Рядом стоящий с трапом тоже, ему кто-то аплодирует, кто-то отдает честь. И газета пишет о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в конце недели, значит, была торжественная церемония презентации нового самолета Air Force One. Air Force One — это самолет президента Соединенных Штатов Америки. И это новый самолет Air Force One, который был пожертвован Катаром. Помните, был разговор, что Катар подарил Дональду Трампу самолет стоимостью 400 миллионов долларов. Ну, с тех пор Трамп, самолет, видимо, прошел какую-то обработку, оформление, шипуцим, я бы так сказал, знакомое слово всем нам. Наверное, спецслужбы проверяли его, что там нет каких-то подслушек и так далее. В общем, все-все-все проверили, и самолет теперь заменит предыдущий самолет, которым пользовались президенты США, начиная с Джорджа Буша-старшего, то есть десятки лет. Теперь у них будет новый самолет, это его модель, это 747-8 Jumbo компании Boeing. У него есть уже кличка, значит, «Летающий в облаках дворец». Так он отделал внутри, стоимостью 400 миллионов. Ну, можно представить, что самолет, который 400 миллионов долларов стоит, как он выглядит внешне, и самое главное, как он выглядит внутри, мы можем только представить, может быть, когда-нибудь нам покажут. Так вот, о чем это я? В общем-то, я пришел к этому самолету, говоря о том, вот я сказал, что у Соединенных Штатов единственный союзник на Ближнем Востоке — Израиль, всегда считался. А сейчас, как бы вот сказав это, я подумал и стал сомневаться. На самом деле Израиль, когда Катар делает такие подарки президенту США и так далее, то есть нету стопроцентной уверенности в этом. Значит, почему мы об этом говорим? Ну да, вот о выступлении Джей Ди Венса, я возвращаюсь назад к теме, с которой начал, ибо о сложных отношениях. Ловушка, о которой пишет газета «Исраэль Айом», имеется в виду, еще раз, не военная ловушка, а вот стратегическая ловушка, что мы попали в зависимость во многом от желания Ирана. Иран требует в рамках вот заключения меморандума, который должен быть сегодня физически подписан в Швейцарии, выполнение каких-то обязательств требует прекращения огня. И мы с вами смотрим, что прекращение огня фактически было объявлено по требованию Ирана. И произошло это вскоре после того, как у нас погибло несколько солдат, и большое количество раненых было, и мы вынуждены были объявить по требованию Соединенных Штатов о прекращении огня. Правда, это еще то прекращение огня, там огонь продолжается, но официально как бы обе стороны согласились на это самое прекращение огня, и фактически это произошло под давлением Ирана, как вы понимаете. Вот про эту ловушку газета «Исраэль Айом» пишет на своей первой полосе. Давайте посмотрим, что здесь написано в подзаголовках. Израиль прояснила Соединенным Штатам в конце недели, что будет отвечать на любое нарушение соглашения со стороны Хизбаллы. Обратите внимание, мы будем отвечать на нарушение со стороны Хизбаллы. Мы не будем инициировать чего-то. У нас же, напомню, находится сейчас создана полоса безопасности довольно широкая в Южном Ливане. То есть мы готовы на соглашение огня, несмотря на все то, что происходит по требованию Соединенных Штатов. Но если Хизбалла будет нарушать, мы будем отвечать. Вот такой статус на сегодня этой ситуации. Но, тем не менее, проблема гораздо более глубокая, пишет газета в подзаголовке. По прошествии почти 3 лет войны и задействовано больших военных сил на всех фронтах, значит, наша страна срочно нуждается в новой стратегии, в новом плане действий, в котором будут ясные цели, ясные конечные цели. Эта газета публикует фрагмент из статьи на эту тему их военного обозревателя Йоава Лимора, выносит на первую полосу. Так выглядит она. Это единственная тема, как я уже сказал, в «Исраэль Айом». Фактически, это почти единственная тема и в «Йедиот Ахронот» на первой полосе. За ними, значит, вот такой заголовок публикует фотографии в рамке небольших 2 погибших солдат и в большой командир батальона Дора Гедалия Бен Симхона, который тоже погиб там в танке, видимо, был взрыв боеприпасов. По нему армия, кстати, до сих пор не дала точного ответа. То ли, по одной версии, это был беспилотник, на котором была какая-то противотанковая ракета, или это была таки противотанковая ракета, которая попала в танк, и там взорвались боеприпасы, экипаж погиб. Их фотографии на первой полосе «Йедиот Ахронот». И еще одна врезка публикации, фрагмент, такая небольшая фотография с очередной демонстрации ультраортодоксов, и текст рядом с ней вот такой: в то время, когда у нас погибают солдаты, ультраортодоксы празднуют освобождение очередного уклониста от службы в армии. Вот такой заголовок на первой полосе газеты «Йедиот Ахронот». В Арец много заголовков, и мы не успеем с ними познакомиться в этой части нашего обзора, поэтому давайте сейчас послушаем первый рекламный блок и потом продолжим знакомство пока с первыми полосами сегодняшних газет.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен-Цви 23.
6: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
10: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: На постоянную работу в Ришон Ле Ционе требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
13: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
14: Нападать на журналистов так же бессмысленно, как сражаться с женщинами. Если ты проигрываешь, ты выглядишь глупо. Если выигрываешь, глупо вдвойне. Александр Лебедь.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

продолжаем колесо обозрения. Время 9:22. Газета «Арец» перед нами. Значит, она публикует, ну, как обычно, формат, я все время говорю, у нее такой, что она публикует одну большую фотографию. И сегодня на этой фотографии фрагмент демонстрации, очередной демонстрации. У нас продолжаются демонстрации, фактически, газета называет их демонстрации против правительства в Тель-Авиве. Иногда называют тех, кто там выступал, принимал участие в этих демонстрациях. И сегодня фотография, сделанная там, показывает нам плакат «Who's next?» — «Кто следующий?» Это по поводу погибающих солдат в Ливане. Держат вот такой плакат демонстранты. И газета говорит о том, что в одном из выступлений на этих демонстрациях выступающий сказал, что Бегин в свое время сказал: «Эй, не я холь от, я больше так не могу, менее значительные события». Ну, по поводу протестов войны в Ливане, Первой Ливанской войны, 80, которая у нас называется Первой Ливанской, когда наша армия пребывала на полосе безопасности в Ливане 18 лет, с 82 по 2000 год, и были многочисленные демонстрации против этой войны, и вот при даже меньших концентрации такой ситуации Бегин сказал, что он больше не может, и подал в отставку, пишет газета. Главный заголовок газеты звучит следующим образом. Пребывание в Ливане, за пребывание в Ливане Цааль платит тяжелую цену кровью, и трудно найти замену, какую-то альтернативу этому на сегодняшний день в сложившейся ситуации. В подзаголовке газета пишет о том, что погибло еще 5 солдат и 17 раненых в 3 столкновениях с Хизбаллой в конце этой недели. Иран отменила переговоры Соединенных Штатов в ответ на то, что, как они утверждают, что Израиль продолжает боевые действия в Ливане. Но тем не менее переговоры с Ираном должны были начаться, произойти в Швейцарии в пятницу. Иран заявил, что мы не приедем из-за того, что Израиль продолжает боевые действия в Ливане. Но вроде бы сейчас они согласились, и газеты пишут о том, что сегодня должны пройти в Люцерне или где-то рядом с Люцерном в Швейцарии переговоры, на которых должен быть подписан вот этот самый меморандум между Соединенными Штатами и Ираном. И после этого, даже не после этого, по-моему, уже говорят, что начался отчет вот этих 60 дней, когда стороны будут проверять поведение друг друга для того, чтобы по истечению 60 дней, если все будет нормально и соответствовать положениям меморандума, должен будет подписан быть окончательный договор. То есть 60 дней, если мы с вами смотрим примерно 20 числа июня, это 20 числа августа, где-то ближе к концу лета, если стороны согласятся, вот договор между Соединенными Штатами и Ираном будет подписан. Так, Израиль произвел атакующие действия после того, как Трамп объявил о прекращении огня. Погибло около 20 ливанцев, и администрация требует остановить нашу армию, чтобы она прекратила атакующие действия в Ливане. Администрация Трампа, естественно. Вот такой заголовок и подзаголовок в газете «Арец». Следующие темы. Ответ Израиля на падение популярности нашей страны в Соединенных Штатах. Значит, инвестировать еще миллионы на объяснительную кампанию какую-то в Америке. Вот такой заголовок. Следующий. Полиция, значит, подталкивает жителей района Рехавия. Напомню, Рехавия — это район Иерусалима, считается таким элитным районом Иерусалима, где живут политики. Собственно говоря, один из домов Бениамина Нетаньяху на улице Аза — это тоже Рехавия. Там живут профессора, судьи, каменные такой двух-трехэтажные дома. Вот так и выглядит в центре Иерусалима район Рехавия. И вот полиция, значит, подталкивает жителей этого района присоединиться к требованию к богатству для того, чтобы тот запретил демонстрации рядом с домом главы правительства. Ну, как я уже сказал, там на улице Аза квартира в доме главы правительства. И
около него проходят демонстрации, что, естественно, мешает и соседям, живущим там рядом. И вот полиция им предлагает присоединиться к иску в БАГАЦ, который запретил бы демонстрации там. Вам же будет хорошо, говорит полиция, будет спокойней. Дальше. Статья из перепечатка статьи из агентства Reuters про Кубу. Пишет газета, Куба планирует реформу широкую. В рамках реформы приватизация много чего, скажем так. Тут 176 шагов в этой реформе должны быть предприняты. Приватизация

общем, Куба, судя по всему, склоняется к какой-то модели Китая и Вьетнама. То есть где-то социализм с элементами капитализма. Приватизация, давание в частные руки банков, предприятий и так далее. Ну, это все происходит. Напомню, что Куба, в которой был социализм настоящий, долгие годы, пишет газета, страдает от недостатка продуктов, бензина, лекарств. И в последний год положение еще более ухудшилось, потому что оказывается экономическое давление Соединенных Штатов. И вот сейчас парламент предпринимает какие-то шаги для того, чтобы облегчить положение в стране, создать более лучшие условия для жителей этого острова свободы, напоминает, как ассоциируется у нас остров Куба, с чем, с каким определением. Значит, дальше вот такой материал, фотография. Итамара Бен-Гвира и Дани Леви, соответственно, министр национальной безопасности и генеральный инспектор полиции. И газета пишет о том, что глава избирательной комиссии, значит, это судья Ноам Солберг, тот самый судья, на дом которого не так давно было нападение группы ультраортодоксов. Тем не менее, это будет главным человеком скоро в избирательной кампании, которая у нас, хочешь не хочешь, начнется. Мы приближаемся к дедлайну того времени, когда по закону должна начаться избирательная кампания. Я напомню, что по закону на нее отводится минимум 90 дней, может быть и больше, но не меньше 90 дней. И по закону, когда у нас выборы должны пройти 27 октября, хотя газеты продолжают писать о том, что есть какие-то мнения о том, чтобы перенести эту дату на другой срок, но если об этом пишут много на другой срок, писали о начале сентября, мы уже не успеваем, на начало сентября уже меньше 90 дней осталось. Вот. Так вот, крайний срок 27 июля, получается, это 3 месяца до 27 октября. И сегодня 21 июня, ну, казалось бы, месяц и 6 дней, но заседаний Кнессет остается все меньше. Они не сидят, не заседают каждый день, как вы понимаете, все меньше и меньше для того, чтобы объявить о начале выборов, предвыборной кампании, потому что это не только объявление предвыборной кампании имеет не только, значит, символическое значение. Дело в том, что по закону, опять же, во время предвыборного периода правительство и Кнессет ограничены во многих действиях. Они не могут проводить какие-то принципиальные назначения, принимать какие-то принципиальные решения и так далее. И считается правительство уже как бы переходным правительством, временным, до следующих выборов. Так вот, до этого, до наступления этого срока остается все меньше и меньше времени. Когда начнется совсем, Ноам Солберг будет часто упоминаться в прессе. Он председатель ЦИК из Центральной избирательной комиссии, которые будут подаваться жалобы на то, чтобы не допустить до выборов того, или еще какие-то процессуальные вопросы, и они там все будут решать. И вот сегодня газета пишет, что господин Солберг дал указание в пятницу Итамару Бен-Гвиру снять со своих социальных площадок, социальных сетей фильм, где он, ну, известный, вот появился там, где были члены флотилии, которая шла к сектору газа, вы, наверное, многие видели, скажем так, я не знаю, все ли видели, а когда они стоят на коленях со связанными за спиной руками, между ними ходит Бен-Гвир и говорит им, вот, мол, вот мы вам тут всем покажем. Рядом с ним стоят полицейские, также бойцы спецназа. И Солберг посчитал это предвыборной пропагандой фактически, что Бен-Гвир использует служащих, ну, солдат, полицейских и солдат для создания своего укрепления, своего политического имиджа. Причем Солберг, пишет газета, уже третий раз говорит Бен-Гвиру по разным ситуациям, чтобы тот прекратил использовать фактически в рамках предвыборной борьбы солдат и полицейских. Перестал там с ними фотографироваться, обниматься, сниматься и так далее. Но газета пишет, что Дани Лебегин, инспектор полиции, он не дает указания полицейским не контактировать с Итамаром Бен-Гвиром, не фотографироваться с ними и так далее. Ну, Солберг дает указания, а Бен-Гвир, как вы видите, на эти указания, как бы помягче сказать, вот я нашел формулировку, не обращает внимания. Так, дальше газета пишет еще один заголовок здесь, об одном конфликте Дональда Трампа с Джорджо Мелони, премьер-министром Италии. Ну, в чем заключается этот конфликт? Идет Охранот, пишет подробно на международной полосе еще один материал.

0: Это 18-я, по-моему, полоса. 16-я. Газета называет «Конец замечательной дружбы». Фотография Дональда Трампа и Джорджа Мелони, сидящие на диване. Улыбается она, смеются. В общем, такая дружеская беседа на фотографии. А в заголовке совсем другое. «Конец замечательной дружбы». Что имеется в виду? Вот на этом саммите G7, который происходил во Франции, по-моему, да, во Франции, когда встречались лидеры «Большой семерки», Трамп где-то сказал, что госпожа Мелони умоляла его сфотографироваться вместе с ней, чтобы она это опубликовала у себя в соцсетях для того, чтобы повысить уровень ее популярности в Италии, заявил Дональд Трамп. В ответ Джорджа Мелони заявила, следующее сделала заявление: «Я рекомендую господину президенту заниматься его падающей популярностью. Я и Италия никогда никого ни в чем не умоляли, ни о чем не умоляли», ответила Мелони. Ну вот, то есть это явно говорит о том, что дружба не такая замечательная, как это было заявлено до сих пор. Вот такие темы на первой полосе идет Арец. И я начинаю листать «Исраэль Айом», с которой мы начали. Первый разворот — это краткие рассказы о трех погибших солдатах. Все две полосы, вторая и третья, посвящены этому. Четвертая, пятая. Нужна стратегия. Йоав Лимор пишет о том, что Израиль должен что-то поменять в своей стратегии. Точнее, ну, он говорит, что в Израиле не было никакой стратегии. Наша стратегия была, сейчас мы как вдарим всем тут, что она не достигла ни одной цели, ни на одном фронте, ни в Газе, ни в Ливане, ни в Иране. И надо что-то разрабатывать новое, с ясными целями. Никакого Ницахона Мухлята, полной победы нигде, ни на одном фронте. Ницахон Мухлят, напомню, Нетаньяху часто использовал в своих выступлениях. Мы видим, пишет Йоав Лимор, что нигде этого не было достигнуто, и, может быть, надо заявить и поставить другие, более реальные цели, и о них объявить обществу, миру и так далее. Вот такой материал военного обозревателя «Исраэль Айом» на 4-й, 5-й полосе. Дальше 6-я, 7-я. Кибуц Шель-Гибурим, это кибуц Бейт-Эшита, в котором вот командир батальона 52-го, погибший в танке, он тоже оттуда, это Дор Бен Симхон, он 39-й член этого кибуца, который погиб, и вот рассказ о нем, там очень много вот людей выходили, служили в армии, защищали свою страну, и многие погибли. Сейчас вот погиб 39-й. Рассказ об этом кибуце и о тех, кто там погибал, защищая нашу страну, из этого кибуца. Дальше. С помощью Хизбаллы, это уже 8-я, 9-я полоса, высокопоставленные представители в Иране пытаются торпедировать продвижение договора между Израилем и Ливаном с посредничеством Соединенных Штатов Америки. Ну, напомню, об этом было много разговоров, о возможных контактах президента Ливана с Бениамином Нетаньяху, о том, что Ливан вроде бы намекал на то, что нужно разоружить Хизбаллу, только другие реалисты говорили, а как вы будете разоружать, когда у вас армия слабее, чем Хизбалла, и так далее. Ну, в общем, Иран не может допустить вот этого разоружения своего главного прокси, Хизбаллы, и пытается вставлять, скажем так, палки в колеса переговорному процессу между Израилем и руководством Ливана. Вот об этом тоже материал. Дальше, значит, газета пишет о том, что в районе вот крепости Буфор Цааль обнаружил нервный центр, как написано, Мерказа Ацабим Хизбаллы, какой-то коммуникационный центр, какие-то тоннели подземные, такой центр управления, штаб. Фактически руководство действий было обнаружено нашими солдатами, что-то там взорвали, что-то там разрушили. Ну, в общем, боевые действия продолжались, Цааль атаковал объекты в Ливане, но не атаковал Бейрут, район Дахия, вот знаменитый, о котором так часто мы говорим. Но напомню, что официально с второй половины дня пятницы наступило перемирие, мы будем следить за тем, как оно будет выглядеть, это перемирие. Так, Иран в этом меморандуме, который должен быть подписан, Иран проявит определенную гибкость в отношении своей ядерной программы, но никак не будет никаких обязательств по поводу поддержки Хизбаллы. Поддержка Хизбаллы, как вы понимаете, не только дипломатическая, но и финансовая. Там огромные деньги вливаются в Хизбаллу и так далее. Об этом тоже материал. Вот 12 полос первых газеты «Исраэль Айом» на тему «Ливан, Иран, Соединенные Штаты и Израиль». 13-я полоса «Политика». Значит, здесь два материала, итоги одного опроса, который показывает, что партии, которые не проходят электоральный барьер, у нас довольно много партий на сегодняшний день, ну, более-менее известных, это партия «Милуимники», есть такая партия, партия Бенни Ганца, арабская партия «Балат», партия Хили Трупера, партия, возможно, с Гилядом Эрданом, Юлией Эдельштейном и так далее. По поводу появления всех этих партий делаются опросы. Видно, что они, ну, набирают небольшое количество мандатов, и каждая из них в отдельности не проходит электоральный барьер. Но этот опрос, о котором пишет газета на 13-й полосе, говорит, что если они все вместе, они набирают 7 мандатов. Вот эти, понемножечку, скажем так. Но пока они не вместе, никто из них в Кнессет не попадает. А вот если они как-то все объединятся, тогда есть возможность на, ну, довольно серьезное количество мандатов, пишет газета. Дальше мы видим фотографию Гади Азинкота. Фактически сегодня по опросам лидера оппозиции, который обогнал всех конкурентов в оппозиции по опросам. И газета пишет о том, что 1 июля будет специальный съезд партии Ешар, это партия Гади Азинкота, на котором он представит еще одного присоединившегося. Видимо, это будет, тут не называется его имя, но раз говорят об одном человеке, то это будет, наверное, какая-то знаковая фигура в израильском обществе. Выступят представители партии, которые заявят о своих планах и программах, которые они хотят реализовать, если попадут в Кнессет. Тут и в области образования, и в области экономики, и в области военной области и так далее. Пока газета пишет о том, что известный Шауль Меридор, который был раньше в Министерстве финансов знаковой фигурой, еще какие-то. В общем, будет объявлено еще о новых присоединяющихся к партии. Пока написано 8 человек известно в его списке, а у него по опросам уже там 20-21 мандат. Значит, надо список заполнять, дополнять. И газета уточняет, что Гади Азинкот обязался, что в его списке будет половина, 50% минимум будут женщины в списке партии Ешар. Дальше фотографии с Мондиаля. И вот тут одна курьезная ситуация, раз уж я до нее дошел. Вчера во время матча Соединенных Штатов и Австралии, вы знаете, ну, любители спорта знают, что иногда спортсмен падает на землю, у него потянуло мышцу, или как это там, или судорога в мышце, и он просто не может ходить, не то что бегать, ходить не может. И говорят, что когда такое схватило, все, его просто выносят и заменяют, потому что играть невозможно, это надо типуль какой-то делать, и что, и так далее. Так вот, во время этого матча это случилось у судьи, главного судьи, он упал на землю, вот тут показывает какой-то игрок футбольный ему там подтягивает там ступню для того, чтобы как-то расслабить эту мышцу. Я когда, я смотрел этот матч, я увидел, ну вот когда игрок какой-то команды падает, бежит врач этой команды и ему помогает. А когда судья, кто ему должен помогать? Там нет такого человека. Подбежала какая-то судья с поля, женщина, что-то начала ему там, ну, он в конце концов встал, но помощи оказывать судье было некому. Он настолько набегал, мышца повелась у него, а не предусмотрено, видимо, оказание помощи ему. И последний материал на развороте, 16-17 полоса. «Мне было хорошо в Соединенных Штатах, но мой дом в Израиле». Это рассказывает о съезде под названием «Мид-Экс», о съезде, на котором 350 врачей-евреев из Соединенных Штатов заявили о том, что они выбирают своим домом Израиль, собираются приезжать сюда к нам и работать врачами здесь. Я хотел бы закончить обзор газеты «Исраэль Айом», но, поглядев в глаза Кристины Кипнис, я понял, что мне это сделать не удастся, поэтому мы слушаем рекламу и потом третья часть нашего обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Еще ниже!
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Мебель ДАКС. Решен Лицон, Лещанский 3.
12: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
13: Реклама.
14: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Третья часть нашего обзора, 9:45 время. Мы заканчиваем знакомиться с материалами газеты «Исраэль Айом». 18-я полоса. Подозрение на Эболу в Израиле. Значит, напомню, что газеты писали последние недели о том, что правительство Конго, по-моему, да, не справляется с эпидемией Эболы из-за того, что население не доверяет вообще правительству, и там большое количество погибших, умерших от этого заболевания. И вот сейчас газета пишет, что в Израиле госпитализирован один человек, у него подозрение на Эболу. Правда, врачи утверждают, что вероятность заражения и его распространения, он в больнице Рамбам находится в Хайфе. Тут вот написано хитуй, то есть обрабатывают все места, где побывал этот человек, вероятность заражения и распространения маловероятна. Но, тем не менее, вот такое подозрение есть. Мы будем воевать до конца за нашу свободу. Вот такая статья о том, что торговые точки, рестораны, кафе и магазины в центре Биг, который на Цомет-Глилот, вот этот открывшийся, ну, один из последних таких крупных каньонов наших, который работает в субботу, на него оказывается давление Министерства внутренних дел, чтобы он перестал работать в субботу, а там, значит, люди, которые арендовали там помещение, в договорах написано, что они будут работать в субботу и так далее, и вот они не собираются сдаваться. Мы не будем ничего закрывать и будем продолжать работать. И рестораны предупреждают, что это будет серьезный удар по их доходам, если им перекроют по субботам возможность работать. То есть Биг продолжает, как здесь написано, бороться за нашу свободу до конца. Так, значит, статья одного адвоката Хагая Дурам о том, что договор между Ираном и Соединенными Штатами, его больше всего критикуют, но его статья как раз-таки это кислородная маска нашей экономики, что мир лучше, чем война, пишет он. И это поможет израильской экономике. Вот такой обзор. Майкл Фассбендер, актер. Я его помню, по-моему, последний фильм. Он играл там киллера какого-то. По-моему, так в фильме назывался «Киллер». Сейчас снимается во втором сезоне сериала «Асохнут», то есть «Агентство». Ну, это тоже шпионский такой сериал. И он благодарит Бога за то, что он не должен быть и в жизни, и в сериале социопатом, лжецом и параноиком. Вот сериал «Асохнут». Также газета напоминает, и я вместе с ней хочу обратить внимание, что сегодня самый длинный день и самая короткая ночь, самое главное, в году. Переломная точка лета. И поэтому мы вместе с газетой «Исраэль Айом» напоминаем нашим слушателям, что если у вас какие-то планы на сегодняшнюю ночь, учтите, она будет самой короткой в году. Так что надо их успеть реализовать, эти планы. Так, теперь идет охрана. Ну, идет охранот, печатает карикатуру, в которой дрон оптоволокновый, значит, несет какую-то бомбу с собой, и плакат за ним тянется, на котором написано «Авсакат Эш», а под ним там что-то летят ракеты, взрывы, какие-то бомбы и так далее. То есть вот такое перемирие, карикатура. Между Тиванитом и Армузом. Тиванит — это еще одно место в Ливане, которое, по-моему, атаковала наша армия. Армуз — это Армузский пролив. И фотография гостиницы в Швейцарии, где должны сегодня пройти переговоры и подписание меморандума. Дальше. Газета печатает статистику под заголовком «Эш бли Авсака». Ну, есть у нас два выражения, обыгрываются. «Авсакат Эш», то есть прекращение огня, и «Эш бли Авсака» — огонь без прекращения, без перерыва. Значит, в этом столкновении 147 ракет были выпущены «Хизбаллой». За последнее, видимо, время какое-то 20 беспилотников, 9 противотанковых ракет, 5 солдат Цааля погибли, и 111 человек погибли в Ливане. Вот такая статистика последних дней. Дальше биографии погибших солдат печатает газета «Идет охранот». Дальше «Кешердам. Кровная связь». Пишет о Яэль Биби, это ее фамилия, к другому Биби отношения никакого не имеет, 36 лет. Она родила ребенка и через 10 дней после этого потеряла сознание. оказалась в тяжелом состоянии, и ей потребовалось переливание 50 порций крови. И вот она сейчас вроде бы все нормально, она здорова, и она встретилась с теми людьми, которые пожертвовали ей свою кровь. Здесь фотография вот этих вот человек 10, по-моему, на фотографии, и она счастливая, держит на руках ребенка. Тиюх Нимшах, то есть... Как это перевести? Размазывание дела, то есть не окончание дела и так далее, какого-то расследования. Значит, Ялдей Тейман, это выражение хорошо знакомо многим, кто живет в Израиле как бы не первый месяц. Дети, йеменские дети. Помните, есть теория о том, что в 50-е годы у йеменских репатриантов изымали детей. Если они заболевали, их отправляли в больницу, когда родители приезжали, им говорили о том, что ваш ребенок умер, а где он похоронен, неизвестно. И есть подозрение, что их передавали башкеназийские семьи, которые не могли иметь детей. И вот об этом идут какие-то расследования, какие-то комиссии создаются и так далее. И сейчас очередная комиссия, которая была когда-то создана, добилась того, что Бейт-Мишпат, то есть суд, разрешил вскрытие 10 могил таких вроде бы детей, которые скончались. Но из-за продолжающейся войны ничего выяснить не удалось. И комиссия, которая была открыта, закрылась. И это все тянется и продолжает тянуться на эту тему. Мы делаем нашу работу, не обращая внимания на шумы. Шумы, я имею в виду, в обществе. Это интервью девушек, которые участвуют в пограничных войсках. И вот последние их операция, они захватили контрабанду с 30 видами оружия. Здесь вот мы видим завернутые в целлофан, в пластик, пистолеты, ружья на столе. И фотография, видимо, это пограничников. Все лица заретушированы, которые стоят с этим столом, среди которых есть и девушки. Они говорят, мы делаем свою работу, охраняем границу. А вот эти все там шумы, что не служит девушка вместе с парнями, нельзя, то все, мы на это не обращаем внимания. Мы делаем то, что мы должны делать. Так, умрите, мерзавцы, это, ну, я перевожу вольно, выкрики с очередной демонстрации ультраортодоксов рядом с военной тюрьмой, где они требовали освобождения тех, кто был задержан, уклонисты, не явившиеся по повестке в армию. Так, дальше, это практически так вот я быстро закончил. А, нет, я дошел до экономических полос газеты «Идет Ахронот». Она пишет о том, что стоянки около железнодорожных остановок превратились в кошмар. На многих стоянках не хватает места. Водители там на круги нарезают для того, чтобы найти место, а их нет. И собирается что-то там расширить, но это будет временное только решение вопроса. Вот газета пишет, что в Аждоде не хватает 295 стояночных мест около железнодорожных станций. В Реховите 345, в Пардесхане 56. Вот такая ситуация. Еще здесь материал о том, что Израиль вошел в десятку стран, которые инвестируют больше всего в недвижимость Соединенных Штатов Америки. Недвижимость и в предприятия какие-то коммерческие. На первом месте здесь Канада. Она далеко, намного опережает все страны. 4,6 миллиарда. На втором Япония 1,9 миллиарда. Израиль 1,1 миллиард. Мы вошли в десятку, но тем не менее самые большие инвестиции израильтян и израильской экономики это в европейские возможно, проекты какие-то. Там 1,9 миллиарда долларов. Вот такая информация на зарубежных страницах. На экономических, простите, страницах газеты «Идет Ахронот». «Демаркер» — экономическое приложение к газете. «Аарец» пишет о том, что наш министр финансов Беталий Смотрич сейчас в беге на то, чтобы перевести в поселение еще сотни миллионов шекелей. Пока этого уже нельзя будет делать, начнется предвыборная кампания. Дальше биржа, значит, переворот на бирже, и на Тель-Авивской бирже тоже мечта об экономическом успехе, значит, как-то пока ее не видна, биржа, значит, понизилась, в общем, на 5%, это довольно много, средний такой уровень биржи снижается, ну, биржа такая, она девушка изменчивая, она то снижается, то повышается, как мы знаем, но пока отмечается снижение. Так, дальше... Мири Регев, вы помните, была в начале этого года информация о том, что должны были еще один раз повысить цены на проезд в общественном транспорте. Потом сказали, что мы пока это переносим, и это будет где-то в марте-апреле. А теперь газета пишет, что Мири Регев отложила, перенесла повышение цен на общественный транспорт, которое будет при следующем правительстве. То есть следующее правительство незадолго до выборов повышать цены стараются не повышать. Дальше Идо Баум пишет о том, что закончилось такой знаковый период в суде над Нетаньяху. Он закончил давать показания в суде, завершил. Они длились полтора года. Это вообще невиданный рекорд. И, значит, в этой статье пишет о том, что обвинение по очкам пока ведет в подозрениях на получение взятки в дело 4000 после вот этого встречного допроса, который продолжался довольно долго времени. Значит, я напомню, что я собирался успеть поговорить про статистику Мондиаля, который опубликован в спортивном приложении газеты. Идет охранот. Сейчас вот мы о ней поговорим. Значит, сегодня утром закончился уже, да, тысячный матч Мондиаля. Но, значит, вот такая статистика. Самый крупный счет разгрома, скажем так, был в 82 году Венгрия, Эль-Сальвадор 10-1. В 54 году опять Венгрия против Южной Кореи 9-0. И в 74 году Югославия, Заир 9-0 в пользу Югославии. Значит, больше всего в мондиалях, в чемпионатах играла Бразилия 116 раз, Германия 114, Аргентина 89, Италия 83, Англия 75. В нынешнем чемпионате, как вы знаете, Италия участия не принимает, не дошла. Значит, самый распространенный счет 1-0 188 раз был, 1-2 153 раза, 0-2 114 раз. Что еще здесь... Так. Нет, ну все остальное тут по континентам. Какой континент принимал большее количество раз в мондиалях и так далее. Вот такая статистика. В общем, чемпионат мира продолжается, господа. Он в самом разгаре. Заканчиваются игры, в которых мы определим, кто выйдет из своего байта, из своей группы уже там четверть, 1/8 финале, четверть финала. И будет становиться только интереснее. Матчи будут все напряженнее. Все, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание. Нам всем хорошей и спокойной недели без трагических новостей по возможности. Всего доброго. Хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: У меня обнаружили рак. Благодаря Махаль я получила 271 тысячу от страховых компаний. Махаль,
3: нам важен результат. Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
4: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
7: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
8: Жаркое лето в Центркар.
9: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
8: Мебель Дакс. Ришон-Лицон, Лещанский 3.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Цаль сообщает о ликвидации боевиков Хамаса и исламского джихада. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Доппельберг. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что на прошлой неделе в результате точечной ликвидации на юге сектора Газа были уничтожены Хусейн Кадра и Мухаммад Фара, боевики военного крыла Хамаса и исламского джихада. Ликвидированные террористы входили в структуру, созданную Хамасом для перевода денежных средств в сектор Газа. Кадра, возглавлявший эту сеть, вместе с Фарой и другими участниками выполнял указания руководства Хамаса и содействовал переводу более 500 миллионов шекелей военному крылу организации. Для этого использовалась сеть из десятков курьеров и менял действовавших в Турции и секторе Газа. За счет этих средств Хамас продолжал выплачивать зарплаты своим боевикам и финансировать террористическую деятельность против израильских военных и граждан государства Израиль, в том числе в последнее время, несмотря на соглашение о прекращении огня. Цаль подчеркивает, что военнослужащие под командованием Южного военного округа продолжают действовать в соответствии с условиями соглашения и будут принимать меры для устранения любых угроз. Опубликовано время похорон 29-летнего резервиста, бойца штаба 36-й дивизии, старшего сержанта резерва Александра Филина, который погиб в прошлую среду в ходе боевых действий на юге Ливана. Его похороны состоятся на военном кладбище Хайфа сегодня в полдень. Муниципалитет представляет автобус для тех, кто хочет приехать и отдать последний долг Александру Филину. Автобус выйдет от муниципалитета Кармиэля в 10:30. Траурная неделя проходит в доме семьи в Кармиэле. Александр Филин репатриировался в Израиль 14 лет назад из Украины в рамках молодежной программы «На Оле». По завершении обучения в школе он был призван в ЦАЛЬ, служил в статусе солдата-одиночки снайпером в бригаде «Нахаль». Во время службы он нейтрализовал террориста, пытавшегося напасть с ножом на его товарища на КПП в районе Шхема, за что был удостоен награды президента Израиля. В Южном Ливане он служил в рамках резервистской службы, далеко не первой за последние годы. У Александра Филина остались жена и маленькая дочь. По данным пресс-службы ЦАЛЯ, в районе Яфо начались военные учения, которые должны завершиться утром 23 июня. В рамках учений будет наблюдаться активное передвижение сил безопасности, транспортных средств и строительных работ в этом районе. Поводов для беспокойства по поводу инцидента безопасности нет. По данным газеты Observer, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пришел к выводу, что ему не удастся сохранить свой пост, и он намерен подать в отставку 22 июня. Борьба за лидерство в лейбористской партии разгорелась вновь после того, как мэр Большого Манчестера Энди Бернам одержал победу на дополнительных выборах в парламент, прошедших в округе Мейкерфилд. В выборах лидера, которые проводятся в середине каденции, могут участвовать лишь члены палаты общин. Лейборист Бернам, которого называют королем Севера, набрал 55% голосов в округе, где во время местных выборов победила ультраправая Reform UK. Второго шанса не будет. Мы должны вернуть страну на верный путь, не дать ей пойти курсом раскола, который мы наблюдаем в США, заявил он в речи, ясно продемонстрировавшей его амбиции. В последние дни Кир Стармер провел консультации с министрами, советниками, лидерами профсоюзов и спонсорами партии. Он пришел к выводу, что сохранить пост ему не удастся. А сторонники Бернама заявляют, что его кандидатуру поддерживают более 200 депутатов-лейбористов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом время Романовой.
1: В
12: Время любить. Любить, любить, любить. Время мечтать. Мечтать. Время танцевать. Время романтизировать.

10:07 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе, и надеюсь на то, что это утро будет легким. Легким, музыкальным, приятным для вас. Всем традиционно в начале эфира посылаю свое любимое «Салют».

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
5: Центр-кар Азу.
6: 03-558-5458.
7: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Максане и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосем. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный 4-дверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей. Морозильная камера Электро 399 шекелей. Ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей. Ну а большая стиральная машина Электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Электро 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь, 5 конфорок всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максане и Хашмаль в Ашдоде. Промышленная зона, улица Абосем. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
0: Реклама.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Альтели Велла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтели Велла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Абалонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Мебель ДАКС. Решен Лицеон. Лещанский 3.
0: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Экстренное заседание Совбеза ООН по гуманитарному положению в секторе Газа. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, посвященное гуманитарному положению в секторе Газа. Представитель Саудовской Аравии доктор Абдул-Азиз Аль-Уасиль представил Совбезу совместную позицию арабских государств. Он заявил, что палестинский вопрос является основополагающим в ближневосточном конфликте и решить его можно только на основании принципа двух государств. Причем палестинское государство должно быть расположено в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Арабские государства заявили о поддержке мирной инициативы президента США Дональда Трампа, подчеркнув при этом необходимость немедленных и полноценных поставок в сектор гуманитарной помощи. Они осудили использование помощи как рычага давления и формы коллективного наказания. Сегодня состоялось первое заседание Верховного суда по искам, требующим отменить закон об изменении состава комиссии по назначению судей, предоставляющей политикам решающее влияние на процесс назначения. Петиции рассматривает расширенный состав Багаца из 11 судей. Как сообщает ВАЛАМ, председатель Багаца Ицхак Амид в ходе заседания подчеркнул, что принятые поправки существенно меняют существующий порядок назначения судей, создавая дефолтное большинство для политического эшелона – 6 из 9 членов комиссии. Представляющий Кнессет адвокат Ицхак Барт заявил в ходе слушаний, что усиливающееся вмешательство суда в общественно значимые и спорные вопросы создало необходимость предоставить больше полномочий избранным представителям народа. Он также отметил, что в Верховном суде существует определенная идеологическая однородность. Эти заявления вызвали спор с судьей Дафной Барак-Эрес. Она отвергла приведенный Бартом пример, касавшийся права вето судей Верховного суда, и потребовала, чтобы его утверждения опирались на факты. Закон, рассматриваемый Багацем, полностью исключил коллегию адвокатов из комиссии по назначению судей. Согласно новой модели, в состав комиссии входят 3 судьи Верховного суда, министр юстиции, еще один министр, 2 депутата Кнессета, а также 2 представителя общественности, обладающие квалификацией, необходимой для назначения в Верховный суд. Представители общественности должны выбирать коалиция и оппозиция. Среди истцов, оспаривающих закон, движение за качество власти, организация «Братья по оружию», ассоциация гражданских прав Израиля, коллегия адвокатов Израиля, а также депутаты Кнессета Карин Эль-Харар и Йоав Сегалович. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по округу Яркон поступило сообщение о ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на шоссе номер 5 возле развязки Яркон. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали помощь и доставили в больницу Беллинсон 74-летнюю женщину, получившую множественные травмы. Ее состояние оценивается как тяжелое. По словам медиков, женщина находилась в салоне легкового автомобиля. В результате удара она оказалась заблокированной. Пока пожарные проводили сложную операцию по извлечению пострадавшей из машины, медики оказывали ей медицинскую помощь, включая интубацию и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Женщина была доставлена в больницу на реанимобиле МАДА в тяжелом и нестабильном состоянии. Минувшей ночью вооруженные силы Украины нанесли масштабный воздушный удар по Крыму. Взрывы гремели в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Евпатории, Керчи, Балаклаве, Судаке, в районе Бахчисарая и Джанкоя. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о прекращении работы Керченской переправы. С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут, говорится в заявлении. Большегрузным автомобилям запрещен проезд по Крымскому мосту. Водителям предписано использовать альтернативный сухопутный маршрут, трассу Р-280, через через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Дорога находится под огневым контролем ВСУ. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 29 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38, на голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

Время танцевать. Время

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
0: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Максане и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосем. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный 4-дверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей. Морозильная камера Электро 399 шекелей. Ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей. Ну а большая стиральная машина Электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Электро 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь, 5 конфорок всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максане и Хашмаль в Ашдоде. Промышленная зона, улица Абосем. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
0: Реклама.

Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Мебель ДАКС. Решен лицон Лещанский 3.
8: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
0: Реклама.

11:54 на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом. Расстаюсь со своим эфиром на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 вернуться в эту студию вновь поприветствовать вас и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Легкого дня вам сегодня, конечно же, традиционно легкой недели желаю вам. И еще одна традиция моя. Всем вам салют.

0: Время Романовой.
1: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
2: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Реклама.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
6: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Мудж-Табе Хаменеи выступил против переговоров. Подробнее через несколько секунд.

Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Оппозиционный сайт Iran International цитирует консервативное агентство Raja News, сообщившее, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил против проходивших в Исламабаде переговоров. Согласно публикации, Хаменеи недоволен тем, что на них обсуждались иранская ядерная программа и тем, что иранские представители не смогли добиться реализации выдвинутых режимом аятолл условий. Переговоры велись в нарушение религиозных законов, считает Хаменеи. Raja News утверждает, что это заставило членов Высшего совета национальной безопасности обратиться к верховному лидеру, чтобы разъяснить необходимость обсуждения ядерной программы. Они также предупредили об опасности новых ударов по инфраструктуре. В ответ Хаменеи написал, что переговоры не улучшат положение Ирана ни в этом мире, ни в последующем и не предотвратят новых ударов по инфраструктуре. На военном кладбище в Герцлии начались похороны старшего сержанта Цааля Йоава Кляйна, погибшего в Ливане в результате подрыва танка. Сотни израильтян выстроились с флагами на маршруте траурного кортежа с телом Йоава, чтобы проводить его в последний путь. Владелец яслей в Кирьят-Гате подозревается в том, что инсценировала взлом детского сада, чтобы скрыть видеозаписи после требования родителей предоставить записи с камер наблюдения. Как сообщает новостная служба КАН, родители малышей услышали аудиозаписи с криками и оскорблениями детей и потребовали предоставить им видео. На одной из аудиозаписей, которые родители предоставили редакции Решет Бет, помощница воспитателя говорит об одной из девочек. Она уже получала по рукам. На другой воспитательница обзывает девочку из-за того, что теперь ее придется переодевать, а помощница отвечает: «Брось ее в кроватку». На следующий день после проверки аудио родители попросили предоставить им записи с камер наблюдения, как это предусмотрено законом. Владелица детского сада пригласила их войти и сообщила, что ночью в сад якобы проникли злоумышленники и похитили устройство с записями. Родители не поверили этой версии и подали жалобу в полицию по подозрению в издевательствах над детьми. Полицейские прибыли в детский сад для сбора доказательств. Владелица яслей была задержана, суд направил ее под домашний арест. Как сообщает информационный портал «Вести», двое израильтян в возрасте около 40 лет погибли в дорожной аварии в районе Малибу возле Лос-Анджелеса. Международное подразделение организации ЗАКа поддерживает контакт с местными властями и семьями погибших, помогая в проведении процедуры опознания, оформлении документов и выполнении других формальностей. Мэр Нью-Йорка Зухран Мамдани, выступая в Бруклине на митинге в поддержку кандидатов прогрессивного крыла на праймериз Демократической партии, выступил с крайне резкой критикой в адрес произраильского лобби Американского комитета по связям с общественностью. По его словам, это лобби тратит миллионы долларов темных денег, чтобы стравить американцев между собой. «Это лобби боится демократии, боится, что геноциду и войнам Нетаньяу будет положен конец», сказал мэр Нью-Йорка, назвав комитет чудовищем и призвав его не бояться. При этом он призвал жителей города к единству. «Неважно, молитесь ли вы в синагоге, мечети, церкви или не верите совсем. Мы все разделяем убеждение, что наш город заслуживает лидеров, которые ведут за собой с помощью надежды, а не страха. Мы все хотим одного». И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной, ясный слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 29 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Твери, на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38, на Голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит PM.

Это была Майли Сайрус. Ну, наверное, вот эта композиция Flowers за последние годы самый главный ее хит, я бы так сказал. Она открыла сегодняшний выпуск программы PM. Приветствую всех. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Что у нас сегодня наблюдается? Наблюдается 21 июня, наблюдается Йом Ришон, наблюдается воскресенье, наблюдается день Вав, месяца Тамуз в еврейском летоисчислении. Программа PM на Первом радио 89.1 FM начинает свою PM-неделю, которая закончится уже близко к окончанию июня. Следующее воскресенье 28 число, как вы понимаете. Но, тем не менее, чем мы будем заниматься? Мы на этой неделе опять будем говорить про прибор Биквилайзер. Ну, не я буду говорить, а наши рекламодатели будут говорить из компании Биквилайзер, которая помогает справиться с болью. Прибор, который помогает справиться с болью. Дальше Лидия Топельберг в середине часа проанонсирует завтрашний выпуск программы «Белая карта». Астролога Таро, астрологической нашей программы, выходящей по понедельникам в эфир. В следующем часе, уважаемые радиослушатели, я уже это начинаю говорить с некоторым волнением. Сегодня третий день ваших попыток отгадать мою загадку. Потому что на прошлой неделе, в среду и в четверг, вы с загадкой не справились. Сколько можно тянуть? Надо с этим делом закончить уже. Может быть, у вас получится, но это будет во втором часе нашего эфира. Значит, мы с вами, я надеюсь, продолжим общаться. Сегодня, кстати, день рождения Виктора Цоя. И, естественно, мы послушаем что-то из его репертуара. Мы будем общаться на любые темы, которые вам важны. Может быть, за выходные произошли какие-то события в вашей жизни, с которыми вы хотите с нами поделиться. И правильно сделать, если поделитесь. Напоминаю, что у нас есть два канала связи. Любой из наших радиослушателей приглашается к тому, чтобы проявить активность, стать радиоактивным радиослушателем. В хорошем смысле этого слова. Я имею в виду, что кого я называю радиоактивными? Те, кто не только слушает, а еще пишет нам что-то. Делится какими-то мыслями, соображениями, впечатлениями, эмоциями, да чем угодно, без ограничения темы. Главное, не зацикливаться на одной теме. Напоминаю, что у нас есть для этого два канала связи. В Фейсбуке страница программы PM. Там я, кстати, поставил где-то час тому назад, у Макаревича буквально сегодня залил в сеть свою новую песню. Мы будем петь. Можете зайти, посмотреть и послушать. Что еще? Ну и второй канал связи, наш WhatsApp, конечно же, 054-20-70-800. 054-20-70-800. Это я сказал, это я напомнил, это я предупредил. Все остальное по ходу дела. Программа PM до 14, потом программа «Без выгоды», программа взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Первая сегодня работает по расписанию воскресенья. Поехали! Поехали!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: А давайте сразу новинку я вам поставлю от нашей музыкальной редакции. Айова разослал на радиостанции свою новую песню «Мы».

0: Мы, Айова, новая ее работа прозвучала сейчас в нашем эфире. Мы, это название этой песни. Сейчас я буду звонить в компанию BQ Laser, ее представительнице Нета Нафтали, которая нам напомнит об этом приборе, помогающем тем, кто страдает от какого-то вида боли, с ней справиться, с этой самой болью. Итак, Нета с нами. Нета, добрый день.
1: Нета, здравствуйте, да, доброе утро. Уже не утро, уже день.
0: Ну,
1: да.
0: Кого как. Кто ночью работает, у них утро, наверное, только что проснулись.
1: Это правда.
0: Итак, напоминайте нам о приборе BQ Laser. Пожалуйста, вам
1: слово.
0: Да,
1: с удовольствием. Я, наверное, сегодня сфокусируюсь на том, чем BQ Laser отличается от, получается, таких же лазерных процедур в клинических условиях. Потому что мы знаем или не знаем, я вас, может быть, открою вам сегодня что-нибудь новое, что лазерная терапия существует вообще-то очень давно. Она была открыта еще в 60-х прошлого века, и она все больше и больше, на самом деле, сейчас набирает популярность. То есть в любом физиотерапевтическом центре, центре реабилитации, в том числе центре реабилитации спортивных травм, сейчас в любом современном таком центре есть лазерная терапия. Так можно задаться вопросом, а чем же BQ Laser, который тоже лазерный аппарат для лечения боли, отличается от всего того, что мы можем найти в клиниках. На самом деле... Да-да-да, Павел, вы что-то хотите сказать, я чувствую. Или нет?
0: Что?
1: Я думала, вы хотите что-то сказать.
0: Нет-нет-нет, вы же сами задали вопрос и начали на него отвечать, так я слушаю ответ.
1: Все-все-все, мне показалось, что вы хотели что-то спросить.
0: Я хотел задать тот вопрос, который вы сами задали, поэтому я слушаю ответ.
1: Ну вот видите, какой у нас с вами вайб сегодня вообще такой самостоятельный. В общем, вот, я хотела ответить на вопрос, чем же это отличается. По сути, технология отличается ничем. То есть это та же самая технология, которая просто выполнена в форме домашнего прибора. А почему так хорош домашний прибор, потому что мы знаем, наверное, по личному опыту или вообще, я, к сожалению, например, знаю по личному опыту, что в любой реабилитации, в любом варианте как бы лечения боли очень важна регулярность. А мы, конечно, мы работающие, взрослые люди, у нас есть куча разных дел, у нас есть и работа, и семьи, и все такое. Регулярно попадать в эти физиотерапевтические центры иногда просто не очень возможно. Плюс мы знаем, как у нас обстоят дела с очередями. Я вот недавно безуспешно пыталась занять очередь просто к ортопеду, чтобы он меня направил на МРТ. Первая очередь, которую я увидела, была в октябре. Ну, то есть, мы знаем, как у нас обстоят дела с этим в стране.
0: Подождите, Нета, порадуйте меня.
1: Да.
0: В октябре этого года?
1: Это
0: большое достижение.
1: Это правда. Этого, но как бы в октябре, да? То есть, я уже немножечко разваливаюсь, но подождите до октября. Вот. Поэтому, да, как бы мы понимаем, что нам нужна регулярность, и она не всегда достижима, учитывая все эти условия, учитывая то, что у нас постоянно происходит, мы знаем какие-то приключения, войны, не войны, что-то закрылось, открылось. Домашний регулярный уход и домашняя регулярная самопомощь — это огромная, очень важная часть любого лечения. Поэтому, да, BQ Laser — это, я думаю, то, что каждая семья должна иметь в своем доме, потому что это выход из этого вот бюрократического круга. Мы можем ухаживать за собой, помогать себе избавиться от боли каждый день дома в удобное для нас время, не пытаясь как-то найти какую-то лазейку в нашем расписании или в расписании клиники.
0: Понятно. Напоминайте нам о телефоне. Может, я знаю, мероприятия какие-то еще есть. Вот это
1: Да. На этой неделе у нас есть очень классная акция. Мы предлагаем этот самый BQ Laser, который вы сможете, кстати, использовать всей семьей, потому что у него нет ограничений по возрасту и противопоказаний. Сможете его приобрести, позвонив по номеру +34 14 по цене всего в 1590 шекелей и дополнительно к этому получить замечательный подарок стоимостью еще 200. Классный домашний массажер для лица и для тела, для расслабления мышц, для снятия фасциального напряжения. В общем, звоните скорее по номеру +34 14, приобретайте его по этой классной цене с подарком и давайте уже наконец-то избавляться от боли.
0: Это Нафтали, спасибо за информацию, будем сегодня еще беседовать.
1: Спасибо. На связи.
2: Реклама.
3: Первое радио.

Creedence Clearwater Revival. Так, до первого рекламного блока этого часа успею прочесть несколько ваших сообщений. Facebook, Слава. Привет всем. Хотелось поговорить о чемпионате мира по футболу, о прогнозе немецкого математика, угадавшего ранее чемпионство Германии, Франции и Аргентины, что в этом году победит, по его словам, Нидерланды. Но не выходит из головы погибшие солдаты, растерянное правительство, которое, скорее всего, не знает, что делать, что там придумает внезапно повернувшийся к нам задом Трамп. Веселого мало, и тем не менее желаю всем нам доброй и положительной недели. Написал Слава. Некто Нахлобуч почему-то прислал мне абсолютно такое же сообщение, которое он прислал в четверг, и я его читал. Давайте теперь сегодня что-то новое, уважаемый Нахлобуч. Это про почему он у Котеля не чувствует ничего и так далее. Я читал ваше сообщение в четверг, тогда, когда вы его прислали. Дринка написал: «Всем привет! Эти выходные провел на море. Белый песочек, теплая вода, медуз нет». Да, были небольшие волны, но вообще все прошло прекрасно. А прошлые выходные тоже был на море, но на Сицилии. И что я вам хочу сказать? Вместо песка камни, по которым не зайти и не выйти. Море холодное, ионическое. Короче, удовольствия никакого. Одно, что порадовало, это местная кухня. И в виде апероля и лимончелло. Всем удачной недели. Дринка. Ну, апероль и лимончелло – это как бы напитки, не совсем кухня. Но они часть кухни, согласен с вами. И в жаркой Италии апероль не может не радовать простого человека, как вы понимаете. Марк 1. Солнечного, безопасного первого летнего денька всем. Вся страна глубоко скорбит по поводу гибели 5 наших бойцов, павших, защищая нас всех. Вечная память героям. Пусть земля им будет пухом. Михалыч, ты, конечно, был прав, как я и писал в сообщении в четверг. В четверг была годовщина смерти Тамуза, последнего любавичского рэба. Годовщина освобождения предыдущего рэба из советских застенок 12-го Тамуза. Не знаю, что за раввин выступал в эфире, но он дал неправильную информацию. Обращаю внимание, уважаемый Аленки из Ашкелона. Вы лоханулись вместе с уважаемым раввином. Ну, у меня нет оснований не доверять раввину, который у нас выступал в четверг как представителю Хабада. Пошел вчера смотреть футбол. Там сидит баба, хотел познакомиться, есть прицепы, лопух. Ну, лопух, напишите нам, когда будут какие-то прицепы уже. Что? Здравствуйте, Паша. Я давно не слушал вашу передачу, но чувствую, вы не можете помочь, и поэтому решил сегодня... Вы мне можете помочь, и решил сегодня включить вашу передачу. Несколько дней назад я увидел возле соседнего подъезда своего дома какой-то конверт на полу с серпом и молотом и знаменем победы на имя Рудная Маргарита. Я спросил у соседей, кто такая Рудная Маргарита из 6-й квартиры. Они сказали, что она умерла, и в ее квартире никто не живет. И я сам поднялся в ее квартиру, но там живут другие люди. Тогда я вскрыл письмо и увидел, что там грамота с 81-й годовщиной победы, подписанная самим Путиным. И хотя Путина уже давно никто не уважает, но заслуга победы этой женщины за ней к Путину не имеет отношения. Я хочу вернуть эту грамоту ее родственникам. Пусть родственники Рудной Маргариты, если меня слышат, обратятся ко мне. Вы можете и мой номер продиктовать, Яков. Уважаемый Яков, давайте я не буду пока называть ваш номер в эфире. Может быть, родственники Маргариты, Рудная, я даже не знаю, где здесь правильно ставить ударение, нас слышат, или кто-то знает ее родственников, и тогда они могут или написать нам WhatsApp, и я им напишу номер вашего телефона, и мы как-то свяжемся, поможем им связаться, и чтобы они получили эту грамоту, подписанную самим Путиным. Видимо, в посольстве, которое...

0: граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Осем всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
6: Реклама.
7: Виктору Цою сегодня исполнилось бы 64 года. По моим подсчетам. Хотя я в математике не силен. Я когда-то слышал, что вот эта песня, ее перевод означает то ли с японского, то ли с корейского «не продаваться». Бошетунмай. И поэтому я хочу высказать предположение, что если бы был жив Виктор Цой, он сегодня наверняка числился бы в террористах, экстремистах и иноагентах. Цой кино.

0: Удивительное явление в советско-российской музыке. По-моему, второе или третье поколение не забывают его музыку. Каждый раз присылают благодарность, когда мы включаем песни группы «Кино». Ну, просто вот человек, то, что называется, оставил след в музыке. Спустя сколько? Более чем 30 лет после своей гибели. Я уж не говорю о своем дне рождения. Боже, это он май, «Кино». Виктор Цой был в нашем эфире. Время 35 минут 13-го. Лидия Топельберг в студии, потому что завтра... Наш эфир окрасится в белый цвет и выйдет эфир программа «Белая карта». Лида, привет.
1: Здравствуйте, Павел.
0: Рассказывай, что будет завтра.
1: Завтра у нас будет программа «Белая карта», традиционная, с 8 до 9 вечера. И мы с Кристиной Кипнис будем отвечать на вопросы наших участников, радиослушателей, на самые разные вопросы, как мы уже выяснили на протяжении почти 2 лет существования этой программы.
0: А был какой-то... Самый такой необычный, оригинальный вопрос.
1: Ну, пожалуй, необычный вопрос у нас был под Новый год, когда один из наших слушателей спросил, а есть ли рекомендации от звезд, когда лучше наряжать новогоднюю елку. И мы эти рекомендации дали. Это было очень весело. Так что и такие вопросы в целом можно задавать. Могут быть вопросы и веселые, и смешные, и серьезные, и кармические.
0: А имеет значение, что программа выходит вот на переломе, скажем так, лето, самый длинный день, самая короткая ночь? Вот это как это называется? Противостояние какое-то, лунное, солнечное или что?
1: Да, действительно, у нас сегодня день летнего солнцестояния. Это когда самый длинный день в году, и с сегодняшнего дня, наоборот, день начнет убывать, и мы будем приближаться к зиме. И, с одной стороны, вроде лето только началось, а вот астрономически, астрологически, это уже середина лета, можно сказать. Как это связано вообще с нашей программой? Да, это в том числе может быть связано, потому что мы в том числе нашим радиослушателям, помимо ответов на вопросы, рассказываем, что же ждет нас в ближайшее время. Кристина Кипнис рассказывает о тех энергиях от карт Таро, которые окружают нас всех, и что нам делать в ближайшее время. Я рассказываю о прогнозах от звезд, о том, что происходит на небе, чем лучше заниматься, чем лучше не заниматься. Ну и в том числе день летнего солнцестояния. Важный день не только сегодня, для нас, тех, кто увлекается астрологией Таро, вообще, в принципе, издревле так пошло, что в этот день наши предки, они какие-то особые ритуалы проводили. Это был очень важный день, переломный, когда они подводили итоги прошедших полугода с зимнего солнцестояния и закладывали какой-то фундамент, опять же, через ритуалы, через какие-то традиции на ближайшее время. И это тоже очень интересно, потому что можно прислушиваться к тем традициям, к тому, что нам рассказывает история, и обращать на это внимание. Об этом, обо всем мы тоже подробно с Кристиной в рамках нашей программы рассказываем.
0: Значит, те, у кого, может быть, есть вопросы, связанные с какой-то областью личной жизни. Личная жизнь — это и романтическая, и профессиональная.
1: Конечно.
0: И, я знаю, там переезд на новую квартиру, покупка новой квартиры или еще что-нибудь. У вас есть время подумать, господа. Если есть вопрос, его сформулировать и позвонить на номер 03-944-77-77, оставить свои координаты, и вам девушки перезвонят, да? И...
1: Все верно. Даже уже Павел Михайлович запомнил наш номер телефона, так что и вы тоже, пожалуйста, если у вас возник сейчас вопрос, лучше прямо сейчас набрать этот номер, вы попадете на автоответчик, ваш номер сохранится в системе, и в ближайшее самое время мы вам перезвоним, чтобы ваш вопрос можно было задать прямо завтра. 03-944-77-77.
0: Белая карта завтра 8 на первом. Лида, спасибо.
1: Спасибо.
0: Bye-bye.
2: Первое радио.

0: Имани, так зовут певицу, Clap Your Hands. Ну, давайте похлопаем в ладоши. Она призывает, когда хорошее настроение, можно ей похлопать. Еще несколько ваших сообщений. Валентин в Фейсбуке написал: ну, неправда, на Сицилии есть хорошие песчаные пляжи. Просто места надо знать. И Средиземное море там тоже есть. А водичка прохладная, так это ж хорошо. Ну, подождите, ну, Средиземное, это с одной стороны Сицилии, а с другой это, вот, другое, Ионическое, или как оно там... Человек, наверное, был на той стороне Сицилии. Но Сицилия, смотрите, какие названия населенных пунктов в Сицилии. Это же песня. Палермо, Катанья, Сиракузы. А? Это все Сицилия. Мне кажется, только в Сицилию не надо ехать в июле, в августе. Вы там сгорите просто-напросто от жары. А так должно быть очень красиво и вкусно, конечно же. Сергей пишет нам: добрый день, всем хорошей недели. Выходные, правда, пролетели быстро. Очень ждали субботы, чтобы съездить в Хамейгаш. Довольные и счастливые поехали, отдохнули. Только, правда, не рассчитали, что будет столько народа. Наш отдых закончился в 13:00. 5 смайликов. Хоть я и хотела открытия и до закрытия, но у меня нервов не хватило до закрытия оставаться. Ну, а так шикарно, всей семьей поехали, были вместе, было супер. Сергей. Ну, вот самое главное, что всей семьей были вместе. Это на самом деле супер. Дед Изя, Шалом Павел, историческое. Джордж Вашингтон практически основал США. Томас Джефферсон, и он автор Декларации независимости. Авраам Линкольн, благодаря ему в США отменили рабство. Франклин Рузвельт привел США к победе во Второй мировой войне. И еще много славных имен в истории США. А что для истории сделал 45-й, он же 47-й президент? Я думаю, в книгах по истории США его имени не будет. Оно будет на страницах книги «Великие махинаторы» с личным состоянием 6,5 миллиардов долларов. И это состояние он постоянно увеличивает даже путем подписания договоров с террористами. И именно это уже вписано в историю. Дед Тизи. Ну, давайте подождем окончания каденции Дональда Трампа. А потом можно будет судить, под какими заголовками он войдет в историю президентства Соединенных Штатов. Марк 1. Ну и не доверяй. А Хамат по всему миру и в Израиле будут очень весело... Хамат? Наверное, Хабад имелся в виду, да? Тут написано Хамат. Будут очень весело отмечать годовщину освобождения 6-го Ребе. Хамат 12-13 Тамуза. Опять вы пишете Хамат. А ты можешь думать, как тебе удобнее. Так называемый раввин тоже имеет право на ошибку, как и все мы. Марк 1. Марк 1, я благодарен вам, что вы мне разрешили думать, как мне удобнее. Я тоже вам разрешаю думать, как вам удобнее. И вообще любому человеку думать так, как удобнее ему. Антиарсават. Пока что можно оценить этот Кубок мира как средненький. Итоги разумно будет подводить только по его окончанию. Но этот Кубок мира, безусловно, уже вошел в историю как самый позорный. Вы спросите, почему? Я отвечу. Дело в том, что огромное количество игроков играет в бутсах розового цвета. А мужик, который надевает розовые, в общем-то, я надеюсь, что не нужно объяснять. Всем здоровья, Антиарсават. Значит, уважаемый Антиарсават, у вас я точно бы не стал спрашивать, почему. Потому что я знаю, что у вас критерии отношения к людям... Мягко выражаясь, не такие, как у меня. Вы футболисты цените по цвету бутс, а я по тому, как он играет. Реклама сейчас.
1: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: На постоянную работу в Ришон Лиционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир.
7: Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Center Car Azur.
9: Дерех Ашива 9.
3: 7 клинических исследований доказали, BQ-Royzer побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14, звездочка 34 14.
5: Реклама.
10: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Максане и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосым. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный 4-дверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей. Морозильная камера Электро 399 шекелей. Ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей. Ну а большая стиральная машина Электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Электро 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь, 5 конфорок, всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максане и Хашмаль в Ашдоде. Промышленная зона, улица Абосым. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
5: Реклама.
11: Библиотека PM.
12: По-настоящему самый близкий человек – это тот, который знает твое прошлое, верит в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты есть. Фридрих Ницше.

0: Так, «Синг Аллилуйя», всем хорошо знакомая песня. Мы продолжаем, господа, вновь звоним на этой Нафтали, компании BQ Laser, и разговариваем и слушаем об этом приборе, который помогает нам бороться с болью. Это мы в эфире. Здравствуйте.
1: Класс,
0: еще раз.
1: Супер. Да-да-да, здравствуйте еще раз. Какие-то вопросы у вас, Павел, или я перейду сама дальше?
0: Вы переходите, у меня по ходу, дадите мне несколько зацепок, я вам точно задам какие-нибудь вопросы.
1: Окей. Я хотела сказать, что наверняка многие из наших слушателей знают вообще, что такое BQ Laser уже. Мы сильно не первый раз выходим, рассказываем про него. И мы чаще всего, когда о нем слышим, мы слышим о том, что это прибор, помогающий от боли. Но на самом деле это не единственная его функция. Более 250 заболеваний включено в список того, что BQ Laser может лечить или хотя бы значительно облегчать. И это не только боль, потому что суть лазерной терапии в том, что она работает не как, как бы маскирование боли, как ибупрофен или какой-то другой обезболивающий препарат, а она работает на причину боли, а причина боли — это в большинстве случаев воспаление. А воспаление в нашем теле есть не только в контексте боли, но и, например, в контексте кожных заболеваний. Целый огромный спектр. Дерматиты, экземы, подагры, псориаз, даже герпес, который, да, его первопричина — это вирус, а не поверхностная как бы какая-то проблема, но все равно это воспаление, которое снаружи на коже, и BQ Laser с этим помогает тоже. Плохо заживающие раны, диабетические раны, просто какие-то раны, постоперационные, например, раны, которые, да, конечно, все еще требуют времени, чтобы зажить, это нормально, но иногда хочется их ускорить, например, чтобы, ну, как-то двигаться дальше физиотерапии, например. В общем, BQ Laser — это не только про боль, потому что действует он не на маскирование как бы боли, а на причину, а это воспаление. Поэтому, да, это огромный спектр. И в том числе поэтому важно понимать, что это очень выгодная просто как бы покупка для всей семьи, потому что это не только что-то одно точечное, и вот все, больше ни для чего, этот гаджет нам не пригодится. А это целый-целый спектр огромных проблем, с которыми он может помочь.
0: Ну вот вы хорошо отметили, я просто никогда не обращал внимания на это, что большинство болей — это какой-то вид воспаления.
1: Да.
0: Да? Внутри, там, тут, здесь, в любой части тела, и как раз-таки прибор BQ Laser борется с источником этого воспаления, как я понимаю.
1: Да, да, да. То есть это воспаленный сустав, это воспаленная мышца, это воспаленная фасция, это воспаленное какое-то место, например, которое было травмировано, и вокруг него нарушается кровоток, появляется отек, а отечность он тоже снимает. Этот отек давит на нервное окончание, вызывает боль. То есть это все еще какие-то вот, знаете, танцы вокруг воспаления. Все еще это как бы все вокруг одного и того же, да, неважно какого рода это травма или болезнь, это хроническая или это только что я ногу подвернула на прогулке с собакой, все равно это воспаление чаще всего, поэтому да, BQ Laser помогает с огромным спектром проблем, а не только с чем-то одним.
0: Давайте я вместо вас напомню номер телефона, звездочка 3414. Господа, наверняка у вас есть вопросы, они какие-то персональные, личные, которые интересуют только вас, звоните по этому номеру, задавайте вопросы и получайте ответы, принимайте решение. Звездочка 3414. На это в следующем часе поговорим еще. Вам спасибо.
1: Пока-пока.
2: Реклама.
3: Первое радио.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Мебель ДАКС. Ришон ЛЕЦИОН, Лещанский 3.
0: Реклама.
4: Новости.
5: Шабак раскрыл палестинскую террористическую ячейку в Турции. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», служба общей безопасности и пресс-служба ЦАЛИ обнародовали личные данные террористов Хамаса, действовавших в Турции и продвигавших оттуда десятки терактов в Иудее и Самарии, которые были предотвращены силами безопасности. Террористы действовали в течение многих лет, особенно интенсивно в прошлом году. Это Иман Шарауна, вербовавший активистов с территории Турции, Мухаммед Мала из района Тулькарма, проживающий в Турции и Катаре, Маджид Джааба, помогавший в контрабанде оружия, действуя с территории Турции, Лиата Бунас, финансировавший террористическую инфраструктуру в Бейт-Лехаме, действуя с территории Турции. Салам Яиш, вербовавший террористов для проведения терактов, действуя с территории Турции. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что неспособность США обеспечить соблюдение прекращения огня в Ливане будет центральным вопросом на переговорах в швейцарском Бюргенштоке. Он сообщил, что встреча продлится один день. В сессии, которая состоится днем, примут участие представители США, Ирана, а также катарских и пакистанских посредников. Речь пойдет о реализации меморандума. Обсуждаться также будут снятие санкций на экспорт иранской нефти и освобождение средств из замороженных иранских фондов. Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что замороженные в Катаре 6 миллиардов долларов будут возвращены Ирану. Трамп, который пытался лишить Исламскую республику ее прав, признал их в своей недавней речи, заявил Пезешкиан. Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Яфо по подозрению в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетних в социальных сетях. Суд разрешил публикацию фотографий задержанного для выявления дополнительных жертв. По данным полицейского расследования, 19-летний житель Яфо связывался в социальных сетях с девочками в возрасте от 11 до 15 лет. Убеждал их общаться с ним по телефону и по видео, вынуждал отправлять ему фотографии и видео интимного содержания, а затем угрожал опубликовать эти материалы в интернете, если девочки не выполнит его требований. Подозреваемый был задержан 2 июня. У него изъяли телефон, предположительно использовавшийся для совершения преступлений. Срок содержания под стражей неоднократно продлевался, и в минувший четверг против него была подана декларация о скором предъявлении обвинений. Ожидается, что он будет обвинен в вымогательстве с угрозами, преследовании, распространении непристойных материалов с изображением несовершеннолетних и других преступлениях. Полиция опубликовала фото задержанного. Если вы или ваши знакомые стали жертвами этого человека, обратитесь в полицию по телефону 100. Министерство здравоохранения сообщило о еще одном пациенте с подозрением на лихорадку Эбола. Речь идет о человеке, который 2 дня назад вернулся из Демократической Республики Конго и вскоре после возвращения обратился за медицинской помощью с жалобами на повышенную температуру, головную боль и диарею. В Минздраве подчеркивают, что пока речь идет лишь о подозрении на заболевание. В настоящее время проводятся необходимые лабораторные исследования, результаты которых ожидаются в ближайшие дни. Пациент помещен в изоляцию в соответствии с протоколами, действующими для особо опасных инфекционных заболеваний и направлен на медицинский центр Шиба, который определен одним из профильных центров для приема таких пациентов. Минздрав проводит эпидемиологическое расследование для выявления контактов заболевшего и проверки возможной связи между 2 подозрительными случаями. После завершения расследования сотрудники ведомства свяжутся только с теми людьми, которые будут признаны контактировавшими с пациентом. Гражданам, которые не получат уведомления от Минздрава, никаких дополнительных действий предпринимать не требуется. Минздрав напоминает, что вирус Эбола не передается передается воздушно-капельным путем. Заражение происходит только при непосредственном контакте с больным человеком, имеющим симптомы заболевания, либо через кровь, биологические жидкости и выделения. Ушел из жизни израильский художник и скульптор Яаков Агам, лауреат израильской премии в области изобразительных искусств. Агам, получивший израильскую премию в этом году в возрасте 97 лет, был пионером движения кинетического искусства и одним из самых успешных и признанных израильских художников в мире. Его работы выставлялись среди прочих в музее Гугенхайма в Нью-Йорке, а также в Амстердаме и во Франции, где он жил и творил много лет. Среди самых известных его произведений – «Фонтан, огонь и вода» на площади Дизингоф в Тель-Авиве, «Лестница Иакова» в комплексе Беньяней Аума в Иерусалиме и разноцветный фасад отеля «Дан» в Тель-Авиве, выходящий к морю. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на всей территории страны температура воздуха соответствует среднесезонной. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 29 градусов, в Хайфе 27, в Бершеве 32, в Твери на побережье озера Кинерет 31, на побережье Мертвого моря 36, в Эйлате 38, на голландских высотах 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Энни Ленокс поет о том, что, наверное, это ангел играет в моем сердце. Правда, в одном месте в этой песне она говорит, что это целый оркестр ангелов, наверное. То есть это вообще, видимо, супер настроение у героя и героини этой песни. Эта композиция открыла вторую часть программы PM сегодня. Приветствую всех наших радиослушателей. Воскресенье, 21 июня. Время 10 с половиной минут 14-го. Мы идем по плану. Как обычно, напоминаю, что для сообщений в сегодняшний выпуск программы у вас осталось 20 минут. И предлагаю вам использовать. Сейчас буду читать сообщения, которые получили мы к этой минуте. Но вы можете присоединиться к авторам или написать что-то в Фейсбуке на странице программы PM, в мессенджере страницы, или отправив сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Там можно и голосовое сообщение, как вы знаете, отправлять тоже. Читаю. Значит, Валентин, он у нас капдан. Он у нас хочет быть точным всегда во всех дискуссиях. До этого мы рассуждали про море вокруг Сицилии. Я сказал, что с одной стороны Средиземное, с другой там или Ионическое, или еще какое-то. Он уточняет. На юге Средиземное, на востоке Ионическое, на севере Тиренское, а ехать лучше в конце сентября. Ну, я тоже говорил, что в июле, в августе, если хотите поджариться, езжайте в Сицилию. А так в другое время. Сержант, при всем моем уважении к Виктору Цою, Павел Михайлович, сегодня нельзя было сказать на 100%, на чьей стороне он был бы. Вспомните, что стало с Бутусовым, который пел про связанных цепью, с Кинчевым, Шахриным, Галаниным. То-то, написал сержант. Но я одновременно, уважаемый сержант, помню, что стало с Шевчуком, Гребенщиковым и Макаревичем. То есть у нас весы как бы тут, они уравновешенные. Я думаю, что он был бы иностранным агентом. Заклинатель Кураги пишет сегодня два сообщения. Шалом, господин, почти самый обидчивый ведущий радио. Самый обидчивый — это ведущий программы «101 километр» и «Жди меня». У нас есть такая программа. У нас есть программа «Меня не жди». А «Жди меня» я не знаю такой программы. Хотел прояснить, почему вы упали на 2 пункта в рейтинге ведущих радио. Вы нарушили свои правила, прослушали мое послание до выпуска в эфир. Я ни о чем себя не скомпрометировал. Мой эфиопский футболист Касай, его имя, ждал, слушал радио, он к вам обращался. Ну, потому что вы первый раз прислали голосовое сообщение. Причем в Фейсбуке. У нас в Фейсбуке вообще, по-моему, только один человек пока шлет голосовые сообщения слушателей Зафулы. Я решил проверить. Думал, может, это ошибка какая-то. Что это вдруг? Услышал какой-то текст на иврите. Не понял, что это обращение ко мне. Я понял, что это какой-то ваш диалог с кем-то. И решил это в эфир не включать. И сразу упал на сколько пунктов? На 2. Ну, ничего страшного. Сколько всего у меня пунктов, я, правда, не знаю в вашем рейтинге. Дальше заклинатель продолжает. Но вы, во втором сообщении, но вы, господин ведущий, посчитали это глупостью. Мой друг Касай считает, что вы не прочитали послание из-за его акцента. Он считает, что это российская выходка. Я ему сказал, что такого не может быть, что ведущий ходит на парады гордости. Он то ли растен, но Касай не поверил мне, обиделся на меня, вас обругал. Теперь не разговаривает со мной. Что делать, заклинатель Кураги? Мир без расизма. Что делать? Значит, в этом году будут еще парады гордости. Идемте вместе со мной. И возьмите Касая с собой. Там вы с ним и помиритесь. Уверен. Так, дальше. Перехожу в WhatsApp. Добрый день. Ну ладно, я тут, по-моему, пропустил одно, но я вижу, кого пропустил, что пропустил, сейчас я к нему вернусь. Добрый день, уважаемый Павел. Хочу выразить большую благодарность всему коллективу Первого радио за предоставленную возможность побывать на концерте группы «Машина времени». Я с женой получили огромное удовольствие от этого концерта. Спасибо, Яша. Яша, отлично, Яша. Я уже хочу, если уж реклама, сегодня последний день выставки Макаревича и художника Цеслера на Ротшильд 69 Тель-Авиве. Можете сегодня успеть, а не до 7:30. Заодно уже закрыть, так сказать, знакомство с Макаревичем, но не с «Машиной времени». Дальше. Это я читал. Это я читал. Вот еще одно. Горянка пишет нам: добрый день, ПМ. Наши выходные начались с похода на концерт «Машины времени». Ненадолго перенеслись в прошлое. Супер! Будет что вспомнить. Хорошей всем недели, Горянка. Ну, вот видите, отлично. Люди зарядились энергией, ностальгией, настроением на концерте «Машины времени». Отлично. Сабаск, добрый день, ПМ и все. Конечно, глубочайшие соболезнования нашим героям павшим. У нас была насыщенная неделя. Сначала ждали выписки из роддома, потом брит, в конце юбилей свахи. И это все на фоне мундиаля. Много интересных матчей, есть и неожиданные результаты. Пока интересно, надеюсь, что будет круче. Всем добра и оптимизма. Я вчера смотрел Германия с Кот-де-Вуар, да, берегом Слоновой Кости. Там же до 70-й, по-моему, почти минуты Германия проигрывала 1-0. Я думал, господи боже мой, да что же, у нас сенсация еще одна намечается. Нет, они вылезли, в конце концов, из этого позора 70-минутного и закончили 2-1. Так, батька Махно. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Спасибо за Цоя и Гоша Думай. Ну, это песня «Боже, тон май». Осталось для полного счастья сегодня дозвониться на загадку, угадать ее и заказать любимый трек «Кончится лето». Ну, дело за малым, батька Махно. Согласен с вами. Так, Решка. Где правда на свете? Решка, автор этого сообщения. Мой младший сын, большой футбольный болельщик, ради крупных матчей готов ездить в другие страны. А старший к футболу абсолютно равнодушен и держится от него подальше. И вот представьте, клиент старшего сына просит составить ему компанию, выгулять его, ну, выгулять в кавычках, на матч Бразилия-Гаити в Филадельфии. В итоге человек, которому футбол вообще не интересен, впервые в жизни оказывается на стадионе, высиживает весь матч до конца, а потом еще идет отмечать. А те, для кого эта игра была настоящей праздником, туда даже не попали, написала Решка. Ну, такие ситуации бывают в жизни, Решка. Надеюсь, что ему понравилось там. И, может быть, ваш старший теперь заразится тоже любовью к футболу. Ну, потому что там, когда ты бываешь на стадионах, на матчах такого уровня, ты окунаешься в огромную чашу энергии с десятками тысяч человек, которые эту энергию излучают. Ты не можешь оставаться равнодушным вообще к этому потоку энергии, который вливается и в тебя в том числе. Добрый день. Выходные были смотрибельные. Футбол, «Машина времени» и сериал, который рекомендую опять, Харлан Кобен. «Я тебя отыщу», Витал. Да, есть новый, по-моему, сериал на Netflix по очередной книге Харлана Кобена «I will find you», «Я тебя отыщу». Витал, выходные прошли довольно насыщенно. Молодец. Это я хотел сказать Аншель, открывая его сообщение. Я даже не знаю, я увидел, что оно одно. Обычно он шлет два. Но потом пригляделся, увидел, что оно необычно длинное. То есть как два вместе, минута 0-1. И я подумал, может быть, не ждать второго сообщения, потому что Аншель обычно не нарушает наши правила. Он плюс-минус укладывается в полминутный формат голосового сообщения. Сегодня буду надеяться, что он выложил два сообщения, просто соединил в одно. Итак, давайте послушаем.
1: Шалом. Выражаю соболезнования семье погибшего офицера и солдат. Вечная слава героям Израиля. Но сейчас наступает момент истины. Трамп понял, что спецназовец, несгибаемый наш премьер-министр, вот, и он затеял игру на конкурс прогибаемых премьер-министров, чтобы очереди не было по поводу прогибаемости. Если они ненавидят одного человека, хотят просто порулить, то хоть действительно подумают о еврейском государстве. Есть смысл подумать и всем нам, и на судьбоносных выборах показать, что это не хромая утка, премьер-министр, а действующий. И тогда Трамп будет играть другую песню. Пока.
0: Так, ну, как я уже сказал, я засчитываю это сообщение, хоть оно одно, как два. У нас Анжели обычно по формату примерные радиослушатели, соблюдают наши правила. И, господа, Я несколько вздрогнул, услышав слова Анчеля, наш несгибаемый спецназовец, премьер-министр, в отношениях его с Трампом. Но вздрогнул и дальше пошел. Что я могу сказать? Анчель считает так, что Нетаньяху несгибаемый. И постоянно говорит Трампу «нет». Мы вам тут не ваша банановая республика. Никаких перемирий. Никаких прекращений огня. Анчель видит ситуацию так. Имеет право. Здравствуйте, ПМ. В пятницу у меня был ДРЭ. Мне подарили 2 билета на машину времени. Слушайте, все ходили на машину времени, оказывается. Так вот, ничего лучше нет живого концерта. Звук, атмосфера, просто бомба. Рок-н-ролл и никакой политики. Спасибо, дорогая Оксана. Сходи на почту, у меня нет времени. Всем мира, Дмитрий. Дмитрий, вы начали издалека, я должен сказать. Я это по этому поводу уже сегодня вспоминал один анекдот. Спасибо, дорогая Оксана, сходи на почту, у меня нет времени. То есть Оксана, видимо, подарила вам 2 билета на машину времени. Вы ее благодарите, а потом просите ходить за почту. Так вот, анекдот такой. Рабинович встречается с Абрамовичем. И говорит: Абрамович, как ваши дела? Я вас давно не видел. Мои дела хорошо. Как на работе? Все нормально, все спокойно, увольнений нет. Может быть, даже зарплату, все хорошо. Как жена? Жена здорова, все хорошо, у нас мир, спокойствие, взаимопонимание. Как дети? Дети послушные, нас радуют, мы гордимся им. Все отлично. Послушайте, Абрамович, одолжите мне, пожалуйста, 500 шекелей. Абрамович говорит: послушайте, Рабинович, поцелуйте меня в плечо. Почему в плечо? Ну, вы же тоже начали издалека, отвечает ему Абрамович. И вот у нас тоже Дмитрий начал издалека. Закончил просьбой супруги сходить на почту, потому что у нее нет времени. Так, антиарсабат во втором сообщении. После поучительной речи в наш адрес вице-президента США господина Венца, хочется напомнить этому глупышу, что израильские разведданные спасли огромное количество американских жизней. Поэтому ему стоит выучить матчасть, а не только гамбургеры уплетать. Вообще про него еще группа «Дискотека Авария» в 2001 году пела «Что это за диджей? Что это за клоун? Там таких не надо. Диско-суперстар». Всем здоровья, антиарсабат. Записал Джей Ди Венца, вице-президент Соединенных Штатов, в глупыши. Лопух. Сижу, смотрю футбол. Она подсела, говорит: угости пивом. Я угостил. Короче, ищет хахаля. У нее 3 прицепа. Я сказал: извини, это не ко мне. Она сказала: дай сигарету. Я дал, как по мне. Она диктатор, как и ты, лопух. То есть лопух нас делится ситуацией. Он сидит, смотрит футбол. И в то же время он нам периодически пишет, что он какую-то ищет подругу в жизни. Только он не хочет, чтобы она была без детей. Но лопух не... ему не 20 с чем-то лет. Как я, насколько я знаю, он старше. Ну и женщина, естественно, которую он ищет, она, хочешь не хочешь, будет старше. Но в то же время хочет, чтобы у нее не было детей. Не было какой-то предыдущей жизни. И вот какая-то нахалка к нему подсаживает. Это я перевожу то, что она написала. Говорит: угости пивом. Когда тебе подсаживается, он, наверное, где? Он же не дома сидел, видимо, где-нибудь в баре, я знаю, в публичном месте. Когда, уважаемые мужчины, когда вы сидите в баре с бокалом пива, к вам подсаживается какая-то женщина, говорит: угостите пивом. Вы что начнете думать про нее? Что закончится этим бокалом пива и все? Я думаю, что нет. Вы начнете думать: а что это она ко мне именно? Почему? Может, я ей понравился? Может быть, она не только хочет, чтобы я ее пивом угостил. Лопух угостил. Видимо, зашел разговор. И тут выясняется, у этой мерзавки 3-3 детей. Ну, мерзавка — это я со стороны лопуха говорю. И он говорит: дорогая, меня это не устраивает. Интересно, вы попросили ее оплатить пиво, которым вы ее угостили после этого? Или все-таки обошлось? Дед Изя написал во втором сообщении: когда мы были в Китае, наш переводчик рассказал нам, как можно выразить особое чувство к женщине. На китайском это звучит так: ниши воде ниндзин. Это переводится так: ты моя тишина. Очень красиво. Сегодня в Китае отмечается Сянджи, праздник самого длинного дня в году. Китайцы едят холодную лапшу, дарят друг другу вееры, и это как бы желая прохлады в предстоящие жаркие месяцы. И все это проходит при негромко играющей музыке без криков. Тишина превыше всего, душевная, тем более, говорят, в Китае. Дед Изя. Ну, уважаемые мужчины, я не могу вам посоветовать сказать своей половинке, своей партнерше вот это китайское приветствие. Ниши вода ниндзинь, что означает «ты моя тишина». Скажи, я тебе покажу тишина. Я тебе покажу. Посмотрим, кто у нас будет тишиной в семье. Ниши, шмиши. Возвращаемся к музыке. Значит, дуэт Рами и Джейк написали такую веселую, бодрую песню на, ну, перед Софшавуа. Так ее и назвали, Софшавуа. Песня настроения, которую я сегодня хочу с вами поделиться. Она так и называется. Без Софшавуа в конце недели.

0: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
1: Эй, капитан, впереди земля!
0: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
2: Я это...
3: Шо? Опять?
4: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
5: «Снова Вергунова».
3: Сейчас спою.
4: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
3: Спасибо.
4: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
3: Ты заходи, если что.
6: Продолжаем, господа. Сейчас вновь говорим о приборе BQ Laser. Нета Нафтали с нами в эфире. Нета, здравствуйте еще раз в этом часе.
7: Здравствуйте еще раз.
6: Что, вы хотите моих вопросов или сами начнете вообще?
7: Вот как это? Скажете, Павел, вы вообще рулите эфиром. Вот что вы захотите, то и будем делать.
6: Да? Смотрите, вы нам когда-то говорили, для большей уверенности радиослушателей, которые подумывают о приобретении прибора, что есть так. Месяц пробного использования, при котором, если что-то не устроило, возврат денег. Это так? Это еще
7: да,
6: осталось?
7: Да, абсолютно. В силе? Всегда. Всегда в силе. Всегда. Да, все так.
6: То есть очень удобно, да. Господа. Ну, тогда давайте про прибор вернемся к
7: нему. Хорошо, хорошо. Да, я тогда продолжу, да, еще немножко про боль. Все-таки, как бы, это, да, одна из функций лечения боли, но, как бы, все-таки основная, наверное, если можно так сказать. Я хотела чуть-чуть поделиться тем, что еще у нас есть за приборы на рынке от лечения, как бы для лечения боли, и чем они отличаются от BQ Laser, потому что я могу абсолютно понять людей, которые, ну, ищут себе что-то подобное, абсолютно теряются в этом диком объеме информации, что как, что лучше, что реально помогает, что нет. Я хотела супер-супер коротко рассказать, что

0: уверена, что это реально помогает. Плюс люди, у которых стоят металлические конструкции в теле или у них есть кардиостимуляторы, не могут использовать аппарат, основанный на магнитах. Это первое. Второе, все, что касается электровоздействия, как бы электроразрядов, которыми мы воздействуем на наше тело. Во-первых, это иногда больно. Те, кто проходили какие-то подобные процедуры, знают, что иногда это достаточно сильно больно. Да, это доказанное. Как бы есть доказанная эффективность, но это не всегда хорошо и приятно. Естественно, не хочется усиливать боль, если она уже очень сильная. Плюс, опять же, люди с кардиостимуляторами не могут использовать электровоздействие вообще. Ну и, конечно, помимо всего прочего, это все-таки пока еще поверхностное воздействие, это симптоматическое такое воздействие, а не лечение причины. Также у нас есть ультразвуковое воздействие. Его пока практически не используют дома, все-таки скорее это где-то в каком-то реабилитационном центре. Очень важно, как специалист, который научен этому, как бы работать с этим аппаратом, то есть домашних приборов пока не очень много, они не очень хорошего качества. И последнее, то, что наверняка всем знакомо, это инфракрасное воздействие. Тоже очень хорошая штука, очень давно доказана эффективность, но все-таки это прогрев в первую очередь, как грелка или что-то подобное, а мы знаем, что прогрев далеко не всегда вообще возможен, если это отек, если это как раз воспаление, то нам, мы-то точно не греем воспаленную рану, мы точно не греем отек, мы хотим, наоборот, его охлаждать, чтобы он спадал, поэтому получается, что эти четыре других как бы варианта, они, да, хороши, они, да, замечательны в некоторых случаях, но они сильно-сильно сужают как бы свою аудиторию. BQ Laser подходит всем, у него нет возрастных ограничений, у него нет противопоказаний, и не потому, что это какая-то неэффективная волшебная таблетка, а просто потому, что лазерная терапия вот такая вот получилась действительно безопасная и универсальная, и всем как бы подходящая.
1: Мне кажется, вот все понятно. Вы нам сейчас объяснили.
0: Надеюсь.
1: Да, давайте мы еще раз напомним нашим радиослушателям номер телефона, по которому могут позвонить. И прежде чем решиться на покупку, все-таки это не 100 шекелей, это дороже, но тем не менее, да, это вещь, которая, во-первых, может помочь вам очень долго, и не только вам, но и всем членам семьи.
0: Да,
1: но
0: да,
1: наверняка есть, да, вопросы у людей, поэтому звездочка 3414, звоните, задавайте те вопросы, которые вас интересуют. Звездочка 3414. Нета, спасибо большое.
0: Спасибо. До свидания.
1: Поговорим еще ближе к концу часа. Всего доброго.
2: Bye-bye. Реклама.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас настало время загадки, прозвучали ее позывные. Что, опять ее позывные? Нет, сейчас уже позывных не надо, сейчас уже фон. Я напомню, что загадка, которую я сейчас повторю, я бы даже сказал потретью, потому что я буду третий раз ее загадывать. Вы не справились с ней в среду и в четверг, и даже не помог ни интернет, ни искусственный интеллект. И я уж не знаю, что делать. Итак, загадка все та же. Мы с вами знаем, что про спорт говорят: «О, спорт ты мир!» Вот он как-то мирит людей, все люди забывают о раздорах. Знаем, что на прошлых чемпионатах мира израильские и иранские болельщики там вообще обнимались и говорили, что мы, народы, не враждуем друг друга, это нас политики сталкивают лбами и так далее. И сейчас вот на фоне чемпионата мира по футболу как бы и возможность войны с Ираном вроде бы сошла на нет. И вроде бы в Ливане объявлено перемирие, хотя иди знай, какое там перемирие. В общем, спорт, по идее, должен как-то вот приносить мир, а не раздоры, злобу какую-то, войны и так далее. Вот. Это такое, вот я так вот вхожу в тему, ну, почти в тему спорта. И задаю вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые дамы и господа, какое важнейшее событие в контексте Олимпиады связано с городом Токио? Напоминаю тем, кто не участвовал с нами на прошлой неделе. Это не корона, которая помешала провести Олимпиаду. Это не первая Олимпиада 64-го года, первая Олимпиада в Токио, вроде бы нам говорили. Это что-то другое. И я прошу вас, позвонив по телефону, который сейчас называю, и ответы мы принимаем только по этому телефону, сказать, что я имею в виду. Какое важное событие в контексте Олимпиады связано с городом Токио? 07-5-2-8-9-1. 07-5-2-8-9-1.

0: Так. Читаю пока сообщение за фулы, нам прислал наш радиослушатель. Всем здорово, я бывший рыбак. Вчера с соседом по камере посидели и по душам посмотрели матч Голландия против шведов. Суперматч был 5-1. Прибухнули маленько и кайфовали, как зэки. Вам позитив, ПМ строгий, как новые правила в Мундиале. Мигель Альмирон получил прямую красную карточку из-за закрытия рта рукой. Блин, как задолбали эти комары и мухи. Они работают 24/7. Что делать, кто знает. Сегодня Испания сыграет в 1-1 или 0-0, предсказывает он. Значит, уважаемый наш слушатель из Афулы, я вот вам не говорил, я всегда, когда вы нам часто писали, я сегодня там буду бухать, бухну и так далее. Это лексикон алкоголиков. Вот когда он про распитие пива, там, спиртных напитков, говорит, бухнем, это значит, человек склонен к какому-то почти алкоголизму. И потом, когда вы себе, о себе пишете, что вот мы сегодня прибухнули маленько, люди начинают думать о вас, что вы вот немножечко алкаш. Имейте это в виду. Создаете сам себе свой образ. Так, это был Facebook. Я возвращаюсь в WhatsApp. Тут читаю сообщение. А еще можно вспомнить, сколько на Украине было убито журналистов. Так себе свобода слова. На парад можно рвануть на Украину до города Киева. Львовского Рагуля у нас волнует исключительно тема Украины. Ничего в жизни его больше не волнует. Он проявляет активность только вот в контексте России и Украины. Считает, что наша передача именно для такой его активности годится. Больше ни для чего. Вацлав, вышел новый альбом 26-го года «Laid Back». Неплохой. Анша сегодня своими словами говорил, и это хорошо. Добавляет он. Решка, который написал про ситуацию со старшим и младшим сыном и их отношение к футболу. Теперь голосовое сообщение. Давайте послушаем.
1: И это опять Решка. Хочу сказать только одно. Сегодня 21 июня. Самый длинный день в году. Если у вас есть какие-то желания, их можно загадать. Вот просто поставить свечку и на них рассказать все свои желания. Поскольку сегодня небеса открыты, огромное количество энергии проходит через них и через вас в том числе. Самое важное сегодня – не забыть загадать желание. Оно обязательно сбудется.
0: Это был эпиграф к нашей завтрашней программе «Белая карта», астрологическая, и про картам Таро. Так, у нас есть звонки. Давайте поговорим с нашими слушателями. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут? Добрый день.
2: Меня зовут Яков. Я сегодня вам отправлял сообщение. Я, кстати, говорил, что я давно вашу передачу не слушаю.
0: А, да, по поводу Маргариты Рудой, да? Это оно было, насколько я помню? Яков, значит, вы сегодня просто радиоактивный человек в контексте нашего эфира. И это правильно, я так считаю. Слушаем вас.
2: Вы знаете, я вот четверг не слушал вашу передачу, но я вот, когда вы сказали про Олимпиаду в Японии, вот мне вот вспомнилось очень такое, что вот в Японии живут долгожители, больше всего долгожители в Японии. Может, это как-то связано с тем, что я знаю, что на тот момент самая большая долгожительница жила в Японии. Может, это я слышал, что она должна была открыть Олимпиаду. Я не помню, открыла ли она ее или нет. Из-за коронавируса, по-моему. Это как-то не связано?
0: Она не дожила. Ну, я шучу, я не знаю. Ничего, нет, это никак не связано с этим. Хотя в Японии, да, там много долгожителей. Яков, спасибо вам большое за версию. Мы идем дальше. Алло.
3: Алло, добрый день, Павел Михайлович.
0: А вы кто?
3: Меня зовут Батька Махно.
0: Слушаем вас.
3: Видите, я дозвонился.
0: Вы тоже радиоактивный сегодня, я должен отметить.
3: Да, радиоактивный, да.
0: Так.
3: Искусственный интеллект по имени Джемини говорит нам о том, что Олимпиада 1964 года значительно преобразила образ послевоенного Токио. И еще в 1940 году в Токио должна была состояться Олимпиада, которая была отменена войной.
0: Слушайте, ну вы дали как бы развернутый ответ с двумя темами. Вам надо выбрать одну.
3: Олимпиада 40-го года.
0: Вот тогда вы даете правильный ответ. Потому что, я же сказал, 64-й год уже были у нас варианты. Значит, уважаемые радиослушатели, ну, во-первых, батька Махно чистосердечно признался, что ответ эту версию дал ему искусственный интеллект. Значит, то самое знаковое событие, которое я говорил, что оно гораздо, гораздо важнее, на мой взгляд, чем те, которые вы упоминали, это то, что в 40-м году должна была пройти Олимпиада в Токио. Я не зря говорил о спорте и мир, потому что война помешала проведению Олимпиады в Токио, и она не была проведена в Токио. Началась Вторая мировая война к этому времени, и Олимпиада прошла мимо Токио в 40-м году. И вернулась к ней, как я понимаю, только в 64-м. Вот этот ответ я и ждал от вас, уважаемые дамы и господа. И батька Махно вместе со своим знакомым Джеминой дали нам этот правильный ответ. Несостоявшаяся Олимпиада в Токио в 40-м году. Батька Махно, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
3: Я уже написал сегодня, помню.
0: Ну, повторите, вы считаете, что я все помню? Я не все помню. Кончится лето, правильно?
3: Да,
0: вспоминаю, лето. Вспоминаю. Да, Виктор да. Цой, группа «Кино», «Кончится лето». Все, теперь я вспомнил. Память ко мне вернулась после рекламы. Ваша заявка в нашем эфире. Спасибо большое вам, всего доброго.
3: Хорошего дня.
0: Бай-бай. Олимпиада в Токио, которой не было.
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: Мебель ДАКС. Решен лицон. Лещанский 3.
10: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Ну, мы, господа, в первом часе эфира уже отмечали, скажем так, то, что сегодня у Виктора Цоя день рождения. Он родился в 62-м году, 21 июня. Ну, и, видимо, это подвигло батьку Махно на то, чтобы попросить послушать еще одну композицию группы «Кино». Хотя мы сегодня, в общем-то, в начале лета, но оно ведь когда-то закончится. «Кончится лето», так называется эта песня.

0: Еще несколько сообщений прочту. Времени мало остается. Попутчик нам написал. Здравствуйте всем. Павел, я вот, например, не слышал, как Нетаньяху прямо говорит Трампу «нет». Я верю, что он говорит «да», но делает то, что надо, когда надо. Ну, уважаемый попутчик, у вас и у Аншеля есть один Нетаньяху, у других есть другой Нетаньяху, которые слышали и видели то, что не видели вы и Аншель. Павел, это только у меня идет повторение фраз, спрашивает Аленка. До вас никто не жаловался. Не знаю, Аленка. Пока нам никто об этом не говорил. О, Аншель, спасибо, как я похохотался. Несгибаемый кто? Десантник? Не хромая утка, а целый десантник. Он сказал не десантник, он сказал спецназовец, между прочим. Давайте будем точны. Кто-то, видимо, на выходных Рэмбо пересматривал. Если Биби тот Рэмбо, то, видимо, Трамп, сгибающий Биби, тот шериф. Привет большой Аншлагу, нахлобуч. Аншлагу, наверное, Аншлагу вы имели в виду. Я прям вижу эту сцену, продолжает нахлобуч. Трамп такой с наглой шерифской мордой нагибает Биби и говорит ему: давай, давай, сгибайся. А десантник гордо, придерживая штаны на веревочке, кричит: не буду. Конец сцены. А, кстати, вы обратили внимание на грустный голос Аншлага, когда он сказал про хромую утку Биби? Он не говорил про хромую утку. Он грустный голос, наверное, был тем, что он начал с выражений соболезнования погибшим солдатам. Так что интонация была соответствующая. Михаил из Рамадгана. Доброго всем дня. В прошедшую пятницу собрались с друзьями посмотреть футбол между Северной Америкой и Австралией. Взяли пиво, тараньки, воблы и расположились на диване перед телевизором. Когда прозвучал гимн Австралии, начали разливать пиво. Когда прозвучал гимн Северной Америки, то в конце гимна над стадионом, где проходил матч, пролетели американские военные вертолеты. Ну что это такое? Ну перед кем? Что за показуха? В итоге откуда-то появилась водка, и весь просмотр футбола превратился в дебаты. Потом наши жены нас успокаивали. Бред! Всем хорошего дня, с уважением. Михаил из Рамадгана. Но, уважаемый Михаил, нет такой страны, насколько я знаю, Северная Америка. Есть континент или материк, я в них все время путаюсь, Северная и Южная. Есть Соединенные Штаты Америки. Это их гимн, наверное, звучал. И их вертолеты пролетели, я так понимаю. Многие видели, как болельщики сборной Узбекистана пригласили пообщаться Аршавина. Очень тепло с ним пообщались, а он растерялся, что это к его персоне такое внимание. Меня заинтересовал его головной убор, похож на бухарскую шапочку, расшитая как ковер, написала Василиса. Ну вот, народ наблюдает за событиями Мундиаля, и это хорошо. Реклама сейчас.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион. Лещанский 3.
1: Реклама.
8: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Максане и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосем. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный 4-дверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей. Морозильная камера электро 399 шекелей. Ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей. Ну а большая стиральная машина электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Electra 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь. 5 конфорок всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максаны Хашмаль в Ашдоде. Промышленная зона, улица Абосым. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
3: Реклама.
0: Так, сейчас мне надо дочитать сообщения сегодняшние, последние. Прежде чем я прочту их, тут осталось два или три, хочу поделиться с вами вот таким соображением, расчетом. И вчера пришла мысль в голову, там мы с друзьями общались, что из-за соответствующего низкого курса доллара средняя зарплата в Израиле сегодня примерно равна средней зарплате в Соединенных Штатах Америки. Те, кто люди скрупулезные, проверьте завтра, скажите, прав я или нет. А пока вот такие сообщения. Сергей Уморья. Согласен с ведущим. Вид спортивной арены вызывает особенные эмоции, особенно когда выходишь на беговую дорожку или футбольное поле. Совсем другая аура, адреналин, дыхание, осанка. Прошло много лет, но эти воспоминания неприходящие. Арена вызывает желание участвовать и побеждать. Ну, я говорил о трибунах, но и само поле, наверное, тоже. Безликий. Добрый день. Благодаря нашему несгибаемому спецназовцу мы очутились в этой обстановке. Между двух наковальней. Иран становится ответственным за Хизбаллу в Сирии, что не очень... Ну, наверное, в Ливане все-таки. Что не очень хорошо для нас ни в каких случаях. Трамп делает, что хочет, а мы зависим от Америки во всем. То есть вы не согласны с позицией Аншеля по отношению к нашему несгибаемому спецназовцу, господину Нетаньяху, как он его назвал. Ну, ничего, ладно. Как я уже сказал, у нас у общества разные взгляды на Нетаньяху и мнение о том, сгибаемый он, несгибаемый или еще какой-нибудь. Звоним Нете Нафтали по поводу BQ Laser последний раз сегодня. Нета, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте еще раз, да.
0: И скоро я вам скажу уже до свидания. Но пока есть время поговорить уже.
1: Пока есть чуть-чуть, да.
0: Итак, BQ
1: Laser. Да, я хотела, наверное, да, как раз конец часа, конец вот нашего сегодняшнего с вами общения, хотела подвести такой небольшой итог вообще про то, насколько выгодное это предложение, даже не в смысле акций, которые мы предлагаем на этой неделе, а в целом, какая это вообще хорошая идея приобрести BQ Laser и почему? Во-первых, хочу просто еще раз немножко напомнить, что BQ Laser — это не только про боль, это более 250 заболеваний, с которыми он способен бороться, связанными с воспалением, и с кожными воспалениями, с кожными заболеваниями, головные боли, зубные боли, то есть это совсем не только, например, мышечно-скелетная боль или суставная боль, про которую мы в первую очередь думаем, когда об этом говорим. То есть это первый пункт, что это не одна, как, не одно какое-то место, ради которого вы покупаете целый отдельный аппарат, который вы не сможете больше использовать ни для чего другого. Это огромный спектр, это во-первых. Во-вторых, у BQ Laser нет возрастных ограничений, то есть вы можете купить его один и буквально использовать его, как мы часто говорим, от 1 до 120, то есть это можно, его можно применять для детей, которые где-то травмировались, например, на каких-то школьных занятиях, для взрослых людей, для пожилых людей. Это острая боль, это хроническая боль, то есть это мы ничем не ограничены в смысле BQ Laser, его можно приобрести один на всю семью. Кроме того, у него нет противопоказаний. То есть, опять же, то, что я перечислила в предыдущем выходе, если у вас есть металлические конструкции в теле после, например, какой-то операции, или кардиостимуляторы, или у вас застарелая травма, или новая травма, у нас у BQ Laser нет никаких противопоказаний, поэтому он супер универсален. То есть важно понимать, что приобретая его один, вы можете применять его для всех и практически для всего, если честно. Ну и последний важный пункт, что сегодня, да, и в этот как бы период времени мы говорим о модели Pro. Это самая последняя, самая мощная модель. Мощность в случае лазерной терапии мы измеряем в количестве пульсов в секунду, которое как бы выдает лазер, и сейчас это более чем в два раза большее количество импульсов, более 31 тысячи импульсов в одну секунду. То есть, если вы даже знакомы с BeCure Laser, он у вас, может быть, когда-то был. Pro-версия самая лучшая, самая мощная, самая быстро действующая. И это поэтому еще очень хорошая идея приобрести его именно сейчас. Только на этой неделе мы предлагаем акцию при покупке BeCure Laser по цене 1590 шекелей. Вы еще обязательно получите в подарок массажер для лица и тела стоимостью 200 шекелей. Звоните скорее по номеру звездочка 3414. Конечно же, абсолютно всегда, как вы, Павел, упомянули, абсолютно для всех действует и бесплатная доставка до двери по всей стране, и бесплатный 30-дневный пробный период, после которого сможете без проблем вернуть аппарат, если что-то вам не подошло. И, конечно же, возможность разбить платеж на 24 платежа без каких-либо процентов и подводных камней. Пишите скорее, друзья, давайте уже, наконец, начинать жить без боли. Звоните по номеру звездочка 3414 и хватайте последнее наше самое классное предложение.
0: Надо сказать, что вы придумали хороший слоган для всех и для всего.
1: BeCure Laser. Да,
0: это
1: да.
0: Спасибо вам большое. Всего доброго. До завтра.
1: На связи.
0: Господа, расстаемся на этом. На сегодня. Встретимся завтра в 12. Спокойствие за рулем, терпение к близким и хорошей недели нам всем с хорошими новостями. Бай.
9: Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Жаркое лето в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
13: 7 клинических исследований доказали. BeCure Laser побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 3414. Звездочка 3414.
9: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Представитель иранского МИДа назвал главный вопрос, который обсудят на переговорах. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что неспособность США обеспечить соблюдение прекращения огня в Ливане будет центральным вопросом на переговорах в швейцарском Бюнгенштоке. Он сообщил, что встреча продлится один день. В сессии, которая состоится днем, примут участие представители США, Ирана, а также катарских и пакистанских посредников. Речь пойдет о реализации меморандума. Обсуждаться также будут снятие санкций на экспорт иранской нефти и освобождение средств из замороженных иранских фондов. Министр обороны Исраэль Кац, отвечая на утверждение о том, что свобода действий Цаля в Ливане ограничена, заявил, не было и нет никаких ограничений для солдат Цаля в Ливане, действующих с целью устранения угроз. Прекращение огня, о котором было объявлено накануне, оставляет Цаль на всех позициях в зоне безопасности, которая защищает поселки нашего севера. Кац подчеркнул, сохранение жизней наших солдат и граждан – высший и абсолютный приоритет. Как уже разъяснили премьер-министр Бениамин Нетаньяу и я, Израиль не отступит из зоны безопасности в Ливане, сказал. Минздрав Израиля сегодня сообщил, что в стране обнаружен второй пациент с подозрением на лихорадку Эбола. Это человек, вернувшийся в Израиль из Демократической Республики Конго 2 дня назад. Мужчина обратился за медицинской помощью после того, как у него поднялась температура и еще проявился ряд симптомов. Пациента переведут в больницу Шиба в Тель-Шумере, которая определена как один из медицинских центров для госпитализации больных в подобных случаях. Параллельно Минздрав проводит эпидемиологическое расследование, чтобы выявить, с кем контактировал больной и есть ли связь с предыдущим случаем. Король Карл III станет первым монархом в истории Великобритании, который опубликует свою финансовую отчетность, в том числе сведения о доходах и налогах. Данные будут опубликованы в ближайший четверг. BBC цитирует источники в Букингемском дворце, рассказавшие, что решение было принято королем лично в рамках программы модернизации монархии, подразумевающей большую прозрачность в целях создания более точного представления об отчетности дворца. Предоставление данных о королевских финансах многие британцы требуют уже несколько десятилетий. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Без выгоды».

0: Ну вот, дождался, когда часы покажут ровно 4 минуты третьего. И с удовольствием говорю всем вам добрый день, здравствуйте. В эфире программа некоммерческих объявлений «Без выгоды». Что это означает для вас, уважаемые дамы и господа? Во-первых, вы можете стать свидетелями и просто слушателями того, что будет происходить, а это, как правило, добрые дела. Здесь у нас нет продажи и покупки, здесь можно позвонить и попросить о помощи, о любой помощи. Здесь можно позвонить и предложить помощь, любую помощь. Здесь мы ищем одноклассников, однокашников, родных людей, знакомых, случайно, может быть, увиденных в транспорте, но у вас есть какие-либо приметы или что. Мы используем непосредственно то пространство, аудиопространство в первую очередь, которое покрывает наш передатчик. И должен сказать, что в среднем по статистике, между прочим, нас слушает плюс-минус 20-25 тысяч человек в один час. И я вам скажу даже больше. Я вам сейчас раскрою некие секретные данные. Буквально перед эфиром я посмотрел интернет-вещание. И в мае месяце в интернете было почти 5 миллионов подключений к аппликации к нашему сайту. А если быть более точным, 4 980 041 подключение и 500 000 человек уникальных разных людей подключались и к аудио, и видеотрансляции. Поэтому сила программы «Без выгоды» неимоверно огромна, и мы доказали это. Я даже периодически шучу о том, что программа занесена в Книгу рекордов Гиннесса по скорости реакции тех, кому обращается то или иное предложение. Поэтому сразу вам говорю, у нас есть на данный момент 54 минуты. Звоните 07-52-891. Продюсер программы Дарья Достоевская на боевом посту принимает ваши звонки. Все 18 линий нашего коммутатора открыты. Поэтому welcome, друзья мои, 07-52-891. Разумеется, мы никуда не спрятали наш мессенджер WhatsApp. Он тоже работает. Но туда вы пишете ваше сообщение. И чем подробнее сообщение, тем больше эффекта, шансов и тем выше коэффициент полезного действия. Поэтому, если пишете сообщение текстовое, пожалуйста, будьте добры, ну, скажем так, подетальней. Объясняйте. Вот. И в крайнем случае, я, если что, через прямой эфир обращусь к вам. Номер нашего WhatsApp, представьте себе, тоже не изменился. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Так, здесь тоже разобрались. Хорошо. Ну, а сейчас я перехожу непосредственно к нашему телеграм-каналу. Это классика жанра. На телеграм-канал у нас подписано 17,5 тысяч человек наш. И в телеграм-канале, который вы тоже можете сделать одним из своих фаворитов, знаете, располагается информация, которая проверена. Это очень важно отметить. Информация, которая не является фейком, информация, которой можно доверять. И спасибо новостной службе, которая работает и пополняет этот канал новостями. Там же мы размещаем стримы, анонсы, рекламу, которая может вам пригодиться. Например, допустим, сегодня утром Павел Маргулян делал колесо обозрения программу, то есть обозревал израильские газеты. Прозевали. Ничего страшного, в телеграм-канале у нас есть линк и пояснение, так что вы можете нажать и прослушать еще раз. Ну и, разумеется, опросы. Значит, на прошлой неделе мы выясняли, боитесь ли вы увольнения с работы. И 59% респондентов ответили «нет, не боимся». 20% сказали «да, боимся». И 21% ответил «я не работаю». Ну вот, то есть почти 60% не боятся увольнения с работы. Ну, а раз не боитесь увольнения с работы, мы решили выяснить сегодняшним воскресным утром, занимаетесь ли вы спортом. И решили не усложнять вам жизнь, просто скажите, регулярно занимаюсь спортом, иногда занимаюсь спортом, нет, не занимаюсь, и мне доктор запретил. Такое тоже может быть, кстати. Проголосовать вы можете на непосредственно площадке нашего телеграм-канала, который называется «Первое радио Израиль». «Первое радио Израиль». Подпишитесь на наш канал. Пока я буду в эфире до 15, давайте доведем количество подписчиков новых до 12 человек. Будьте одним из них. Так, с подпиской, с телеграм-каналом мы выяснили. Еще один момент. Это наш YouTube-канал. На него тоже надо подписаться, потому что там постоянно выходят те или иные программы, различные шорты, рилсы, все, что сегодня должно быть в интернете с точки зрения видеопродукции. Наш YouTube-канал называется «Первое радио 891». На русском языке, разумеется, вы его можете легко найти. Везде, абсолютно на всех наших социальных площадках, главный отличительный знак – это наш логотип. Фиолетовый кружочек с желтой единичкой. Это цвета нашего логотипа, которые уже более 10 лет нас сопровождают и должны быть вам понятны, знакомы и, я надеюсь, любимы. Так, вижу, что сообщения начали поступать, вижу, что звонки начали поступать. Самое время начать работу. Итак, я обращаюсь к первому объявлению, которое предоставлено рекламным отделом. На постоянную работу в городе Ришон-ле-Цион требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Подходящим достойная зарплата и гибкий график. Если вы заинтересовались и хотите уточнить детали, звоните 050-442-1215. 050-442-1215. Требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Так, теперь к объявлениям. Ну вот, начинается с очень прилично симпатичного объявления «Кресло». Из города Ашдод оно приходит нам сообщение. Это кресло отдается, его отдает Михаил. Он сфотографировал кресло, которое на самом деле слегка такое расстроенное, стоит в углу, понимая, что оно переедет в другой дом. Но кресло шикарное. Я помню этот материал, он был очень популярен для обивки где-то в начале нулевых. И надо отдать должное Михаилу, кресло сохранилось прекрасно. Я сейчас себя чувствую экскурсоводом в краеведческом музее, когда говорю, вот в нем сидела Надежда Константиновна Крупская. Нет-нет, Крупская там не сидела. Кресло в хорошем состоянии, поэтому звоните Михаилу 050-71-5-7171. Вот такой вот крутой номер телефона у Михаила. 050-71-5-7171. Кресло. Тем более, что до окончания чемпионата мира еще ого-го сколько времени, поэтому в этом кресле смотреть футбол или киносериалы просто одно удовольствие. Так, с креслом разобрались. Теперь Мираб Квела... Стоп, без фамилии. Мираб нам пишет, что у него остается последний щенок. Миша, послушайте, у меня к вам вопрос. Я почему говорю Миша, потому что он подписался. Миша, вы отдаете щенков, нам нужна чуть более подробная информация. Что это за щенки? Потому что у нас не покупают и не продают, а идет отдача. Поэтому, если да, можете прислать фотографию щенка, можете дать описание и подтвердить, что вы его отдаете просто вот так. Так, Татьяна ищет столик на колесах. Это когда вот ты сидишь в этом кресле, что Миша отдает из Ашдода, так и пальцем тебе рукой подтягиваешь столик, и он подъезжает, да? А на нем уже тарелочка винегрета, соответственно, и, да, бокальчик кваса. Итак, Татьяна ищет столик на колесах. На самом деле, да, такие столики есть. Мы бы попросили наших радиослушателей откликнуться и позвонить Татьяне. И она ищет в том числе титулим для взрослых, то есть вот эти вот памперсы, подгузники так называемые. Для взрослых. Телефон Татьяны 08-865-9160. 08-865-9160. Кстати, хочу сказать, что сегодня завершается конкурс, который шел 2 недели. И я хочу спросить Дарью Достоевскую. Мы знаем, сколько человек принимает участие в конкурсе под названием «Путешествие в страну вкуса»? Более 200 человек на протяжении 2 недель дали правильные ответы. Завтра в 16 часов 15 минут в прямом эфире с видеотрансляцией с представителями наших партнеров, шефа Бухари, мы проведем розыгрыш среди всех, кто дал правильные ответы. Как он будет проведен, я буду рассказывать в прямом эфире, это можно будет видеть, следить за моими руками. Они будут без черных перчаток, я не буду в пиджаке, то есть вы увидите, что никаких махинаций, да. И огромнейшая тележка вкуснейших деликатесов от шефа Бухари отправится к победителю. Может быть, даже мы его вызвоним, если нам этот человек ответит. Завтра в 16.15 будет розыгрыш, сегодня этот конкурс завершается. Правильно я сказал, Дарья? Правильно, говорит продюсер нашего эфира. Так, вернемся к объявлениям. Наш WhatsApp принимает их 054-2070-800. Евгений, один из наших постоянных радиослушателей, он из дома престарелых в городе Акко, он нам пишет о том, что ему нужны школьные тетради в клетку или линейку, 5 авторучек и ножницы канцелярские. Так... Это интересно. Значит, школьные тетради в клетку или линейку, 5 авторучек и ножницы канцелярские. Евгений из дома престарелых в Акко. Его номер телефона 054-686-6808. Он просит звонить ему только по понедельникам, то есть завтра, и желательно с 14 до 15. И для этого есть определенные условия, да. То есть ситуация, когда он не может отвечать каждый день в течение всего дня. Телефон Евгения 054-686-6808. Мне на самом деле кажется, даже достаточно потратить, ну сколько там, 30 шекелей, да, купить школьных тетрадей, клетку, линейку, 5 авторучек, ножницы канцелярские. Видимо, есть какая-то работа у Евгения. Творческая, скорее всего. Так, хорошо. Номер нашего телефона в прямой эфир для ваших объявлений 07-52-891. Звоните, не пожалеете. А пока мы разыскиваем родственницу Александру Горелик. Она певица. Разыскивает ее, опять же, Евгений из дома престарелых или родных Александра Горелик. То есть, дайте я попробую написать, вот просто вот ради интереса. Сейчас Израиль. У меня здесь есть интернет в студии, вы знаете об этом? Израиль. Так, певица Александра Горелик. Ну вот, я ее нашел. Сейчас подскажем. Живет она в Ришон-ле-Ционе. Так, мы даже сейчас попробуем помочь Евгению встретиться с родственницей, даже не откладывая. Но в любом случае, если нас Александр Горелик слышит или нас слышат ее родные, позвоните Евгению. Вы, видимо, родственники. Телефон Евгения 054-686-6808. Так, сейчас мы делаем тайм-аут такой. Небольшая реклама. И после этого я продолжу программу «Без выгоды». Это программа некоммерческих объявлений. Поэтому вы можете обратиться в программу, или позвонив, или написав. И мы вам поможем.
1: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
4: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
5: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Ну вот и возвращаясь в программу «Без выгоды», приветствую тех, кто только что включил радиоприемники, запустил аппликации. Да, у Первого есть аппликация, которую вы можете скачать для любой операционной системы. Здравствуйте, добрый день всем. В эфире программа некоммерческих объявлений. Называется она «Без выгоды». Меня зовут Влад Зерницкий. Вы можете позвонить с помощью продюсера нашей программы Дарьи Достоевской, выйти в эфир и рассказать о вашей просьбе или предложении, а можете и написать, как вам удобно. Главное, не осуществляйте эти действия, находясь за рулем. Ни в коем случае не отвлекайтесь. Это, во-первых, нарушение, во-вторых, это сулит штраф, а самое главное, это опасно для вашей жизни. Просто остановитесь где-то, напишите сообщение или позвоните. Так, пока мы сейчас выясняем координат Александра Горелик, чтобы помочь Евгению найти ее, мы, во-первых, видим, что приходит к нам сообщение о приближающемся живом уголке, который в очередной раз готовит Кристина Кипнис. Но у нас есть звонок. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Ваше имя?
6: Меня зовут Рафаэль, я из Рамли.
0: Слушаю вас, Рафаэль.
6: Значит, у нас есть дома двухспальная кровать. Вот. И плюс диван. Диван тоже он раскладной, можно открывать как кровать, вот, и диван. Значит, мы бы желали отдать его сегодня, можно завтра и послезавтра, потому что позавтра, может быть, после обеда нам должны привезти другой товар. Вот. Если кому надо, пожалуйста, необходимо, мы будем рады отдать.
0: Угу. То есть сегодня понедельник, максимум вторник. Рафаэль из города Рамбли предлагает нашим радиослушателям забрать двуспальную кровать плюс диван, который в хорошем состоянии, вы можете забрать, пока вы не решите купить что-то себе тоже. У нас достаточно таких людей, которым нужно обустроить на первых порах квартиры, и вот такая возможность есть. Рафаэль просит забрать эту мебель сегодня или завтра в понедельник, или максимум во вторник, потому что вот это, как говорят у нас в Израиле, привезут новую мебель Рафаэлю, ему нужно освободить место в квартире. Поэтому сейчас вы назовите номер телефона, Рафаэль, чтобы с вами могли связаться.
6: Хорошо, мой номер телефона 0547-942431.
0: Записано, 0547-942431. Спасибо за звонок вам, Рафаэль. Очень надеюсь, что люди заберут и помогут вам справиться.
6: Спасибо, будьте здоровы.
0: До свидания. Так, Рафаэль из города Рамбли отдает двуспальную кровать плюс диван. Можете с Рафаэлем созвониться и, если все сложится, договориться и забрать. Телефон Рафаэля 054-794-24-31. Если кто-то не успевает записать номера телефонов или какие-либо еще другие цифры, вы можете сообщить нам об этом в WhatsApp, и наши продюсеры вам помогут, перешлют номер, поддержат. Так, а мы все ближе к Александре Горелик, певице, да, Дарья? Мы практически провели исследовательскую работу, и, судя по всему, мы поможем Евгению найти Александру. Так, пока мы занимаемся разыскной деятельностью, у нас приходит подробная информация от Миши про щенка. Итак, Миша нам написал где-то минут 20 назад о том, что остался последний щенок. остальных уже разобрали. Щенку полгода, 6 месяцев. Щенок – это помесь бельгийской овчарки. Если вам интересно, вы можете позвонить Мише напрямую. Если вам интересно увидеть щенка, у нас есть фотография. Это невероятно красивый щенок. И у него потрясающие уши, как две антенны. Вот, замечательная умная морда. Крепыш. Вот, хотя он не крупненький, такой аккуратненький. Поэтому, если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Наши продюсеры вам отправят фотографию и координаты Миши. А я сейчас скажу в любом случае его номер телефона. Вы можете этого щенка, помесь бельгийской овчарки, забрать себе домой и увеличить вашу семью еще на одного доброго друга. Телефон Миши 052-672-32-36. 052-672-32-36. Помесь бельгийской овчарки, щенок, 6 месяцев. Звоните, договаривайтесь, приезжайте, забирайте. Это всегда хорошо. Животное рядом – это всегда хорошо. Это очень положительные эмоции, чудная аура. Так, идем дальше. И мне говорит Дарья о том, что... А, и в этом части тоже, да? Вот это неожиданно. Вот это просто неожиданно. Хорошо. Дело в том, что сейчас я вам хочу рассказать информацию от нашего партнера и спонсора. И вполне вероятно, она будет не только интересно, любопытно, но и аппетитно. Не побоюсь этого слова. Так, поехали.
3: Реклама.
0: Итак, спонсор программы – магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». И речь идет о настоящих вкусах Востока и Кавказа. Даже я, человек, который живет уже более 30 лет в Израиле, полюбил эти вкусы. В принципе, познакомившись с ними всерьез, по-настоящему, именно здесь. Ну, а если говорить подробно, то речь идет и о хинкали, и о домашних пельменях и варениках, о кюрзе. Недавно, кстати, мы ели кюрзе от «Мантис» и теряли сознание от такого вкуса. Ароматные бахш, лагман, душпюре, сочная самса и, как вишенка на этом изобилии, золотистые, хрустящие, аппетитные чебуреки. Ну, безусловно, еще есть пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все, что я перечислил, создается вручную из исключительно свежих продуктов и по очень приятным ценам. Поэтому, если вы хотите эту продукцию приобрести и потом съесть всей семьей, то, пожалуйста, приезжайте в Ришон Лицион, в промзону Ромат Ильягу на улицу Бен-Цви, 23. То есть в навигаторах можно написать «Мантис», можно написать «Ришен» или «Рашлац Бен-Цви, 23». Есть своя бесплатная парковка, да. Ну, а дополнительная информация и полное меню, пожалуйста, смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. И, кстати, надо отметить, что можно купить и полуфабрикаты ручной работы, забрать домой и дома самим приготовить. Ну, а в четверг и в пятницу происходит необычное событие. Шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Итак, Ришон Лицион, улица Бен-Цви, 23.
3: Реклама.
0: После этого ведущий должен уходить в отпуск на 30 минут. Приходить. Садиться, вытирать платком слезы счастья после очередного чебурека и снова к вам. Так, программа «Без выгоды» добралась до середины. Можно назвать это экватором. 29-я минута идет в нашем эфире. И вы можете и позвонить, а можете и написать, как вам угодно. Мы принимаем звонки на номер 07-52-891. А что касается текстовых сообщений, то WhatsApp 054-20-70-800.

0: Так, мы подошли, на самом деле, вплотную уже к рубрике «Живой уголок». Я думаю, что самое время пригласить Кристину Кипнис, чтобы она нам рассказала, кого сегодня она предлагает взять одной из семей, которые нас слушают.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Здравствуйте, Кристина Кипнис.
2: Здравствуйте, Влад. Приветствую всех тех, кто слушает первое радио, всех наших радиослушателей.
0: В эфире рубрика «Живой уголок». Итак, вам слово.
2: Спасибо большое. И сегодня я буду рассказывать про очень милого, нежного, хорошего, небольшого щенка по имени Орео. Ему почти 6 месяцев, и он уже когда-то испытал небольшое, скажем так, предательство со стороны людей. Его наши волонтеры нашли с переломанной лапкой, но уже все плохое позади. И сейчас Орео полностью здоров и готов отправиться в свою новую счастливую жизнь.
0: Я только хочу уточнить, нас... Кристина, да. Орел?
2: Орео.
0: А, Орео. А я думал, Орео. Знаете, когда говорят «орел», только говорят «орел».
2: Орео,
0: да. Орео, хорошо.
2: Нет, Орео, да. Ну, можно, кстати, те, кто захотят его забрать к себе, пожалуйста, можете переименовать его в Орла, если вам так будет удобно.
0: Так.
2: Так вот, значит, сейчас Орео, которому 6

0: то вот Орео – это действительно тот самый выбор, который вы можете себе позволить. Потому что, несмотря на свой маленький рост, зато у него огромное, большое, доброе сердце, и он вырастет преданным другом, который будет встречать вас у двери, радоваться каждому вашему возвращению и дарить просто нереальное количество, как целый океан любви. Орео очень тянется к человеку, любит ласку, внимание и просто быть рядом. Это тот самый щенок, который умеет смотреть в глаза и, знаете, вот прям читает его в глазах, когда он говорит: «Я так давно жду тебя, мой дорогой человек». Напомню, что Орео 6 месяцев, все необходимые прививки по возрасту ему сделаны, он полностью здоров, и лапка полностью восстановилась, и совершенно нет уже этих даже признаков того, что когда-то она у него была сломана. На данный момент Орео находится на передержке в городе Батьян. И если в ваше сердце, вот вы сейчас слушаете эту информацию, вы захотите фотографию, которую Влад вам обязательно перешлет, и вы слышите эту информацию и хотите взять Орео к себе домой, то сразу хочу сказать, он подопечный Амуты, мой лучший друг. И по всем вопросам, несмотря на то, что он находится у нас в Батьяме, а мой лучший друг Амута, мой лучший друг находится у нас в Аш-Доде, все равно звонить по номеру телефона 054-934-0065. Еще раз. 054-934-0065. Мальчик потрясающий. Вот даже по фотографии, у нас пока, к сожалению, она единственная, но видно по его глазам, насколько они полны доброты, насколько он красивый, насколько он здоров и насколько этот мальчик просто сама нежность. Вот по фотографии это прям видно невооруженным взглядом.
1: Я полностью согласен вот с этим утверждением Кристины Кипнис. Действительно, пес очень симпатичный, красивый, с гладкой ухоженной шерсткой, с белой такой масочкой на носу и с белой грудкой, и даже с чуть-чуть белыми такими носочками на лапах, хотя он сам черный. Мне знакома эта порода, этот взгляд. Я помню, когда я брал своего пса, он был щенком пятимесячным. Первое, что он сделал, когда подошел, он зубами закусил мою руку. Типа,
0: ой,
1: да,
0: какая
1: привет,
0: прелесть. Друг, да.
1: Вот, и до сих пор у нас эта фишка с ним есть.
0: Влад, обожаю ваши истории про ваших животных. Прям вот я ради только этого готова в эфир выходить, чтобы в очередной раз послушать.
1: Спасибо, Кристина. Но сейчас мы постараемся все внимание наших радиослушателей сакцентировать на этом щенке. У нас, кстати, он сегодня второй. У нас перед этим был полугодовой, вернее, щенок, помесь бельгийской овчарки. И вот сейчас Орео, он сейчас в городе Батьям. Фотография у нас есть, номер телефона есть. И мы обращаемся к тем радиослушателям, которые любят животных, которые задумывались о том, чтобы животное появилось в доме, и которые уже, наверное, приняли решение, или, скажем так, больше, чем на 50% созрели для этого ответственного поступка.
0: Да, благодарю вас, Влад. Огромное вам спасибо. Дай бог, чтобы Орео нашел своих мам и пап.
1: Мы очень надеемся, да, и не пожалеете, уважаемые дамы и господа. Кристине Кипнис мы говорим огромное спасибо за эту плодотворную работу.
0: Благодарю вас, Влад. Хорошего дня. Всего доброго.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
1: Да, чудная собака, замечательный щенок. Я бы даже сказал, два сегодня щенка. Вот, и живой уголок и программа «Без выгоды» — это как раз то место, где вы можете сделать доброе дело, хороший, замечательный поступок, взяв животное без семьи, без дома, находящееся на передержке, и таким образом, не знаю, дать ему не только жизнь, но и огромное количество положительных эмоций, потому что собаки, как правило, понимаете, они живут для своих хозяев и ради хозяев. Так, и тогда уж я пришлю и номер телефона, и фотографию этого Орео. Продолжаем программу, и я хочу сказать, что у нас есть еще сообщение от рекламной службы на постоянную работу в центре страны. На производство изделий из теста требуются опытные работники и вместе с тем требуется опытный мясник. Все социальные условия и гибкий график. Телефон для тех, кто заинтересовался, 050-442-1215. 0,5.

0: 0-442-12-15. Повторю, на постоянную работу в центр страны на производство изделий из теста требуются опытные работники и требуется опытный мясник. Учитывая то, что во втором блоке я прочитал все сообщения, я предлагаю послушать рекламу.
1: Реклама.
2: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: И еще информация, которую я хочу рассказать от спонсора. Магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Сразу хочу направить вас в этот магазин. Он расположился в городе Ришон-ле-Цион в промзоне, которая называется «Рамат Элиягу» на улице Бен-Цви, строение 23. Улица Бен-Цви, 23. Вот сейчас прямо навигатор забейте. Ришон, Бен-Цви, 23, и вы увидите «Мантис». Да, вот туда, я уверен, вы приедете. По крайней мере, туда вас пришлет супруга, или туда вы сами рванете, чтобы сделать приятное своей семье. Речь идет о том, что именно там поселились настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. И начиная от пирожков с мясом, картофелем и яблоками, сочная самса, домашние пельмени, кюрзе, вареники, дюшпюре, бахш, лагман, золотистые чебуреки. Да все, не буду я больше ничего перечислять, потому что сил у меня уже нет. Я уже не о программе сейчас сижу, думаю. Но я должен подтвердить, что все блюда создаются вручную, исключительно из свежих продуктов. Есть возможность купить полуфабрикаты и дома уже приготовить. И в четверг и пятницу пропускать не надо, потому что шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Итак, Ришон-ле-Цион, промзона Рамат Элиягу, улица Бен-Цви, 23. Есть бесплатная парковка, это важно. Приезжайте. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Остается 20 минут, да даже меньше, 18 минут до конца сегодняшней программы. Я напоминаю о том, что это программа некоммерческих объявлений, программа без выгоды. Вы можете позвонить и поговорить со мной в эфире. Для этого нужно набрать номер телефона 07-52-891. Продюсер программы Дарья Достоевская принимает звонки, помогает вам сформулировать вопрос, скорректирует вас, или же написать мне в WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. Итак, продолжаем работать.

0: Никола Конте. Спасибо вам за песню «Париж». И возвращаемся непосредственно в программу «Без выгоды». Программа некоммерческих объявлений. Есть у нас парочку объявлений. Сейчас мы к ним вернемся. Напомню только о том, что у нас были пару объявлений, в том числе и от рекламного отдела. Но я о них скажу в конце программы. И чуть позже я обращу ваше внимание еще раз на наш телеграм-канал. Так, и сегодня у нас есть два щенка, которых мы пристраиваем. Фотографии у нас, координаты у нас. Обращайтесь через WhatsApp, мы вам покажем этих животных, а вы примете решение и заберете их. Пока мы получаем сообщение от человека, который не написал свое имя, но он отдает. Он отдает DVD-CD-проигрыватель известнейшей фирмы, плюс две колонки. Все это выполнено в белом цвете. К сожалению, он не может найти пульт и кабель подключения, но обещает, что найдет где-то в доме. Хотя еще к этому комплекту он предлагает два кабеля HD и кабели для просмотра DVD. Фотография этого... А, Ян, простите, Ян, я не заметил, что вы написали ваше имя. Да, это Ян. Он предлагает фотографии, надо сказать, и внешне это выглядит очень красиво, я даже не видел белого цвета. И он предлагает... Он говорит о том, что это очень мощная система. Телефон Яна 054-55-22-140. Можете забирать. Я вам сразу скажу, что эта фирма очень известная и в области, в том числе, звукозаписывающей продукции. Так что DVD-CD комплект и две колонки белого цвета у Яна. Мы не знаем, в каком городе, но позвоните Яну или напишите в WhatsApp и определитесь достаточно быстро. 054-55-22-140. Ян. Мощная система. Фотографии у нас тоже есть. Мы готовы их показать. Нас здесь спрашивают, до которого часа работает фабрика «Мантис». Мы действительно не знаем, но есть номер телефона, и туда можно позвонить. Более того, достаточно зайти в соцсеть вот, и написать, например, в том же самом Фейсбуке «Мантис». Я уверен, что у них на страничке в информационном разделе есть непосредственно часы работы. А чего далеко ходить? Сейчас вот я и это и сделаю. Так, вот я пишу «Мантис». Так. Угу. Да, я вижу. Вот Дарья Достоевская сейчас скинула номер телефона вам, поэтому не благодарите. Вот я вижу «Мантис». Прекрасно. Вот и заходите в Фейсбуке, да, очень легко. Да, ну и... Ну и следующий звонок. Вадим, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Влад. Я бы хотел предложить наушники, которые подходят к Samsung, к Android. Они в очень хорошем состоянии, практически новые. Просто мне вот ребята подарили на день рождения новые наушники. А старые хотел бы дать. Даже страшно называть старые.
0: То есть, в принципе, их главное предназначение – это подсоединяться к смартфону.
1: Да, совершенно верно. Вот чтобы полиция не штрафовала, ехать в машине, разговаривать по телефону.
0: Вас ни разу не оштрафовали в наушниках в этих?
1: Нет. А я у полиции спросил. Один наушник можно использовать. Если два, то штрафуют. Если один, то нет.
0: И если в левом ухе, то штрафуют, если в правом, то нет. Так?
1: Вот как раз у меня в правом.
0: Ну вот видите, вы, оказывается, еще и дали добрые наставления вашим наушникам, которым мы сейчас пристроим. Итак, Вадим, номер вашего телефона?
1: 050.
0: Так.
1: 909.
0: Да.
1: 23.
0: Так.
1: 99.
0: 2399 в конце?
1: Да.
0: Вадим отдает наушники, которые вы можете у него забрать и подключать к своему смартфону в отличном состоянии. Причем Вадим говорит, что они могут подключаться к разным операционным системам, и он даже, честно говоря, ругает себя за то, что он называет их старыми, только лишь по той причине, что он получил в подарок новые, а эти он хочет подарить кому-то, чтобы кто-то тоже мог ездить безопасно или пользоваться ими. Номер телефона Вадима 050-909-2399. Если вы позвоните, то он вас услышит уже в новых наушниках, соответственно, но в любом случае отдаст те, о которых он сейчас говорил. Я все правильно сказал, Вадим? Спасибо вам за звонок и за ваше доброе сердце, за это предложение.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Хорошего дня. Повторяю номер телефона Вадима 050-909-2399. 050-909-2399. Звоните, договаривайтесь и забирайте у Вадима наушники для вашего смартфона. 8 минут остается до завершения программы «Без выгоды» в это воскресенье, 21 июня. Напомню, что на этой неделе мы планируем с вами, я планирую сыграть с вами завтра в «Пан или пропал». В 16:15 завтра мы подводим итоги игры, которая шла 2 недели, или конкурса «Путешествие в страну вкуса» и огромная тележка вкуснейших деликатесов от шефа Бухари отправится к победителю. Во вторник с 16 до 17 у нас будет код команды Зерницкого, и мы там готовим. Сегодня мне команда приходила, вот, они же, знаете, они после выходных когда приходят, у них такое ощущение, что им там батарейки поменяли, и они невероятно креативны, они принесли задание, я думаю, вам понравится. Но надо до вторника еще дожить. Да, и еще один момент. Каждый день в 15... Нет, даже не так. Каждый день в 8 часов 15 минут и в 15 часов 15 минут мы представляем вам проект «Открыть футбольную Америку». Это проект Первого радио, посвященный чемпионату мира по футболу, который проходит сразу одновременно в 3 странах, в Мексике, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Это дневники итоговые игровых дней предыдущих. Поэтому буквально через 25 минут очередной выпуск такого дневника. Если вы прозевали какие-то матчи, а вы прозевали, потому что из-за разницы во времени часть матчей идут в 1 ночи, в 4 утра, в 5 утра. Посему мы подведем итоги вчерашнего дня и расскажем, что там произошло. На самом деле очень много интересного. И вы знаете, я вам сразу хочу сказать, вот меня поразила одна история. А любое действие, неважно, или чемпионат по футболу, или Олимпийские игры, или какой-то огромный концерт, что-то сопровождает. Вот в данной ситуации, что произошло на чемпионате мира по футболу? На чемпионат прилетел Донни Страти, он шотландец. Он первый раз был на чемпионате мира 28 лет назад. 28 лет назад, то есть, условно говоря, 7 чемпионатов назад. И он ярый болельщик своей команды Шотландии, сборной Шотландии. И он захотел еще раз посмотреть, как играет его команда. Прилетел в США и увидел игру со сборной Гаити. В этой игре сборная Шотландии победила 1-0. Он вернулся в гостиницу и скончался. Ему было 76 лет, да будет благословенна память этого Донни Страти. А на следующем матче сборной Шотландии весь стадион встал на 76-й минуте. Аплодисменты, песни, волынки. На экраны вывели его фотографию огромную. И весь стадион почтил память человека, который спустя столько лет приехал снова увидеть свою сборную. И, в принципе, я согласен с журналистами спортивными, они сказали, это идеальный финал жизни. Ну, это о чемпионате мира. В 15:15 вас ждет очередной выпуск нашего проекта, мы его представим. А пока еще 4 минуты, дайте-ка я посмотрю сообщение. Есть у нас след? Да, есть. Нам пишет Вадим, он будет благодарен тому, кто отдаст ненужную микроволновую печь в районе городов Ришон-ле-Цион, Хулон, Бат-Ям. Если у кого-то есть микроволновка, позвоните Вадиму, он заберет. Телефон Вадима 053-609-3402. 053-609-3402. Нужна микроволновая печь в районе городов Ришон-ле-Цион, Хулон, Бат-Ям. Откликнитесь те, кто готов отдать. Позвоните Вадиму 053-609-3402. Напомню, что в нашем телеграм-канале, на который должны были подписаться 12 человек по нашему договору, я смотрю, сколько подписалось. О, это сейчас, секундочку. 18 человек. Спасибо за 18 человек. 18, это много. Сегодня, когда существует 6 триллионов телеграм-каналов, это ценно. Это как сразу 18 тысяч. Хотя, вы знаете, опять же, возвращаясь к чемпионату мира по футболу, там национальным героем своей страны стал вратарь команды сборной Кабо-Верде. Да, вратарь Кабо-Верде. Он фантастически сыграл в матче, и страна его просто вознесла настолько, что даже когда полетаешь над самолетом, там практически весь пляж — это его портрет. Но к чему я говорю? Этот 40-летний вратарь, а по футбольным меркам это уже старичок, скажем так, вышел на матч, когда у него на Инстаграм было подписано 19 тысяч человек. А когда матч закончился, финальный свисток прозвучал, и он пришел в раздевалку, уже было подписано 2 миллиона человек на его Инстаграм. Так что мы бы тоже хотели, чтобы вот так вот сейчас я говорю в эфире, у нас 17,5 тысяч, а утром я прихожу и вижу уже 17 миллионов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, называется он «Первое радио Израиль». Там сейчас новый опрос: занимаетесь ли вы спортом? И я вижу эти поразительные результаты, невероятно просто. Заходите, подписывайтесь и голосуйте. Да, теперь так. На постоянную работу в город Ришон-ле-Цион требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Подходящим достойная зарплата и гибкий график. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215. На этом завершаем программу «Без выгоды». Спасибо за участие. Надеюсь, мы помогли тем, кто обращался. И спасибо тем, кто предлагал помощь. Это тоже стоит многого. Не забывайте, что у нас остались два щенка. Один – помесь бельгийской овчарки. Второй, я не знаю, черныш. Ну, красавец. Я даже не знаю, какой породы, но ближе куда-то туда к ретриверу, что ли. Так вот, мы с удовольствием вышлем вам фотографии собак, координаты людей, у которых эти собаки находятся на передержке. Так что, вполне вероятно, завтра или послезавтра ваша жизнь станет еще лучше, если в вашей семье появится в доме вот такой пес. Так, что у меня? А у меня все. Сейчас будет реклама, и после этого я отдам уже эфир Светлане Карабут, потому что она готовит новостной выпуск, ну а потом программа «Авторской песни».
2: Реклама. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности — за экономику с человеческим лицом.
3: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
3: Реклама.
7: Я это...
8: Шо? Опять!
9: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
10: «Снова Вергунова».
8: Сейчас спою.
9: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
8: Спасибо.
9: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
8: Ты заходи, если что.

0: Первое радио. Новости.
1: Министр обороны напомнил, что действия Саля в Ливане ничем не ограничены. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что меморандум о намерениях, подписанный США и Ираном, никак не ограничивает действия израильской армии в Южном Ливане, и Цаль не намерен уходить с ливанской территории. Не было и нет ничего, что ограничивало бы деятельность Цаля по уничтожению угроз. Прекращение огня сохраняется Цалем, все занимаемые им позиции, позволяющие защищать север. Наш наивысший приоритет – сохранение жизни военнослужащих и граждан, сказал он. Несколькими часами ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что неспособность США обеспечить соблюдение прекращения огня в Ливане будет центральным вопросом на переговорах в швейцарском Бюргенштоке. Делегация США на переговорах с Ираном в Швейцарии встретилась с пакистанскими посредниками в Бюргенштоке. Вице-президент США Джей Ди Венс, спецпосланник США Стив Виткоф и зять президента Трампа Джаред Кушнер встретились с пакистанскими посредниками в швейцарском Бюргенштоке, где позже днем должны начаться переговоры с иранской делегацией. Об этом сообщает Аль-Джазира. Члены американской делегации пожали руки пакистанскому премьер-министру Шахбазу Шарифу и начальнику генштаба Асиму Муниру. От ответов на вопросы журналистов стороны воздержались. Депутат Кнессета Давид Битан подал апелляцию в партийный суд Ликуда с требованием заблокировать инициативу по замене праймерис на назначаемую руководством партии комиссию по формированию предвыборного списка. Как сообщает Мариф, Битан называет эту инициативу попыткой изменить правила игры менее чем за месяц до запланированных внутрипартийных выборов. Он утверждает, что реализация этого плана лишит десятки тысяч членов Ликуда права избирать и быть избранными и нанесет огромный ущерб доверию ликудников к руководству партии. В своей апелляции он просит выдать временный запрет на продвижение любых шагов по отмене праймерис, а также постановить, что даже если изменение устава допустимо в принципе, оно не может применяться к предстоящим выборам и сможет вступить в силу не раньше следующей избирательной кампании. Опубликованный сегодня отчет службы занятости говорит о том, что за последние 6 лет в чрезвычайных ситуациях в бесплатный отпуск отправляли одних и тех же работников. Особенно пострадали женщины. 71% из тех женщин, которые оказались в вынужденном отпуске в последнюю иранскую кампанию, в последние 6 лет были в таком отпуске ранее хотя бы один раз. Чаще всего отправляют в халат работниц по уходу 78%, продавцов и уборщиц 75%, работниц типографии 79%. Большинство из них уже трижды регистрировались на бирже как отправленные в отпуск, а треть уже 4 раза. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает 101 километр с Владом Зерницким.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Час зачатья я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Здравствуйте. Продолжаем музыкальный эфир на Первом, но начинаю новую программу «101 километр», программу авторской песни. Только что группа «Пиплы» завели наш темп, скажем так, и настроение песни «Велосипед». Дальше будет еще лучше. Нас ждет Люба Бабиш, израильская певица, с песней «Зарубита на носу». В сегодняшней программе мы вспомним премьеру, которую в четверг оценивали. Она тоже израильская, ее исполнила певица Ольга Фурман. Но сегодня будет у нас рубрика «Кино на 101-м», и там вы услышите песню в исполнении Аллы Пугачевой, которую вы никогда не слышали. Я вам обещаю, да. 99,9% радиослушателей ее не слышали. Я ее случайно нашел и сегодня выдам вам ее на гора. Ну что ж, а вот и Люба Бабис. «Зарубита на носу». Так назвала она эту песню.

0: Открывай. Важно, синие, красные или полосатые. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
1: В этапе чемпионата.
0: Открывая футбольную Америку.
1: Футболисты сборной Бразилии на первом этапе чемпионата мира с крупным счетом не выигрывали 12 лет с того момента, когда Мундиаль проходил у них дома. И вот, наконец, это произошло. Правда, соперник не ахти какой. Команда Гаити, которая всего лишь во второй раз принимает участие в финальном турнире мирового первенства. Бразильцы победили 3-0, забив все три мяча в первом тайме. Дубль на счету игрока клуба Манчестер Юнайтед Матеуса Куни и еще забил Винисиус Жуниор. Теперь в копилке бразильцев 4 очка и впереди заключительный матч в четверг в группе с Шотландией.
0: Плавали, знаем.
1: Шотландцы этот чемпионат начали за здравие, обыграв Гаити 1-0, а во втором туре проиграли они с таким же счетом 0-1 команде Марокко, пропустив уже на второй минуте игры форвард нидерландского ПСВ и, соответственно, сборной Марокко Исмаэль Сайбари, если уж быть совсем точным, отличился на 71-й секунде встречи. У марокканцев тоже в четверг матч с Гаити, и если они забьют больше, чем бразильцы шотландцам, то именно Марокко займет первое место в группе.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Футболисты сборной Парагвая забили еще быстрее команде Турции, тоже на второй минуте. Но если марокканцы забили на 71-й секунде, то Парагвай на 64-й секунде матча. Это пока самый быстрый гол чемпионата. Его автор Матиас Галарса выступает в американской лиге МЛС. Ну а турецкая сборная, пожалуй, главное разочарование этого турнира. Турки проиграли две встречи, не забили ни разу на чемпионате. Причем весь второй тайм против Парагвая играли они в большинстве. И теперь встреча 26 июня, которая состоится против лидеров этой группы, американцев ничего не дает. Турецкая сборная уже не сможет выйти в плей-офф.
0: Круги по воде.
1: Сборная Нидерландов неплохо в первом туре смотрелась против Японии. Дважды вела в счете, напомним, но добиться успеха не смогла. А вот во втором туре оранжевые у шведов выиграли 5-1. Первые 17 минут игрок Сандерленда Брайан Броби забил дважды. Отметился еще дублем Коди Гакпо. Интересно, что шведы в отборочном турнире заняли последнее место. И все же поехали на Мундиаль только потому, что хорошо смогли выступить в новом турнире Лиги наций, пробившись на чемпионат мира через стыковые матчи.
0: Против течения.
1: У команды Германии был куда более серьезный соперник, чем сборная Кюрасао, которую немецкая сборная обыграла ровно с таким же счетом 7-1, что и в 2014 году бразильцев. Во втором туре с Кот-д'Ивуаром пришлось нелегко, и после первого тайма африканская команда вела в счете. Итог 2-1 в пользу немецкой сборной. Денис Ундав сначала сравнял счет в середине второго тайма, а на последних секундах встречи забил победный гол. Это были некоторые итоги 10-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Семечками от Мартина любой матч станет интересней. Семечки от Мартина. Чемпион среди семечек.
3: Меняется погода, капризничает мода. Но только дружба ценится всегда.
4: Хорошие песни на 101-м километре.
5: Так, футбол позади, 15 минут 4-го. И я хочу вспомнить Юрия Висбора. Он родился 20 июня 1934 года. Его песни звучат в наших программах и будут звучать. Он и писал песни, и писал стихи, и снимался в кино, и работал в качестве журналиста, и писал киносценарии. Ну и сегодня он споет для нас песню «Турбины Ту».
6: Горит фонарик на крыле, всю ночь качаются во мгле два альпинистских рюкзака, пять манекенщиц на показ. За орденами в Душанбе два капитана КГБ, сто пассажиров на борту несут сквозь ночь турбины ту. Звенят из Бали в рюкзаках пять манекенщиц на боках, а капитаны в ночь глядят, они по должности не спят. В буфете тайна от зевак. Три стюардессы пьют коньяк.

0: никто не ждет их, рюкзаки переночуют у реки. Пять манекенщиц будут спать, добыв в гостинице кровать. А капитаны дев-такси погонят, боже, упаси. И лишь меня все ждут в порту, где замолчат турбины тут.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: В студии Денис Ганиев. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Он является собой директора совершенно замечательного магазина итальянской мебели, бутика «Alto Livello». Это так?
4: Да, это все правильно. И извините, я вот сразу так ворвусь в эфир. Все помнят, что в прошлом месяце наш магазин «Alto Livello» праздновал 12-летие. Мы с большим удовольствием, мы очень широко освещали это все у вас в эфире, и хотелось бы воспользоваться возможностью и сказать огромное спасибо, во-первых, вам, всей команде Первого радио, потому что день рождения действительно удался. У нас действительно было огромное количество народу. И мы праздновали, мы веселились, мы продавали, люди покупали. Еще раз огромное спасибо всей команде Первого радио и огромное спасибо всем, кто пришел вместе с нами, разделил этот праздник в прошлом месяце, в мае. Огромное вам спасибо.
3: Кто поверил вам в первую очередь. Ну, а мы, разумеется, с удовольствием сотрудничали, потому что, когда мы предлагаем нашим радиослушателям нечто качественное, в том числе, как итальянская мебель, которую вы привозите с Апеннинского полуострова, то мы чувствуем в том числе определенную ответственность тоже, как и вы. Так что с днем рождения, 13-й год пошел Alto Livello, да. И что происходит этим приятным июньским месяцем?
4: Ну, естественно, раз я на радио, мы в Alto Livello без сюрпризов не умеем, и в этот раз это очень долгожданный сюрприз. Если вы помните, я всегда говорил, что наши диваны, наши кресла, это итальянские. Мы также продаем еще кровати, но это было не итальянское производство, и вот оно случилось. У нас в магазине итальянские кровати итальянского производства. Кожа, ткань, та же кожа, которую мы предоставляем на наших диванах и на кресел. Итальянские кровати в Alto Livello. Я хочу тоже воспользоваться возможностью и сказать, потому что очень часто люди говорили, вот когда к вам придет кровать, обязательно позвоните. Естественно, позвонить всем это будет немного проблематично. Во всеуслышание, на всю страну я говорю, в Alto Livello итальянские кровати. Приходите.
3: Так, давайте чуть-чуть подробнее об итальянских кроватях. Есть конкретные размеры. Может быть, в Италии любят трехметровые кровати, я не знаю, может быть, двухъярусные, может быть, я не знаю, подсвет. Что происходит?
4: А вот тут вы, кстати, говорю, угадали, когда мы только начали об этом разговаривать, оказалось, что итальянские размеры не совсем привычные для нас размеры. То есть, например, у них кровать 2 метра на 1,50 м, это считается абсолютно стандартным размером. Но, естественно, этот завод, с которым мы работаем очень много времени, переговоры, действительно...
3: Вы сказали им баста.
4: Да. Баста карапузики, да. Естественно, любые размеры, которые ходовые у нас в стране, это 1,90 м на 1,40 м, 1,90 м на 1,60 м, 2 м на 1,60 м, 2 м на 1,60 м. В общем, любой размер, это точно так же, как и с диванами, все под заказ. Это фантастическая кожа и фантастическая ткань, которую мы привозим. Это все с одного и того же завода. Это одинаковые цвета, одинаковое качество любого размера. Приходите и смотрите. Это действительно кровати, которых в Израиле еще не было.
3: Итак, Alto Livello. Причем знаете, что в любую точку страны магазин доставляет продукцию, которую вы выберете. И сразу давайте поговорим вот о чем. Как вы работаете, часы, дни, где вы находитесь, можно ли приехать туда на машине, можно ли приехать всем городом, рассказывать. Да.
4: Всю эту коллекцию, которую мы привезли, начиная с сегодняшнего дня, сейчас чуть позже мы, естественно, скажем о тех акциях, о тех скидках, которые будут у нас в магазине, мы не ограничиваем всю неделю. Приезжайте к нам в город Ришон-Лицион на улицу Рожанский, 11, Мы открыты с воскресенья по четверг с 10 часов утра до 9 часов вечера. В пятницу мы открыты с 9:30 до 2 часов дня. И в ближайшую субботу мы тоже будем открыты, так как у нас мы представляем коллекцию кровати. Мы будем открыты с 11 утра до 10 часов вечера. Ришон Лицион, Рожанский, 11. Есть еще у нас короткий, легко запоминающийся номер телефона, и я уверен, что вы захотите узнать много чуть более подробной информации, поэтому не стесняйтесь, звоните, звездочка 9246.
3: Звездочка 9246. Ну, теперь, безусловно, давайте к деньгам, давайте перейдем к ценам и, может быть, к возможным каким-то скидкам. Все-таки, знаете, спать на итальянской кровати и просыпаться на святой земле — это двойное удовольствие.
4: Согласен с вами, да. Давайте немножечко на 2 секунды вернемся к диванам. Да, диван, естественно, никуда не делись. Диваны, кстати говоря, для любителей тканей мы получили абсолютно новую коллекцию тканей. Это 6 разных тканей, в том числе антикоготь. Поэтому все, кто заходил к нам в магазин и, может быть, выбрал диван, но не выбрал ткань, заходите, у нас появились новые ткани. Всю неделю, начиная с сегодняшнего дня и по субботу включительно, на все диваны, на все кресла, на все журнальные столы, обеденные столы у нас будет 40% скидки, а вот на кровати у нас будет 50% скидки. Это еще не все, тут есть еще интрига, у меня есть много еще интересного, в течение недели обо всем расскажу, но давайте еще раз. Диваны, кресла, журнальные столы, обеденные столы, 40% скидки абсолютно на все. Под заказ, естественно, речь идет о новых вещах. Кровати 50% скидки. О конкретных цифрах мы, естественно, тоже поговорим.
3: То есть эта неделя пройдет как чемпионат итальянской кровати Вальто Ливелла.
4: Итальянская сборная, к сожалению, на чемпионат мира не пробилась, но кровати итальянские в Израиль пробились.
3: Потому что они много отдыхали в итальянских кроватях и растратили какие-то навыки. В любом случае, это новая страница жизни итальянского бутика Альто Ливелла. К диванам, к журнальным столикам, шикарным креслам добавляются итальянские кровати. Причем все это на заказ. Вы заказываете, и все это привозят вам через примерно 3-4 месяца из Италии и доставляют в любую точку страны. Так что, и гарантия у вас по-прежнему есть.
4: Такая же, как и была. Гарантия 10 лет. Мы единственный магазин в Израиле, который дает на свою продукцию 10 лет гарантии. Более подробно об этом, естественно, приходите к нам в магазин, мы вам все расскажем и покажем.
3: Город Ришон-Лецион, улица Рожанский, 11, бутик Альто Ливелла. И там, на первом или на втором этаже, я не знаю, вас ждет Денис Ганиев.
4: Я жду и на первом, и на втором, а кровати ждут на минус первом этаже.
3: Невероятно. Спасибо, Денис.
4: Пожалуйста.
2: Альто Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альто Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Лицион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель DAX. Ришон Лицион, Лещанский 3.
6: Реклама.
11: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.

0: Красивая песня, называется она «Целый мир». Ее написал и исполнил Анатолий Днепров. Вы слушаете программу «101 километр». И мы подошли к рубрике, где вспомним премьеру предыдущего четверга.
1: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
2: Простите, часовню тоже я развалил?
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
4: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
0: Итак, 15 часов и 30 минут. Я представляю вам премьеру, которую мы оценивали в четверг. Называется песня «Ты сила и слабость моя». Песня, на самом деле, была принята нашими слушателями очень хорошо и получила достаточно высокую оценку. Ольга Фурман через меня благодарит всех слушателей, кто оценивал, кто отнесся к ее песне. Она, на самом деле, тоже находилась на нашей волне в тот момент. И сегодня мы просто закрепляем эту премьеру таким образом, что мы ее послушаем еще раз и еще раз убедимся в том, какой мы сделали выбор, правильный или нет. Итак, Ольга Фурман. «Ты сила и слабость моя».

0: Ольга Фурман представила нам эту песню в качестве премьеры в четверг. «Ты сила и слабость моя». Эту песню можно послушать на нашем сайте и проголосовать за нее, если захотите.
1: Кино на 101-м.
2: И какой-то жиган.
0: Так, это моя любимая рубрика в этой программе. Сегодня я вам расскажу, во-первых, о фильме, о музыкальном советском художественном фильме, снятом в 1972 году Александром Орловым, Марком Захаровым «Стоянка поезда. Две минуты». Надо сказать, что этот фильм – дебют. Режиссерский дебют Марка Захарова в кино. Он же написал и сценарий фильма, и фильм выпустили 31 декабря 1972 года. Сюжет там следующий. Из Москвы в провинциальный городок Нижние Волчки приезжает на работу молодой и красивый врач-невролог Игорь Павлович Максимов. И его действительно играет, на мой взгляд, один из самых красивых советских артистов. Это Олег Видов, который ушел из жизни в 17 году. Он много лет жил в Соединенных Штатах. Он, этот врач, вызывает симпатию своих коллег, в том числе и у молодой медсестры Алены. Ее играет тоже очень красивая, невероятная, я бы даже сказал, сексапильная актриса Валентина Теличкин. Однако работа и жизнь в этом маленьком городке быстро наскучивают Игорю. Нет, он москвич, и в этих Нижних Волчках нет для него темпа, драйва этой урбанизации. Население редко чем болеет, поликлиника часто пустует. В общем, не на ком практиковаться, и он начинает тосковать по Москве, по друзьям и по любимой женщине, известной эстрадной певице. И медсестра Алена, понимая, что Игорь почти уже одной ногой уехал в Москву, решает его удержать и обращается за помощью к местному мужичку-волшебнику Василию, его играет Юрий Белов, который творит добрые дела. И благодаря волшебнику в этом городке начинают происходить разные интересные события. И, естественно, что? Да, Игорь Павлович Максимов, врач-невролог, остается в Нижних Волчках. Где еще быть врачу-неврологу? Должен обязательно назвать

0: Вам актеров, которые играли в этом фильме, это целые, я не знаю, целая палитра шикарных советских актеров. Юрий Белов, Олег Видов, Валентина Теличкина, я их уже перечислил. Далее Алла Будницкая, она играет известную певицу, в которую влюблен врач. Александр Вигдоров, Людмила Иванова, Юрий Саранцев, Алла Мещерякова, Светлана Швайко, Нина Карачковская. Кстати, Карачковская, вам, наверное, ассоциация с Натальей Карачковской. И правильно, потому что брат Нины Карачковской был женат на Наталье Карачковской. Юрий Сорокин, Владимир Грамматиков, Борис Сичкин, Кира Смирнова. И, кстати, Леонид Каневский снимался, он играл концертного директора. В титрах фамилии Каневского нет, и его по какой-то непонятной причине озвучивал Валентин Гафт и Авангард Леонтьев. Что касается песен, музыку для всех песен написал Геннадий Гладков, слова Юрий Энтин. И в этом фильме песни поют многие актеры, от Юрия Саранцева до Владимира Грамматикова, но в этом фильме спело раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь песен или семь, скажем так, зонгов, арий Алла Пугачева. И вы сейчас услышите песню, которую никогда не слышали в ее исполнении. Кстати, съемки проходили в Адуллуеводе и в Белгород-Днестровском, вы знаете, это под Кишиневым, и в том числе это Одесская область. Так вот, вы сейчас услышите песню «Официантки», которую исполняет Алла Пугачева.
1: Из горячего один холодец, кофе, глиссе и рябчики, из холодного горячий борщец, просто оближешь пальчики.
2: Как вам идут веснушки, жаль, что я их лишен. Мне бы бокальчик пульша, ну, а ему корешон.
1: Будет выполнен в минуту заказ, вас окружу вниманием, приходите к нам еще много раз, благодарю заранее.
0: Фильм называется «Стоянка поезда 2 минуты», 1972 год. И, кстати, здесь Алле Пугачевой подпевает Юрий Белов, актер.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Продолжает нашу программу песня «Плохая примета» в исполнении Александра Кальянова. Всем суеверным посвящается.

0: Реклама.
1: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Максане и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосем. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный четырехдверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей, морозильная камера Электро 399 шекелей, ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей, ну а большая стиральная машина Электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Электро 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь, 5 комфорок, всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максане и Хашмаль в Ашдоде. Промышленная зона, улица Абосем. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
0: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
0: Новости Максане и Хашмаль.
3: Прямо сейчас сеть магазинов Максане и Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
0: Это были новости от Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Мебель Dax, Ришон Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.
7: В эфире 101-й километр.

0: На морском песочке я Марусю встретил в розовых чулочках, талия в корсете.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Ну что ж, все ближе к завершению программы, мы двигаемся с вами, и я еще раз скажу о том, что Сергей Трофимов открыл третью часть песни «Она прикроет мне спину». Я приглашу вас на наш сайт, когда будет минутка, загляните в раздел «Хит 101», там представлены песни для голосования, потому что голосование будет продолжаться до 31 декабря, каждый месяц мы будем определять лучшие десятки, и июнь тому не исключение, поэтому на официальном сайте нашей радиостанции, который легко найти, даже не говорю как, наверху интерфейс «Хит 101», и заходите и голосуйте. Выбирайте песни, слушайте, смотрите. Думаю, вам понравится. Ну, а следующая песня в исполнении группы «Зодчих», которые, скажем так, переродились, вернулись на сцену.

Вот такая группа «Зочи», песня «О чем ты хотел со мной помолчать» звучит в нашем эфире на волне 89.1 FM.

Почему я сказал перерождение этой группы? Дело в том, что 46 лет назад они были созданы. Юрий Давыдов собрал музыкантов. И, надо сказать, они отмечались очень интересной музыкой, совершенно несвойственным советским вокально-инструментальным ансамблем, звучанием. Ну, потом, разумеется, распались, и вот с 2019-го они вместе. И звучат в наших эфирах в том числе. Так, что могу сказать? Приходит время передавать студию моим коллегам, в данном случае Екатерине Вергуновой. Сразу после выпуска новостей от Светланы Карбут, которую она представит нам, Екатерина Вергунова ворвется в эфир с программы «Снова Вергунова». В 17 часов Алина Дарк и трехчасовая программа «Шестая передача», вечерняя, сопровождающая всех, кто будет находиться за рулем в первую очередь. В 20.00 Александр Солнцев представит очередной выпуск программы «Мужчины не плачут». Я рекомендую вам послушать и в том числе, может быть, даже поспорить с Александром, что он умеет делать. Я же с вами расстаюсь непосредственно до завтра, и мы встречаемся в 15. У нас завтра и рубрика про футбол, и игра «Пан или пропал», и «Джайв тайм», музыкальный десерт, и «Минута добра», будем говорить спасибо, и много хорошей музыки. Завершит сегодняшнюю программу 101 Виктор Третьяков песней, словам которой надо прислушаться. Песня называется «Проводник». Всем приятного вечера.

все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно влево мухи свистит. И какая-то неврозность в груди. И похрустывает что-то в костях. Да и пенсия еще впереди. Как намек, что задержался в гостях. 20 000 дней с хвостом.

сердца. А я и падал, и горел, и тонул. Но храним был, видит Бог, по всему. До 60 глянь, дотянул. Значит, нужен был зачем-то ему.

какой бы крен в пути не возник, на другой бы крен я не променял. Ведь профессия моя — проводник, кто бы что ни говорил про меня. Я о прожитом судить не берусь и заглядывать вперед не хочу, но даст Бог, еще и к вам соберусь. И фуражечки такой

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
3: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3. Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центр Кар Азур».
10: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Швейцарии стартовали американо-иранские переговоры. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Катара сообщило о начале в Швейцарии переговоров по реализации американо-иранского меморандума о намерениях. В них участвуют представители США, Ирана, Катара и Пакистана. Цель встреч – достижение всеобъемлющего и длительного соглашения с учетом всех аспектов меморандума, заключение окончательного договора и создание рабочих групп, которые будут следить за соблюдением его условий, говорится в заявлении МИДа. По словам пресс-секретаря ведомства Маджида бин Мухаммеда Аль-Ансари, специальные группы по согласованию условия окончательного соглашения уже созданы, а Катар и Пакистан как посредники будут заботиться, чтобы переговоры прошли в позитивной атмосфере. Спикер Кнессета Амир Охана отверг предложение Высшего суда справедливости о проведении повторных выборов государственного контролера. Сегодня он написал в сети X, что решил не проводить повторное голосование. Охана добавил, Кнессет уже сказал свое слово. Таким образом, вопрос о законности избрания бывшего адвоката премьер-министра Михаэля Рабелла на один из высших государственных постов придется решать Багацу. Напомню, рекомендация о проведении повторных выборов была озвучена заместителем председателя Верховного суда Ноамом Сольбергом 18 июня, когда Багас рассмотрел ходатайство об отмене результатов выборов. Заявители утверждали, что ряд депутатов от Ликуда фотографировались возле урны для тайного голосования с бюллетенями, в которых значилось имя Рабелла. Минздрав Израиля сегодня сообщил, что в стране обнаружен второй пациент с подозрением на лихорадку Эбола. Это человек, вернувшийся в Израиль из Демократической Республики Конго 2 дня назад. Мужчина обратился за медицинской помощью после того, как у него поднялась температура и проявился еще ряд соответствующих симптомов. Пациента переведут в больницу Шиба в Тель-Шомере, которая определена как один из медцентров для госпитализации больных в подобных случаях. Параллельно Минздрав проводит эпидемиологическое расследование, чтобы выявить, с кем контактировал больной и есть ли связь с предыдущим случаем. Израильский национальный авиаперевозчик «Эль Аль» сегодня официально запустил новую туристическую платформу под названием «Эль Аль Тревел». Благодаря этому сервису клиенты компании смогут напрямую бронировать отели за границей, а также использовать и накапливать бонусные баллы в рамках действующей программы лояльности «Флайкард». На сегодняшний день запущенная платформа включает в себя базу данных, содержащую информацию примерно о 1,5 миллионах отелей по всему миру. В заявлении «Эль Аль» также подчеркивается, что в будущем спектр предоставляемых услуг будет расширен. И о погоде. Температура воздуха сегодня в пределах среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Этот час на первом продолжит снова Вергунова. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Снова Вергунова.

0: традиции всех приглашаю в наше и только наше музыкальное свидание. Я, Екатерина Вергунова, снова у микрофона, как всегда обещала, и прихожу ровно в 16 часов, чтобы провести этот час с вами, для того, чтобы зарядиться максимально классным настроением на всю предстоящую рабочую неделю. Надеюсь, выходные действительно у вас пролетели хорошо, хоть и быстро, а у некоторых не будем указывать пальцем. Да уж, они мгновенно пролетают, незаметно просто, да? А планов-то сколько? Планов на них! Но сегодня будем по традиции перешептываться. Разумеется, плейлист готов. Буду поднимать вам настроение, где бы вы ни находились. Или там на местах рабочих, или уже возвращаетесь домой. Может быть, кто-то только едет на работу, и такие тоже есть среди нас. В любом случае, всем привет!
1: Лето, мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты.
2: Вот такое лето на Первом радио.
0: Новость очень интересную нашла. Буду ее с вами сегодня обсуждать. Сразу скажу, она мистическая. Ну и, конечно же, мне нужны будут ваши лайфхаки, ваша помощь, ну и ваше настроение. За это у нас клевая музыка и, разумеется, моя энергия и мое настроение, которое я дарю вам

0: Снова Вергунова.
1: Да, снова Вергунова. Это я, и зовут меня Катерина, и я у микрофона снова. Сегодня у нас тема, от которой буквально мурашки по коже. Ну, мне так кажется. Начнем с горячей новости, которая обсуждается сейчас во всей ортодоксальной, простите, общине, ну и в сетях тоже. Рассказываю, в ешиве города Бейтар-Элит обычные вечерние занятия превратились в настоящий ужас. На самом деле ученики там стали жаловаться администрации, что в одном из классов по стенам средь бела дня, ну а точнее по вечерам, разгуливает жуткий темный силуэт. И сначала руководство, конечно, только посмеялось и списало все на банальные подростковые розыгрыши, но жалобы становились все настойчивее, атмосфера накалялась. И тогда там их духовный наставник решил лично проверить класс ночью. И, конечно же, вы догадываетесь, да, он зашел в пустую комнату и своими глазами увидел вот эту необъяснимую черную фигуру. В общем, дело закрутилось. Наставник этот не на шутку перепугался, спешно покинул помещение, забил тревогу, и ситуация оказалась настолько серьезной, что по распоряжению городских раввинов во всем здании ешивы в срочном порядке заменили все мезузы. Вот это вот меня просто поразила новость. Ну как, они-то знают, что нужно мезузы поменять, а мы с вами что можем поменять, кроме мезуз? И, разумеется, у меня возник вопрос, как вы относитесь к подобной мистике, и если бы в вашей квартире или в вашем офисе завелся такой незваный гость, как бы вы лично отгоняли привидения? Пишите на номер 054-20-70-800, я жду ваших WhatsApp-эсок, потому что задумалась, а вот вдруг у нас здесь на радио. В общем-то, все чудеса, которые происходят, и происходят именно от этого. Ну, кто знает. Может быть, у нас есть здесь свой барабашка. 054-20-70-800. Если бы в вашей квартире завелся незваный гость в виде барабашки, духа или еще кого-нибудь, как бы вы лично отгоняли привидение, пишите, я буду ждать ваши WhatsApp-эски. Ну и помимо этого, есть следующий трек, он уже готов. Кстати, напомню, что в тайнах еврейского мистицизма вложено такое понятие, как дебуки. А, вспомнили? Таинственное явление, конечно же. Чуть позже про него расскажу, ну а вы пока пишите, как вы изгоняете таких вот злых духов, незваных гостей в своих квартирах, офисах, из гаражей или где-нибудь еще. 054-20-70-800.
2: 89.1 FM. Наша музыка. На вечеринке. Ваше настроение. На вечеринке. Первое радио.

0: начинаем поднимать тебе настроение на эту рабочую предстоящую неделю. В принципе, можно сказать, что уже первый вдох мы сделали. День уже катится к своему завершению. Ну и раз мы уже заговорили о духах, давайте заглянем за кулисы Голливуда, где знаменитости сходят, скажем, с ума по экзорцизму. Да, они там многие прям верят и в Тары, и в белую карту, и в звезды, и вот в это во все. Ну, например, певица Леди Гага настолько панически боится потусторонних сил, что потратила около 50 тысяч долларов на специальный высокотехнологичный прибор для обнаружения магнитных полей и поиска призраков. Мы тут в продюсерской поговорили, решили, что лучше бы она потратила на нас, мы бы ей сами нашли кого угодно, и барабашку, и еще кого-нибудь. Она регулярно нанимает профессиональных охотников за паранормальным, ну, то есть те самые охотники за привидением, чтобы вот те проверяли ее гостиничные номера во время мировых турне перед тем, как она туда заселится. А вот актер Киану Ривз признавался, что в детстве своими глазами видел силуэт костюма без тела и головы. Тут я решила, что он просто Булгакова начитался. Но на самом деле он, Киану Ривз, говорит, что тот, вот этот вот силуэт без костюма, вернее, в костюме без тела и головы, парил в его комнате в Нью-Йорке. Ну и чтобы очистить пространство от негатива, многие западные звезды сегодня нанимают современных шаманов, которые окуривают съемочные площадки. Шалфеем, кстати, он называется белый, и это тоже очень важно, оказывается. Известно, что на съемках многих культовых фильмов ужасов, таких как «Заклятие» или еще каких-то других, на площадку специально приглашают священников для благословения группы и труппы, чтобы защитить актеров от реального проклятия. Так что там суеверий очень много. Ну, в общем, и у богатых, и у знаменитых свои методы борьбы со страхом. Но у меня вопрос к вам. Если бы у вас был неограниченный бюджет, какую самую безумную вещь или гаджет вы бы купили, чтобы навсегда, навсегда отпугнуть привидение в своем доме? Пишите 054-20-70-800.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.

0: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Жаркое лето в Center Car.
9: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
8: Center Car Azur.
9: Дерех Ашива 9.
8: Мебель DAX. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
10: 7 клинических исследований доказали. BQ-Ройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
0: Реклама.
11: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Максана и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосем. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный 4-дверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей. Морозильная камера Электро 399 шекелей. Ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей. Ну а большая стиральная машина Электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Электро 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь, 5 комфорок, всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максана и Хашмаль в Ашдоде. Промышленная зона, улица Абосем. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
0: Реклама.
12: Снова
0: Вергу.

с вами двигаться по этому воскресному прекрасному солнечному дню. Врываемся в эту неделю, вернее, мы уже ворвались, уже даже прошло 16 часов, можно даже так сказать, что скоро день закончится. Говорим сегодня про духов, про вот этих вот ребят, которые внезапно появляются, внезапно исчезают. Никто их никогда толком не видел, но все о них знают и говорят, что почти каждый второй видел. Так вот, иногда духи не просто приходят в гости, а буквально оккупируют, скажем, элитную недвижимость тех самых звезд, про которых я уже рассказывала, и идут даже на крайние меры. Я про звезд. Звезды идут на крайние меры, не духи. Вот, например, известная модель Клаудия Шиффер честно признавалась, что в ее роскошном доме живет сразу несколько призраков. И вместо того, чтобы вызвать товарищей на помощь, Клаудия решила с ними просто подружиться, заявив, что все ее домашние привидения исключительно доброжелательны и любят старинную атмосферу. А вот всем известный певец Робби Уильямс в свое время даже съехал с особняка, потому что его собака панически выла на определенные углы, а сам музыкант постоянно чувствовал чье-то зловещее присутствие. Ну и похожая история случилась с актрисой Кортни Кокс, которой пришел продавец дома и прямо заявил, что здесь живут духи, после того, как пара паранормальных явлений подтвердилась на глазах у гостей, и Кортни просто продала особняк от греха подальше. Ни за что бы не продала. Вот честное слово, вот между нами, девочками, только никому не говорите. Какие бы там привидения не были, я бы особняк, если уж мне достался бы особняк, ни за что бы не продала. Ну, в общем, продажа недвижимости, пожалуй, самый радикальный, но действенный способ избавиться от потусторонних соседей. И мне интересно, как бы поступили вы на месте звезд, попытались бы мирно договориться с домашним призраком или сразу же начали бы собирать чемоданы и отправляться в путь. Нам пишут несколько сообщений здесь пришло. Есть такие, которым мы личные, перешептываемся. Да-да, не все смски вылетают в эфир. Но аллигатор здесь вместе с нами пишет: «Добрый день, первое любимое радио страны. Если бы завелся барабашка или бабайка, я бы ему написал письмо о том, как нужно вести себя в моих покоях». Представляю себе этот список сразу. Первый пункт, второй, третий, 121-1025, да? И не ходить, и не топать. Поставил бы ему на столе стакан холодной воды и кусочек хлеба. Попросил бы не шалить и жить в гармонии. В противном случае заведу кошек и собак, от которых ему не будет покоя, аллигатор. И дальше он дописывает: я бы приобрел видеокамеру с тепловизором так, чтобы транслировать их непоявление. Тем самым создал бы Бог паранормальные явления. В общем, да, ну, в общем, да, очень интересно. На ТикТок бы залетел бы точно, аллигатор. 100% заводите себе такую камеру. Кошки и собаки не знаю, а вот камера в ТикТок, это было бы прикольно. Александр пишет: чтобы победить врага, сделай его своим другом. И

0: с ними. Если не подружиться, то хоть бы пообщаться, и тогда возможно. И такое, как описано у одного японского автора. Хозяин дома, уверенный в своей правоте, воскликнул: «Да что ты можешь знать о жизни, привидение, жившее 300 лет назад?» И услышал в ответ: «Да нет, это ты что можешь знать, человек, который родился только через 300 лет?» Кенг, прекрасно. Действительно, что мы с вами можем знать, например, о каком-то старинном доме, в котором живет привидение, ведь оно же там уже живет много лет, а мы только появляемся. Да, подружиться все-таки хорошая тема.
1: Снова Вергунова.
0: Боже мой, сказала бы я сначала, если бы узнала, что у меня вот здесь вот рядом сидит сейчас самое настоящее привидение.

0: 16:39. Мы с вами продолжаем двигаться по нашему музыкальному свиданию. Напомню, оно только наше. Ну и перешептываться по поводу «видел-не видел привидения», «где видел». Вообще интересно, если они заводятся в квартирах, то где они там обитают? В шкафах? Где-нибудь под диванами? В каких углах? Да и вообще уютно, удобно им у вас. Итак, если вы таких встречали или знаете, что делать, чтобы их не бояться здесь, в нашей стране, помимо мизуз, то пишите 05-420-70-800. Небольшая реклама, ну а затем я сразу же к вам вернусь.
1: Реклама.
2: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
3: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
7: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в «Карфур». Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага «Санасофт» всего 21 шекель 90 огород. Кофе «Тестерс Чойс» 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп «Осем» всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах «Карфур» по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте «Карфур». Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
8: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Новости «Махсаны Хашмаль».
10: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский, 3.
1: Реклама.
12: Снова Вергунова.
0: Точно, это правильно делаете, если только мне и доверяете, потому что я сама себе тоже доверяю, особенно когда речь идет, куда пойти, зачем пойти, сколько, чё, а он чё, она чё. Ну, если мы сегодня говорим про привидения, конечно же, очень хочется и у наших спонсоров программы тоже узнать, что у них с привидениями там происходит в их магазинах, например, в итальянской мебели от Alta Livello. Денис Ганеев с нами в студии здесь, привет.
13: Добрый день.
0: Что у вас там вообще бывают, вот эти барабашки там шастают, нет?
13: Да, исключительно итальянские. Мы их не понимаем, они говорят по-итальянски, мы их не понимаем.
0: Поэтому вы не знаете, что они просят, там молока, конфетку оставить, вот это вот все.
13: Но по поводу поймать мы решили этот вопрос.
0: Как?
13: Очень просто, мы привезли к нам в магазин итальянские кровати. Утром, вечером поставили, утром смотрим, все барабашки ваши спят.
0: вот что нужно делать в наших с вами домах. Если вы, друзья мои, не знаете, что делать, как поймать, пожалуйста, Альт или Вэлла. Уай, какой лайфхак для эфира. Мощный, я бы сказала. Махороший, записывайте. Итак, Альт или Вэлла, новые кровати. Что это, из Италии прям приехали к нам?
13: Да, мы где-то примерно в районе полутора лет вели переговоры, потому что завод делал только диваны, кресла,
0: салоны.
13: Журнальные столы, салоны, да, а кровати у них не было. Но к нам очень часто приходят люди и говорят, мы хотим сразу все, мы хотим и кровать тоже, причем чтобы кровать по возможности была тоже из такой же ткани или из такой же кожи, несмотря ни на то, что вроде бы как бы это разные комнаты и как бы не должно влиять по идее на цветовую гамму, но все равно желание клиента закон.
0: Я их очень понимаю.
13: Желание клиента закон, и вот в семье Альт или Вэлла прибыло, теперь у нас есть и итальянские диваны, итальянские кровати, причем это тоже под заказ, это тоже любого размера, 1,90 на 1,40, 2 на 1,60, 1,90 на 1,60, как хотите, вы приходите, выбираете модель, у нас 6 абсолютно эксклюзивных диванов. Почему диваны все время
0: потому
13: у меня выпадают?
0: Потому что я про диваны думаю, да, что у меня с диванами как раз таки проблем нет, а вот с кроватью всегда возникает проблема, хочется ее пошире или там подлиннее, как-то всегда хочется,
13: ну вот
0: под заказ.
13: Теперь все есть у нас, это действительно эксклюзивные модели, мы очень постарались. Таких моделей, как у нас, нет нигде. Это действительно Италия, это действительно с того же завода, с которого мы привозим диваны. Очень многие у нас спрашивали, ребята, когда будут кровати, позвоните. Я постараюсь всех обзвонить, но я уверен, что вы слушаете первое радио. Приходите, начиная с завтрашнего дня, с 10 утра до 9 часов вечера, Ришон Лицион, Рожанский, 11, и увидите все вживую, воочию у нас в магазине. Они уже собраны, стоят, вас ждут.
0: Обалдеть. Ну, это на самом деле, ты, во-первых, спасибо за то, что ты дал такой классный лайфхак по нашей теме эфира, как справиться с барабашками в доме, да? Купить новую кровать. Пока вы на работу, они, значит, там уже себе отдыхают, и все будет хорошо. И они же еще и охраняют дом. И если это уже совсем итальянские барабашки вместе с итальянской кроватью приехали, то вообще все будет по высшему уровню. Итак, с завтрашнего дня Ришон Лицион, Рожанский, 11, с 10 утра до 9 вечера вас ждут абсолютно эксклюзивные новые, можно прийти, посмотреть, потрогать.
13: Потрогать, полежать, попрыгать, да.
0: О,
13: конечно,
0: попрыгать
13: безусловно.
0: Можно, это я люблю.
13: Да, и не забывайте, что диваны и кресла, и журнальные столы, и обеденные столы никуда не делись. Мы это сделали не за счет чего-то, у нас специально уже давно было приготовлено место, оно просто ждало своего часа и дождалось. Все, что надо для вашей квартиры, и есть, давайте напомним, это двухэтажный великолепный итальянский бутик, 1200 квадратных метров эксклюзивной итальянской мебели, поэтому все, что вам осталось...
0: А мне не укладывается вот это слово «бутик» вот сюда, потому что я видела вот этот огромный павильон, я бы назвала. Это действительно огромнейшее место. И первый этаж, и второй. Причем, помнишь, да, когда я пришла посмотреть, я уже открыла рот на первом этаже, а потом выяснилось, что есть еще и ниже этаж. Да. Как? А еще и туда надо сходить?
13: Подтверждаю, все так и было.
0: Ну, реально, это правда. И там тоже очень все красиво и грамотно расставлено. Вот что мне понравилось. То есть расставлено в том плане, что тебе все понятно. Не нужно заглядывать или там как-то изгибаться и заглядывать за уголок и посмотреть, а какая же спинка там у той кровати. Нет, все можно обойти, посмотреть и все, каждый угол увидеть. Максимум подвинуть, если надо. Вместе с вами ляжете и вас подвинут на той кровати. Итак, с завтрашнего дня Ришон Лицион, улица Рожанский, 11, с 10 утра до 9 вечера. Пожалуйста, приезжайте. Если возникли сейчас какие-то вопросы, можно позвонить. Звездочка 9246. Итальянская мебель от Альт или Вэлла уже ждет всех и каждого. Ну и если не успеете, то вы опоздаете.
13: Не опоздайте, потому что еще суббота. Мы в эту субботу тоже будем открыты с 11 утра.
0: Денис, спасибо тебе. До встречи.
13: До свидания.
1: Реклама.
14: Снова.
1: Снова Вергунова.
14: Снова.

16:53. Время пролетело с вами незаметно. Целый час пролетел просто на одном дыхании. Ну и напоследок давайте немного посмеемся и вспомним, какой бы барабашка у вас ни находился, юмор — это лучшее оружие против любого страха и мистики. В мировой истории, кстати, зафиксирован случай, когда привидения вели себя не столько пугающе, сколько абсолютно нелепо. Например, в одном из старых английских пабов долгое время ходила легенда о призраке-алкоголике, который якобы по ночам двигал стакан и ворвал пиво у барной стойки. Правда, потом на камерах наблюдения поймали вполне живого енота. И вот на этой ноте я передаю студию Алине Дарк и программе «Шестая передача». Именно она будет сопровождать вас далее этим прекрасным воскресным вечером. Ну а я, Екатерина Вергунова, уже буду ждать вас в 16:00 в четверг. Желаю всем хорошей недели, продуктивной недели, тихой недели, мирной недели. Ну и, разумеется, хороших новостей всем вокруг да около. Всем пока.

0: Снова Вергунова. Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
0: Реклама.
6: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
0: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
10: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
11: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
12: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
0: Новости «Махсаны Хашмаль».
13: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
14: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Вице-президент США заявил о прогрессе на переговорах с Ираном. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что на переговорах по Ирану уже был достигнут прогресс, и дополнительный прогресс может последовать в течение нескольких часов. «Мы уже добились большого прогресса всего за последние несколько часов, и я ожидаю, что в ближайшие часы мы добьемся дополнительного прогресса», заявил он сегодня журналистам в швейцарском Бергенштоке. По словам Венса, это историческая встреча. Никогда прежде, за исключением Исламабада, последних нескольких месяцев иранское и американское руководство не встречалось на столь высоком уровне, подчеркнул вице-президент. Он отметил, что президент США Дональд Трамп попросил нас перевернуть страницу, трансформировать наши отношения с народом Ирана и протянуть руку, которая говорит иранскому народу: если ваше руководство готово отказаться от роли детонатора региональной нестабильности, если они готовы отказаться от ядерных амбиций в долгосрочной перспективе, то США готовы фундаментально изменить наши отношения с этой страной. Это, безусловно, наша цель, сказал Венс. Министр обороны Исраэль Кац, отвечая на утверждение о том, что свобода действий Цааля в Ливане ограничена, сказал: не было и нет никаких ограничений для солдат Цааля в Ливане, действующих с целью устранения угроз. Прекращение огня, о котором было объявлено накануне, оставляет Цааль на всех позициях в зоне безопасности, которая защищает поселки нашего севера. Кац подчеркнул: сохранение жизни наших солдат и граждан – высший и абсолютный приоритет. Как уже разъяснили премьер-министр Бениамин Нетаньяу и я, Израиль не отступит из зоны безопасности в Ливане. Председатель Кнессет Амир Охана отверг предложение Высшего суда справедливости провести повторные выборы государственного контролера. На эту должность был избран Михаэль Рабелла. «Кнессет уже принял решение, повторных выборов госконтролера не будет», написал Охана в соцсети X. Апелляция в БАГАЦ касалась и конфликта интересов, который существует, по мнению истцов, в самом факте избрания Рабелла, так как тот представлял премьера Нетаньяу, и нарушений принципа тайного голосования. Нарушение состояло в том, что некоторые депутаты снимали на видео свое голосование, а затем это выложили в интернет. В иске говорится о том, что все это было сделано под давлением руководства Ликуда, что является нарушением принципа тайны голосования. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится уйти в отставку после того, как практически лишился поддержки ближайших союзников, пишет «Телеграф». По словам депутата от Лейбористской партии, которого считают лояльным Стармеру, премьер может объявить дату своей отставки в понедельник, 22 июня. По словам высокопоставленного представителя правительства, Стармер осознает, что игра окончена, и думает, как сохранить свое наследие. Кроме того, определить сроки ухода Стармера в частном порядке призвали 5 министров его кабинета, в их числе министр транспорта Хайди Александр, глава МИД Ивет Купер и глава МВД Шабана Махмуд, пишет «Телеграф». И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 23-29, в Хайфе 21-26, в Бершеве 21-32, в Эйлате 24-38 градусов. Вы слушали новости, оставайтесь на первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
2: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 6 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, шестая передача начинается. А значит, вечер пришел. Да, вот таким вот образом мы его с вами начинаем вместе с Эдом Широном. Ну, сегодня будет много музыки, много разговоров. А что же сегодня еще будет на шестой передаче? Ну, хочу вам напомнить, что сегодня у нас финальная игра. Да, сегодня у нас финальный конкурс, поэтому если вы еще не участвуете, сегодня как раз-таки последний будет шанс в 17.30. Ну, а завтра уже будут объявлены победитель. А, конечно же, в 18.30 мы с вами услышим рубрику «Культурный антракт» от Владлены Прешель, из которой узнаем, что и какие интересные события происходят на этой неделе в Израиле, куда можно сходить, что посмотреть и тому подобное. Ну, а прямо сейчас давайте не будем терять времени, будем приступать к музыке, до чего мы здесь, собственно говоря, и собрались.

скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, собираясь утром на работу? Господи, ну почему я не могу зарабатывать на жизнь чем-то, ну, простым? Например, просто сладко спать или завернуться в плед, пить кофе и смотреть в окно. Честно, мечтаю об этом, но, к сожалению, это так не работает. Хотя, может быть, и работает. Да-да-да, у меня для вас потрясающие новости. За это все платят. И платят, причем, очень приличные деньги. На секундочку. Сегодня давайте приоткроем дверь в мир, о существовании которого большинство из нас даже не догадывается. Поговорим про самые экзотические, скрытые и безумные секретные профессии современности. А давайте за это время шестой передачи поговорим, кому мировые бренды доверяют слушать музыку благородного сыра, кто летает по бизнес-классу на лучшие курорты мира, чтобы просто покататься с водных горок, и за какие такие заслуги можно получать $1000, легально разглядывая, как на стене сохнет свежая краска. И, конечно же, мне дико интересен ваш личный взгляд, так что включайтесь в наш эфирный чат прямо сейчас, наш WhatsApp 054-2070-800. Вот давайте ответьте на вопрос. Если бы вам предложили платить огромные деньги за ваше самое странное, смешное или ленивое домашнее хобби, кем бы вы официально работали? Давайте подумаем. Ну а тем временем, пока мы будем думать, будем слушать музыку. Удивительно, правда?

0: Шестая передача.
1: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Максане и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосим. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный четырехдверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей, морозильная камера Электро 399 шекелей, ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей, ну а большая стиральная машина Электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Электро 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь, 5 конфорок, всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максане и Хашмаль в Ашдоде. Промышленная зона, улица Абосим. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
0: Реклама. Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
2: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
0: Реклама.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Новости Максане и Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Максане и Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
0: Это были новости от Максане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
5: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
6: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
8: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
9: Center Car Azur.
10: Дерех Ашива 9.
9: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
5: Реклама.
11: Шестая передача.

А я вас поинтересовалась, если бы вам предложили платить огромные деньги за ваше самое странное, смешное или ленивое домашнее хобби, кем бы вы официально работали? Вот ваши варианты ответов. Смотрите за поведением моего кота. Спать весь день и кошмарить семью ночью. Да, Катя, это я не такие. А вот Лена пишет: всем привет, я бы хотела получать деньги за просмотр сериалов, детективы, комедии, мультфильмы. Лена, как я с вами согласна, я бы тоже с удовольствием за это получала деньги. А вот, кстати, раз мы начали про котов, то давайте про них и продолжим. Да, работа, которая заставит вас по-новому взглянуть на миску вашего кота или собаки. Представьте себе человека, который приходит в чистый офис, садится за стол, но вместо кофе ему приносят порцию элитного паштета для корги. Профессиональные дегустаторы кормов действительно существуют, и их главная задача – оценивать качество, текстуру и аромат еды для домашних питомцев. Конечно, они не проглатывают эту пищу тоннами, а лишь аккуратно пробуют, оценивают вкусовые нюансы и выплевывают, скорее всего, хотя, может, есть извращенцы, которым едят. Кошки и собаки невероятно привередливы к запахам и консистенции, поэтому производителям важно знать, насколько продукт привлекателен. Эта профессия требует невероятно развитых рецепторов и глубоких знаний в общей диетологии животных. И за такой необычный и ответственный труд крупные корпорации платят весьма солидные деньги. А сами специалисты часто шутят, что их домашние питомцы завидуют такой работе больше всего на свете. Так что в следующий раз, открывая банку с паштетом для своего любимца, вспомните, что над этим вкусом трудился дипломированный эксперт. Да, вот так-то.

А Дмитрий Крымский прав. Он нашел идеальную профессию. Пишет: добрый день, охранник подушки. А слушайте, а почему бы и нет? Я с удовольствием бы тоже дома лежала себе, подушку охраняла, ходила бы с ней из комнаты в комнату, говорила, какая она у меня замечательная. Лежала бы на ней целый день, получать бы за это деньги. Эх, мечты, мечты.

А вот Алекс, например, придумал себе тоже интересное занятие. Поедатель киевского торта. Поэтому, если вы тоже любите торт, вот, пожалуйста, может быть, вы тоже хотите стать поедателем торта. Если как у вас, то, может быть, написано, какой именно кто-то любит Наполеон, кто-то вот киевский, пожалуйста. А кто там медовик? Да, у всех у нас разный вкус, но киевский уже занят, поэтому придется вам придумать что-нибудь другое.

0: дорогие мои, готовы? 17:30 в стране, и пришло время, ведь Первое радио и шеф Абухари представляют аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». Сегодня последняя игра, и, знаете ли, придется уже завершать ее. Сейчас вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам нужно прислать ответ на WhatsApp Первого радио 054-2070-800. И все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». А финальный розыгрыш произойдет в прямом эфире 22 июня, то бишь завтра в 16:15. Так что включайте ваши радиоприемники, аппликации. Ну а если вы еще не участвовали, ребят, последний шанс, последний шанс. А теперь вопрос.
1: Внимание, вопрос. Из какой крупы делают итальянскую поленту?
2: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054 20 70 800.
1: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

Вот песня и закончилась. 17:34. Все, прекращаю принимать заявочки. Я вижу, кто последний написал. Все, я зафиксировала. Итак, правильный ответ. Из какой крупы делают итальянскую поленту? Из кукурузной. Да-да-да, большинство угадали. Именно из кукурузной муки. И идеально полента получается из крупы среднего или крупного помола. Благодаря этому каша выходит рассыпчатой и текстурной. Более мелкий помол, фактически кукурузная мука, дает очень нежную кремовую консистенцию. Так что вот теперь будете знать. Ну что ж, молодцы все, кто играл. Кто не играл, все, завтра ждем уже результатов лотереи. Ну а прямо сейчас давайте продолжим наш совместный вечер на волне Первого радио под красивые композиции, конечно же.

0: Шестая передача. Белая
1: карта. Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь? Белая
0: карта. Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Реклама.
1: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Мебель «Дакс». Решен Лицион. Лещанский, 3.
0: Реклама.
9: Шестая передача.
10: Шестая передача продолжается. Ну, а я сегодня спрашиваю вас, кем бы вы работали, если бы вы основывались на своем хобби, либо же на своей лени, к примеру. Вот тут вариант прилетел нам. Я бы работал также автомехаником, ну, а оплату бы хотел за каждый мат, который вылетает из области рта, когда что-то не получается. Ну, или когда упрямый застрявший болт. О, да, слушайте. А ведь правда, всегда найдется какой-нибудь один болт, который вот просто не хочет откручиваться. Что ты с ним не делай? Ой. Ну а следующая профессия принесет нас на солнечные сыроварни Италии, где ценится идеальный музыкальный слух. Здесь работают люди, чья единственная ключевая обязанность – аккуратно стучать по головкам сыра специальным серебряным молоточком. И по звуку, который издает огромный круг пармезана, этот специалист безошибочно определяет стадию его созревания и внутреннюю структуру. И если звук глухой и плотный, значит сыр идеален, и в нем нет нежелательных пустот или трещин. Если же эксперт слышит фальшивые звонкие ноты, то всю партию немедленно отправляют на доработку или переработку. И чтобы получить эту редкую должность, люди учатся годами и тренируют свой слух не хуже профессиональных оперных певцов. Их вердикт определяет финансовую судьбу миллионов евро. Ведь качественный пармезан стоит баснословных денег на мировом рынке. И ни один современный робот или лазерный сканер пока не может полностью заменить чуткое ухо этого опытного мастера. Это невероятный пример того, как древние кулинарные традиции гармонично уживаются с современным жестким бизнесом. Только представьте, каково это отвечать друзьям на вопрос о работе. Я просто слушаю, как поет благородный сыр.

если вы всем сердцем ненавидите тратить свое драгоценное время на ожидание, то этот пункт вас точно заинтригует. В крупных мегаполисах мира, от Нью-Йорка до Токио, сегодня процветает официальный бизнес профессиональных стояльщиков в очередях. Это выносливые люди, готовые мерзнуть на улице часами, чтобы вы первыми получили новый флагманский смартфон, билет на концерт или столик в культовом ресторане. Их услугами регулярно пользуются очень богатые люди. Топ-менеджеры или просто те, чье личное время стоит дороже платы исполнителям. А в этой необычной работе есть и свои неписанные правила, четкие системы смен и даже неофициальные профсоюзы. Иногда стоять приходится всю ночь напролет, запасаясь термосом с горячим чаем, теплыми пледами, мощными портативными зарядками. И заработок в этой сфере может быть весьма и весьма внушительным. Особенно в дни громких мировых премьер и лимитированных модных релизов. Некоторые предприимчивые граждане умудряются превратить это в постоянный источник дохода и даже нанимают себе субисполнителей. По сути, они продают самый дефицитный и дорогой ресурс на нашей планете – чистое время человеческой жизни. Так что готовы ли бы вы были постоять в очереди за чьими-то кроссовками и получить за это денежку?

Вот сержант, например, написал: «Я вас, сэр, бесплатно стоял в очередях и ничего». Ну вот видите, а теперь за это можно и денежку получить, если отстоять за кого-то другого. Ну что ж, будем завершать потихонечку первый час шестой передачи и переходить во второй. И вместе, конечно же, напоминаю, что в 18.30 вас будет ждать рубрика «Культурный антракт». И узнаем, какие интересные события, мероприятия происходят на этой неделе в Израиле. Ну а буквально через каких-то ровно 5 минуточек мы с вами услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире.

0: Шестая передача.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама. Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: Center Car Azur.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
8: На постоянную работу в Ришон Лиционе требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
9: 7 клинических исследований доказали: BQ-Royzer побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
2: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Дональд Трамп пригрозил новым ударом по Ирану, если он не обуздает Хизбаллу. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В то время как в Швейцарии проходят переговоры между представителями США и Ирана, президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Тегерана. В интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность закрытия Ираном Ормузского пролива, он сказал: «Возможно, нам придется взять под контроль Ормузский пролив. Мы – ангелы-хранители Востока». По словам Трампа, он передал иранским представителям предупреждение: «Если вы закроете Ормузский пролив, у вас не будет страны, вам некуда будет вернуться». Комментируя слова президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран не откажется от своего права на обогащение урана и США придется это принять, Трамп заявил, ему стоит следить за своим языком и прийти в себя, иначе мы возьмем под контроль его страну. В это же время Трамп написал в своей соцсети, что Тегеран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых пособников в Ливане, иначе США нанесут по Ирану новый удар, как на прошлой неделе, только сильнее. Начальник генштаба ЦАЛИ Эйяль Замир в ходе проведения оценки оперативной обстановки на юге Ливана подтвердил, что все усилия израильских подразделений по-прежнему направлены на защиту гражданского населения и обеспечение безопасности северных населенных пунктов страны. Мероприятие состоялось с участием командующего Северным округом генерал-майора Рафи Мело. В рамках инспекции Замир прокомментировал недавние действия армии в районах Али-Тахир и Бафур. По его словам, за последние двое суток израильским силам удалось ликвидировать значительное количество командиров среднего звена подразделений БАДР и других формирований Хизбаллы. Как отметил наш генштаба, указанные районы являются ключевыми точками оперативной деятельности Северного округа, так как именно там Хизбалла на протяжении последних 20 лет создавала обширную сеть подземных укреплений, которую он охарактеризовал как подземную крепость. Замир подчеркнул, что действующий режим прекращения огня является крайне хрупким, и израильские войска должны поддерживать максимальный уровень готовности для мгновенного возобновления боевых действий и нейтрализации возникающих угроз. Центр координации морских торговых операций Великобритании сообщил о попытке захвата нефтяного танкера в 50 морских милях к юго-востоку от Аш-Шихра в Йемене. Капитан танкера сообщил, что к судну приблизилась лодка с 5 вооруженными людьми, которые, по всей видимости, планировали подняться на борт. В ответ экипаж танкера выполнил маневр уклонения и изменил курс, удаляясь от лодки. Судно продолжило движение в следующий порт захода. Начато расследование инцидента. Судам рекомендовано проявлять при движении осторожность. Король Карл III станет первым монархом в истории Великобритании, который опубликует свою финансовую отчетность, в том числе сведения о доходах и налогах. Данные будут опубликованы в ближайший четверг. BBC цитирует источники в Букингемском дворце, рассказавшие, что решение было принято королем лично в рамках программы модернизации монархии, подразумевающей большую прозрачность в целях создания более точного представления об отчетности дворца. Предоставление данных о королевских финансах многие британцы требуют уже несколько десятилетий. Власти Венеции рассматривают возможность значительно повысить плату за въезд для туристов, приезжающих в город всего на один день, пишет Guardian. Новый мэр Симона Вентурини предлагает увеличить сбор с нынешних 5-10 евро до 30-50 в периоды наибольшего наплыва посетителей. Система платного доступа была введена в 2024 году как эксперимент по борьбе с чрезмерным туризмом. Хотя она пока не привела к заметному сокращению числа гостей, проект принес городу миллионы евро дополнительного дохода. Эти средства направляются на содержание городской инфраструктуры и сохранение исторического наследия Венеции. Сейчас сбор действует в определенные дни высокого сезона. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Малооблачно. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28. В Тель-Авиве 23-29. В Хайфе 21-27. В Бершеве 21-32. В Эйлате 24-38 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Развитие событий в следующем часе.
0: Шестая передача на Первом радио.

0: sexy and I know it.
1: LMFAO с песней «Sexy and I Know It» открывает второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую! С вами я, Алина Дарк. Ну что, будем продолжать? Или? Ну его. А не, давайте продолжим, тем более сегодня у нас довольно интересная тема. И сегодня я спрашиваю у вас, если бы вам предложили платить огромные деньги за ваше самое странное, смешное или ленивое домашнее хобби, кем бы вы официально работали? Ну а мы продолжим узнавать, какие интересные профессии есть в этом мире. И давайте вот поговорим о вакансии, которая звучит как абсолютная детская мечта любого взрослого человека. Крупные международные туристические компании и аквапарки регулярно нанимают специальных людей для тестирования водных аттракционов. Этот счастливый человек безвылазно путешествует по всему миру, катается на самых безумных горках и получает за это отличную зарплату. Но не думайте, что это сплошное легкое веселье, ведь работа сопряжена с реальной физической ответственностью и аналитикой. Тестировщик обязан профессионально оценить скорость спуска, безопасность стыков, всплеск воды в финале и общий уровень адреналина. И после каждого экстремального спуска он заполняет подробный отчет с кучей графиков и рекомендаций для инженеров. Ему нужно обладать безупречным здоровьем, крепким вестибулярным аппаратом и высокой стрессоустойчивостью. Иногда приходится спускаться по одной и той же трубе десятки раз за день, чтобы выявить малейшие конструктивные недочеты. Зато их личные социальные сети выглядят как непрекращающийся идеальный отпуск на лучших курортах планеты. Так что, да, мне вот интересно, рискнули бы вы прокатиться на горке, которую еще никто в мире не проверял? Лично я, пожалуй, нет. Честно признаюсь, раньше обожала аквапарки, обожала этот экстрим, а сейчас нет, нет, нет, нет и еще раз нет.

Марк Аждот пишет: тестирование конструктора Лего. И знаете, есть, но не тестирование, а кое-что даже поинтересней. Потрясающая просто профессия, которая гарантированно заставит вас немножечко пожалеть о том, что вы в свое время выбрали работу, на которой работаете. В мире существует всего несколько десятков официально сертифицированных мастеров, которые на постоянной основе собирают гигантские фигуры из Лего. Они профессионально проектируют и строят огромные сказочные замки, динозавров в полный рост и точные работающие копии городов. И чтобы получить эту заветную и легендарную должность, взрослые кандидаты проходят через жесточайшие, многоэтапные и долгие творческие конкурсы. Нужно уметь не просто весело складывать разноцветные кубики, а обладать серьезными знаниями практикующего архитектора, инженера и 3D-модельера. Иногда на проектирование и создание всего одной масштабной скульптуры скульптура уходит долгие месяцы кропотливой работы и миллионы пластиковых деталей. Эти такие увлеченные люди работают в огромных светлых мастерских до самого потолка с заваленными коробками с деталями всех цветов. Их творческий труд оплачивается корпорацией очень достойно. А само рабочее место выглядит как сбывшаяся заветная мечта любого ребенка. Они дарят искреннюю чистую радость миллионам маленьких взрослых посетителей знаменитых леголендов по всему нашему миру. А, признайтесь честно, вот прямо сейчас, вот вы бы тоже не отказались провести свой рабочий день за сборкой огромного корабля, к примеру? Я уверена, что нет.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
4: Вода на полу в ванной, ребенок устроил потоп, расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
6: Жаркое лето в Центр-Кар.
7: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
6: В Центр-Кар Азур.
7: 03-558-5458.
1: Реклама.
8: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Максане и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосем. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный 4-дверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей. Морозильная камера Электро 399 шекелей. Ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей. Ну а большая стиральная машина Электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Электро 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь, 5 конфорок всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максане и Хашмаль в Ашдоде. Промышленная зона, улица Абосем. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Культурный антракт.
1: 18.30 в стране. У нас сегодня воскресенье. Это значит, что рубрика «Культурный антракт» прямо сейчас и для вас. Влад Лена пришли уже с нами на связи. Влада, привет.
2: Привет, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с выставки «Balloon Wonderland». Это волшебное королевство из 700 тысяч воздушных шаров. Могу сказать, что я сама была на этих выходных на этой выставке с ребенком. Это просто невероятно. Ребенку понравилось, конечно, но мне вообще просто невероятно. Это одна из крупнейших в мире выставок воздушных инсталляций и самая масштабная из когда-либо проходящих в Израиле. Экспозиция разместилась на площади около 2000 квадратных метров. Это огромная территория. И объединила десятки захватывающих дух гигантских композиций и воздушных скульптур. И кроме того, если вы придете туда, то вы увидите интерактивные зоны, огромный лабиринт, творческую мастерскую для детей. И не только. Мне тоже там понравилось, где на специальном мастер-классе вы сможете создать собственные воздушные фигуры. Выставка проходит в комплексе «Арена» в Герцли на втором этаже. Следующее, 3 июля, пройдет закрытый исторический ужин «Как пили мушкетеры» от известного шеф-повара Марка Това. А за вина и идеальное сочетание будет отвечать сомелье Эйнат Кляйн. В этот вечер пришедшие перенесутся во Францию Александра Дюма, великого писателя, гурмана и автора знаменитого большого кулинарного словаря. Что ждет пришедших? 7 исторических курсов, вдохновленных кулинарным наследием Дюма, от закусок до десертов. Вина из 3 регионов, которые любил сам писатель, его современники и герои его произведений. Камерная атмосфера частной резиденции без официоза и суеты, где можно не только попробовать интересные блюда, но и провести вечер в хорошей компании. Ромат-де-Шарон, 3 июля, 19.30. Следующее – балет «Кармина Бурана 2» на музыку Карла Орфа в исполнении Камеа Дэнс Кампани и хореографии Тамира Гринца. Всего 3 представления вас ждут. 4 июля – 2 представления на сцене оперного театра Тель-Авива и 12 июля в зале Гейхала Театрон в Кирьят-Моцкине. «Кармина Бурана 2» в постановке Тамира Гринца – это спектакль невероятной эмоциональной силы, сочетающий выразительность танца, яркую визуальную эстетику и современное прочтение знаменитого произведения Карла Орфа. В центре постановки человеческое тело, его желание и уязвимость, чувственность и эротическое напряжение. Следующее – Александр Малафеев и Юлиан Рахлин представляют «Триумф Чайковского в Израиле». Иерусалимский симфонический оркестр проведет серию вечеров, посвященных музыке Петра Ильича Чайковского. И в качестве солиста приглашен Александр Малафеев. Это один из самых глубоких и виртуозных молодых пианистов наших дней. Расписание концертов.

0: первый раз уже приезжают в Израиль. Этот танцевальный коллектив мирового уровня уже несколько раз выступал у нас в стране и все время с аншлагами. Следующий новый стендап-концерт Руслана Белого называется «Immigracias». Это остроумное, пронзительное исследование собственного места в стремительно меняющемся мире. В новом шоу «Immigracias» артист размышляет о том, откуда мы родом, куда движемся и кем становимся на этом пути. Тель-Авив 1 июля Бейт-Ахаяль, Ашдот 2 июля Матнас Дюнают, Хайфа 8 июля Аудиториум. Следующее. Игорю Губерману 90, и в это сложно поверить. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Но не поверить нельзя, потому что это так. Творчество Игоря Мироновича вот уже не одно десятилетие вызывает у читателей неизменный восторг, причем у читателей разного возраста, лет от 20 до бесконечности. В этот вечер Игорь Миронович прочтет свои лучшие гарики, написанные им более чем за 60 лет. Рамадган 22 июня, Школь Апайс, Батьям 16 июня, июля аудиториум, Нетания 23 июля аудиториум имени Арика Эйнштейна, Ашдо 22 сентября Матнас Дюнают, Лот 22 октября Матнас Ганей Авив. Следующие легендарные рок-хиты с оркестром. Концерт при свете сотен свечей. В этот вечер за сотнями мерцающих свечей живут легенды рока. Оркестр исполнит бессмертные хиты Queen, AC/DC, Deep Purple, Metallica, Rammstein и другие. Культовые группы прозвучат так, как вы еще их не слышали в оркестровой аранжировке, и обретают они особую глубину. Тель-Авив, 8 июля. Центр музыки Тель-Авив-Яфа. И напоминаю про новый показ фильма от проекта «Линия жизни» в сопровождении кинокритика Антона Долина. Фильм называется «Горькое Рождество». Фильм демонстрируется на испанском языке с титрами на русском языке. Это фильм испанский, 2026 года, то есть совсем-совсем новый. Он представлен в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года. Эльза – успешный режиссер рекламы, у которой жизнь выстроена по законам безупречного тайм-менеджмента. Потеря матери под Рождество ее не останавливает, она заваливает себя проектами, съемками, но параллельно развивается линия режиссера Рауля Дурана, который пишет сценарий, а, собственно, Эльзе. В общем, все запутано, но очень интересно. Тель-Авив, 2 июля, кинотеатр «Лев», Хайфа, 3 июля, синематека, Иерусалим, 6 июля, «Лев», кинотеатр, Ранана, 8 июля, кинотеатр «Лев». На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада, хорошего вечера.
0: Спасибо и вам.
2: Культурный антракт. Шестая передача на Первом радио.

0: Шестая передача. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Мебель «Дакс». Ришон Лицон, Лещанский 3.
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
11: «Центр Кар Азур». Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
12: Шестая передача продолжается, и сегодня мы обсуждаем интересные и необычные профессии. В нашем суетливом, цифровом и часто одиноком мире появилась профессия, которая лечит дефицит обычного человеческого тепла. Профессиональные обнимальщики предлагают услуги терапевтических, исключительно платонических и поддерживающих объятий за фиксированные деньги. Научно доказано, что такой тактильный контакт эффективно снижает уровень стресса, нормализует давление и дарит чувство безопасности. К этим специалистам часто обращаются люди, переживающие тяжелую утрату, одиночество или сильное эмоциональное выгорание на работе. Перед началом сеанса обе стороны в обязательном порядке подписывают строгий контракт о правилах поведения и границах дозволенного. Обнимальщики проходят серьезное специальное обучение, включающее курсы психологии, конфликтологии и техники правильного дыхания, все-таки как-никак. Сессия может проходить в абсолютной тишине или же под мягкую расслабляющую музыку или за неспешной поддерживающей беседой. Это удивительный бизнес, выросший из глобального дефицита искреннего внимания в эпоху тотальных социальных сетей, и многие клиенты открыто признаются, что такие сеансы возвращают им вкус к жизни гораздо эффективнее многих сильных лекарств. Ну, как вам идея зарабатывать на жизнь тем, что вы просто дарите людям тепло своего присутствия, ну и, конечно же, сердце?
13: Может быть, я вернусь когда-нибудь, может быть, я вернусь когда-нибудь.

Ну а сейчас перенесемся на секундочку в ледяную Антарктиду. Нет, никто там мозга отключил. Просто действительно сейчас поговорим о профессии, которая существует. Такая милая, трогательная работа на планете. Профессия переворачивателя пингвинов родилась исключительно из-за технического прогресса и природного любопытства этих полярных птиц. Дело в том, что когда над полярными станциями пролетают редкие вертолеты или самолеты, пингвины задирают голову вверх и падают на спину. Из-за особенностей своего анатомического строения и слишком коротких лапок они часто не могут подняться самостоятельно из этого положения. И если бедной птице вовремя не помочь, она может стать легкой добычей для хищников или просто замерзнуть в ледяной пустыне. Тогда на помощь приходят специальные сотрудники полярных станций, которые обходят окрестности и аккуратно ставят бедолаг на ноги. Их работа проходит в экстремальных погодных условиях при жутком полярном морозе и шквальном ветре. И требуется немало физического терпения, чтобы часами ходить по глубоким сугробам в поисках неуклюжих пернатых друзей. Зато каждый спасенный пингвин – это маленькая и очень чистая победа человеческой доброты над суровой природой. Уверена, среди наших слушателей найдется немало тех, кто бросил бы душный офис ради такой антарктической миссии.

Вот, подходит к завершению. И второй час шестой передачи на волне Первого радио. Будем переходить в третий. Ну и продолжим нашу сегодняшнюю тему. Говорим про необычные профессии. Возможно, про некоторые из них вы знали, а возможно, некоторые вас удивят, и вы решите кардинально изменить свою жизнь. Кто знает, кто знает. Ну что ж, этот вечер продолжается на волне Первого.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Новости Махсаны Хашмаль.
5: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
11: Мебель ДАКС. Решен Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Завершился первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Первый раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана в Швейцарии подошел к концу, утверждает агентство Reuters со ссылкой на источник. Первый раунд переговоров Ирана с США в Швейцарии завершился, сообщает агентство, ссылаясь на источник, близкий к группе переговорщиков. Ранее сегодня вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что на переговорах по Ирану уже был достигнут прогресс, и дополнительный прогресс может последовать в течение нескольких часов. По словам Венса, это историческая встреча. Он отметил, что президент Трамп попросил нас перевернуть страницу, трансформировать наши отношения с народом Ирана и протянуть руку, которая говорит иранскому народу, если ваше руководство готово отказаться от роли детонатора региональной нестабильности, если они готовы отказаться от ядерных амбиций в долгосрочной перспективе, то США готовы фундаментально изменить наши отношения с этой страной. Начальник генштаба ЦАЛИ Ияль Замир в ходе проведения оценки оперативной обстановки на юге Ливана подтвердил, что все усилия израильских подразделений по-прежнему направлены на защиту гражданского населения и обеспечение безопасности северных населенных пунктов страны. Мероприятие состоялось с участием командующего Северным округом генерал-майора Рафи Мило. В рамках инспекции Ияль Замир прокомментировал недавние действия армии в районах Али-Тахер и Бафор. По его словам, за последние двое суток израильским силам удалось ликвидировать значительное количество командиров среднего звена подразделений БАДР и других формирований Хизбаллы. Как отметил наш генштаба, указанные районы являются ключевыми точками оперативной деятельности Северного округа, так как именно там Хизбалла на протяжении последних 20 лет создавала обширную сеть подземных укреплений, которую он охарактеризовал как подземную крепость. Замир подчеркнул, что действующий режим прекращения огня является крайне хрупким, и израильские войска должны поддерживать максимальный уровень готовности. Президент Исхак Герцог в интервью телеканалу Fox News обозначил ключевые условия, при которых возможно достижение стабильности на северных границах страны. По словам главы государства, Израиль не выступает против дипломатического выхода из текущего кризиса, но настаивает на выполнении своих законных требований в сфере безопасности. Президент акцентировал внимание на деструктивной роли Ирана, который, как утверждает Герцог, через подконтрольную организацию Хизбалла пытается втянуть Ливан в затяжной конфликт. Исхак Герцог подчеркнул, что у Израиля отсутствуют какие-либо территориальные амбиции в отношении Ливана. Президент напомнил о своем недавнем визите на северную границу и обращении к ливанскому народу, в котором выразил искреннее стремление к мирному сосуществованию. Горские хасиды заблокировали улицы в Араде в знак протеста против ареста подозреваемого в уголовных преступлениях, который был допрошен в полиции и освобожден. Они вступили в столкновение с прохожими. Мэр города Яир Маян заявил, что решительно осуждает насильственное поведение в отношении всех жителей Арада. Израильский национальный авиаперевозчик «Эляль» сегодня официально запустил новую туристическую платформу под названием «Эляль Тревел». Благодаря этому сервису клиенты компании смогут напрямую бронировать отели за границей, а также использовать и накапливать бонусные баллы. На сегодняшний день запущенная платформа включает в себя базу данных, содержащую информацию примерно о 1,5 миллионах отелей по всему миру. В заявлении «Эляль» также подчеркивается, что в будущем спектр предоставляемых услуг будет расширен. И о погоде. Завтра температура воздуха останется в пределах среднесезонной. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 23-29, в Хайфе 21-27, в Бершеве 21-32, в Эйлате 24-38 градусов. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
0: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

19.08 в стране, а вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк, и шестая передача продолжается, а точнее начинается третий завершающий ее час. Ну а через час вы услышите программу «Мужчина не плачет», конечно же, с Александром Солнцевым. Ну а до этого времени будем продолжать нашу сегодняшнюю тему. Сегодня мы с вами разговариваем про необычные профессии. И, возможно, кто-нибудь найдет что-нибудь для себя и решит кардинально поменять жизнь. Я не настаиваю ни в коем случае, нет. Но вдруг. Вот, например, задумывались ли вы когда-нибудь, чья именно фантазия стоит за короткими записками внутри хрустящего китайского печенья? А за этим лаконичными философскими строчками скрывается реальный человек, чья официальная профессия называется автором текстов предсказаний. Его ежедневная задача – придумывать тысячи емких, вдохновляющих, мотивирующих или интригующих фраз каждый божий месяц. Написать по-настоящему хорошее предсказание – это тонкое искусство, ведь оно должно быть универсальным, но звучать лично для каждого. Текст ни в коем случае не должен пугать, расстраивать или обещать что-то слишком конкретное, вроде выигрыша в лотерею в этот четверг. Авторы часто черпают свое вдохновение из классической литературы, древней философии, народных пословиц или просто из личных наблюдений за прохожими. Эта работа требует колоссального словарного запаса, высокой креативности и тонкого интуитивного понимания человеческой психологии. Иногда крупные кондитерские компании строят жесткие творческие конкурсы, чтобы найти человека с идеальным тонким чувством юмора и такта. Представьте, что всего одно ваше придуманное предложение может кардинально поднять настроение человеку на другом конце земного шара. Интересно, какое именно предсказание наши дорогие радиослушатели хотели бы вы найти в своем печенье прямо сейчас? И вообще, пробовали вы когда-нибудь печенье с предсказаниями? Я да, и если честно, я не очень помню, что мне попадалось, но печенька была вкусная, кстати, мне понравилось. Ну что же, а прямо сейчас давайте послушаем композицию «Не отпускай моей руки». Это у нас группа «Инь-Янь». Погнали!

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня, конечно, в командировке. Сегодня я в Максане и Хашмаль, промзона Ашдода на улице Абосим. Итак, воскресная распродажа электротоваров. Невероятные предложения на новые модели, товары с выставки и прошлые коллекции. Например, огромный четырехдверный холодильник Samsung всего лишь 3990 шекелей. Холодильник Samsung с нижней морозильной камерой 1990 шекелей. Морозильная камера Электро 399 шекелей. Ну а стиральная машина Samsung с загрузкой 9 килограммов 990 шекелей. Стиральная машина Whirlpool с загрузкой 8 килограммов 880 шекелей. Ну а большая стиральная машина Электро с загрузкой целых 10 килограммов 770 шекелей. Посудомоечная машина Samsung Premium 880 шекелей. Посудомоечная машина Электро 590 шекелей. Варочная панель, нержавеющая сталь, 5 конфорок, всего лишь 299 шекелей. Керамическая варочная панель Siemens обойдется вам 877 шекелей. Только сегодня, друзья, большая воскресная распродажа в Максане и Хашмаль в Ашдоде. Промышленная зона, улица Абосим. Приезжайте, не пропустите. Ну все, пока. Услышимся в эфире Первого радио.
1: Реклама.
3: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3. Жаркое лето в Центр Кар.
5: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
4: Центр Кар Азур.
6: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
7: Ну что ж, продолжим шестую передачу и продолжим узнавать, какие интересные профессии существуют в этом мире. И для следующей экзотической профессии вам понадобится не просто стальной желудок, а феноменально чуткое профессиональное обоняние. Крупные косметические и химические компании регулярно нанимают экспертов по запахам для тестирования реальной эффективности дезодорантов. В течение рабочего дня эти люди буквально нюхают, да, подмышки волонтеров, которые перед этим активно занимаются спортом или сидят в жаркой комнате. Они оценивают интенсивность естественного запаха тела по специальной строгой шкале от 1 до 6 после нанесения продукта в том числе. На основе их авторитетных вердиктов лаборанты меняют химические формулы, добавляют отдушки или выпускают продукт в массовое производство. Самим специалистам строжайше запрещено пользоваться личным парфюмом, курить и есть острую пищу, чтобы не сбивать свои тонкие природные настройки. Между прочим-то, их носы застрахованы на огромные суммы, ведь от этого напрямую зависит коммерческий успех у миллиардных линеек личной гигиены. И работа кажется многим странной, даже отталкивающей, но без нее наши полки в супермаркетах были бы забиты абсолютно неэффективной косметикой. Так что это настоящий хардкорный пример преданного служения науке и чистоте человеческого ради нашего всеобщего ежедневного комфорта. Вот это уж точно работа, о которой не всегда захочется во всех деталях рассказывать на первом романтическом свидании. Но, надеюсь, они реально зарабатывают хорошо. По крайней мере, так говорят.

Ой, следующая профессия, конечно, о ней мечтают многие. Профессиональные Sony зарабатывают на жизнь тем, что... о чем абсолютно большинство из нас отчаянно мечтает ранним утром по воскресеньям. Их активно нанимают производители элитных ортопедических матрасов, подушек, а также пятизвездочные отели для детального тестирования условий сна. Человек ложится в мягкую постель, спокойно засыпает, а специальные медицинские датчики фиксируют фазы его сна, пульс и уровень комфорта. Иногда такие исследования официально заказывают ученые-сомнологи для глубокого изучения влияния различных внешних факторов на человеческий мозг. От тестировщика требуется после пробуждения максимально подробно и литературно описать свои ощущения. Было ли жестко, не затекла ли шея, и за несколько дней такого приятного труда можно получить сумму, вполне эквивалентную месячной зарплате обычного офисного сотрудника. Однако здесь тоже есть свои скрытые сложности, ведь спать строго по расписанию в незнакомом месте под прицелом приборов бывает непросто. Тем не менее, это идеальный пример того, как естественная биологическая потребность организма превращается в престижную профессию. И отличная, мне кажется, я бы на самом деле очень хотела попробовать себя в этой профессии, но, к сожалению, скорее всего, не получится этого сделать, да, потому что мне нужна именно моя кровать с моей жесткостью, с моей подушкой. А когда я куда-то еду, да, не совсем комфортно бывает засыпать. Хотя, может, можно как-то себя приучить, что ли?

Шестая передача. Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
6: «Оболонь». Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье.
8: Мебель «Дакс» – Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
9: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
1: Реклама.
10: Шестая передача продолжается, ну а следующая профессия детально раскроет секрет тех самых идеальных гипнотизирующих картинок из рекламы сочных бургеров и ресторанных меню. Фуд-стилист – это настоящий художник и волшебник, который делает обычную еду невероятно фотогеничной для съемок в глянце. То, что вы с восторгом видите на экране телевизора или смартфона, чаще всего абсолютно несъедобно и создано с помощью хитрых трюков. Например, вместо свежего молока в сухие хлопья наливают густой клей ПВА, чтобы они не размокали и идеально держали форму часами. А красивый ароматный пар над тарелкой супа создается с помощью поджигания ватных шариков, смоченных в химии и спрятанные на дне. А сочные котлеты для бургеров лишь слегка поджаривают строительным феном и аккуратно покрывают моторным маслом для аппетитного блеска. Фуд-стилист обязан обладать колоссальным пространственным воображением, безупречным чувством композиции и глубокими прикладными знаниями химии. Они всегда возят с собой огромные чемоданы с медицинскими пинцетами, шприцами, лекарствами, лаками для волос и мощными красителями. Благодаря их хитрой магии вы смотрите на экран, и у нас начинают течь слюнки, и мы тут же бежим заказывать быструю доставку еды, и я готова поспорить, что после этого информационного блока многие гораздо будут внимательнее разглядывать любые яркие ресторанные буклеты.
11: Как между

конечно, у меня еще куча профессий заготовлено, о которых я не успела рассказать, ну, потому что время заканчивается вот так вот неожиданно. И я уверена, что и вы сами знаете наверняка какие-то интересные профессии. Может быть, когда-нибудь вновь возобновим эту тему и снова поговорим о ней. Но на сегодня 6-й передачу пришло время завершать. Видали итоговый выпуск новостей и программа «Мужчины не плачут». А с вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Реклама. Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
9: На постоянную работу в Ришон Ле Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
10: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
11: Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
14: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
15: С разрешения Министерства финансов.
16: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Жаркое лето в Центр Кар.
17: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
10: Центр Кар Азур.
17: Дерех Ашива 9.
8: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Иран заявил протест делегации США после угроз Трампа. Министр Кац заверил, что действия Цааля в Ливане ничем не ограничены. Председатель Кнессета отверг рекомендацию Багаца провести новые выборы госконтролера. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иранская делегация на переговорах в Швейцарии заявила официальный протест делегации США и рассматривает варианты адекватного ответа на недавние угрозы, озвученные президентом США Дональдом Трампом в адрес Исламской Республики. Об этом сообщает иранский телеканал Пресс-ТВ. Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможность закрытия Ираном Ормузского пролива, сказал: «Возможно, нам придется взять под контроль Ормузский пролив». Параллельно Трамп написал в своей соцсети, что Тегеран должен немедленно остановить своих высокооплачиваемых пособников в Ливане, иначе США нанесут по Ирану новый удар, как на прошлой неделе, только сильнее. Министр обороны Исраэль Кац, отвечая на утверждение о том, что свобода действий Цааля в Ливане ограничена, заявил, не было и нет никаких ограничений для солдат Цааля в Ливане, действующих с целью устранения угроз. Прекращение огня, о котором было объявлено накануне, оставляет Цааль на всех позициях в зоне безопасности, которая защищает поселки нашего севера. Кац подчеркнул, сохранение жизни наших солдат и граждан – высший и абсолютный приоритет. Как уже разъяснили премьер-министр Бениамин Нетаньяу и я, Израиль не отступит из зоны безопасности в Ливане. Начальник генштаба Цааля Эйяль Замир в ходе проведения оценки оперативной обстановки на юге Ливана подтвердил, что все усилия израильских подразделений по-прежнему направлены на защиту гражданского населения и обеспечение безопасности северных населенных пунктов страны. Мероприятие состоялось с участием командующего Северным округом генерал-майора Рафи Мило. В рамках инспекции Эйяль Замир прокомментировал недавние действия армии в районах Али-Тахир и Бафур. По его словам, за последние двое суток израильским силам удалось ликвидировать значительное количество командиров среднего звена подразделений «Бадр» и других формирований «Хизбаллы». Как отметил наш генштаба, указанные районы являются ключевыми точками оперативной деятельности Северного округа, так как именно там «Хизбалла» на протяжении последних 20 лет создавала обширную сеть подземных укреплений, которую он охарактеризовал как подземную крепость. Замир подчеркнул, что действующий режим прекращения огня является крайне хрупким, и израильские войска должны поддерживать максимальный уровень готовности для мгновенного возобновления боевых операций и нейтрализации возникающих угроз. Спикер Кнессета Амир Охана отверг предложение Высшего суда справедливости о проведении повторных выборов государственного контролера. Сегодня он написал в сети X, что решил не проводить повторное голосование. Охана добавил, Кнессет уже сказал свое слово. Таким образом, вопрос о законности избрания бывшего адвоката премьер-министра Михаэля Рабелла на один из высших государственных постов придется решать Багацу. Напомню, рекомендация о проведении повторных выборов была озвучена заместителем председателя Верховного суда Ноамом Сольберга 18 июня, когда Багац рассмотрел ходатайство об отмене результата выборов. Заявители утверждали, что ряд депутатов от Ликуда фотографировались возле урны для тайного голосования с бюллетенями, в которых значилось имя Рабелла. Депутат Кнессета Давид Битан подал апелляцию в партийный суд Ликуда с требованием заблокировать инициативу по замене праймерис на назначаемую руководством партии комиссию по формированию предвыборного списка. Как сообщает Маариф, Битан называет эту инициативу попыткой изменить правила игры менее чем за месяц до запланированных внутрипартийных выборов. Он утверждает, что реализация этого плана лишит десятки тысяч членов Ликуда права избирать и быть избранными и нанесет огромный ущерб доверию ликудников к руководству партии. В своей апелляции он просит выдать временный запрет на продвижение любых шагов по отмене праймерис, а также постановить, что даже если изменение устава допустимо в принципе, оно не может применяться к предстоящим выборам и сможет вступить в силу не раньше следующей избирательной кампании. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и останется в пределах среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 18 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 23-29, в Хайфе 21-27, в Бершеве 21-32, в Эйлате 24-38 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает программа «Мужчины не плачут».
0: Фитинги, фитинги, 50 на 50.
7: Пейнты, труба.
0: Утеплитель.
7: Гидроусилитель рулера.
0: Дюбель, гвозди.
7: Сход, развал.
0: Дюбель, гвозди.
7: Адгезия.
0: Гофрированная трубка.
7: Гофра.
0: Фарко.
7: Домкрат.
13: Мужчины не плачут.
0: Итак, мальчики и девочки, всем наидобрейший вечер. 20 часов, 5 минут на часах в нашей студии. И мы снова здесь. Я и наши 5 постоянных слушателей этой самой популярной вечерней программы в сетке Первого радио. Да, вы слушаете именно Первое радио, 89.1 FM. Скорее всего, вы слушаете нас сейчас в аппликации. Поэтому все, что я говорю, вы услышите на самом деле секунд через 40. Но какая разница? Главное, что услышите. Итак, напоминаю, каждое воскресенье здесь в эфире с 8.05 до 21.00 программа «Мужчины не плачут». Обычно мы ее проводим вдвоем с Савой, но я так полагаю, что все-таки на следующей неделе он уже вернется. Ну, а пока он не вернулся, поэтому вам придется довольствоваться, ну, или радоваться тем, что мы с вами тет-а-тет. С одной стороны, тет — это я, с другой стороны, тет — это вы. И ты, и, разумеется, ты. Буду рад, если вы примете участие в сегодняшней программе, пообщаемся. Тем более у меня есть некая тема. Не то чтобы как бы быть тема. Ну да, в принципе, этот эфир, он каждый раз имеет какую-то тему. И сегодня я решил с вами поговорить и понять, кто вы. Вот кто вы кто? Вот ты, например, кто? То есть, знаете, да, что есть люди, точнее, как сказать, люди всегда делятся на какие-то группы. Причем есть микрогруппы, макрогруппы. Например, макрогруппы такие, что кто-то любит там окрошку на кефире, кто-то там на квасе, предположим. Это две макрогруппы. Или кто-то говорит, что борщ — это король супов, а для кого-то это как бы свекленный суп. Ну, как для меня. Вот. А еще, вы знаете, есть тоже макрогруппа. Одна — это тот человек, который, когда что-то покупает, он покупает такое проверенное, надежное, чтоб на года, чтоб на века, понимаете. А второй покупает для того, чтобы вот сейчас кайфануть, а потом через пару лет сменить на что-то более новое. И вот к какой из этих двух групп вы относитесь, сегодня мы и выясним. Я, естественно, буду много там всякого говорить, слов всевозможных. Ну, а если вы поддержите этот разговор, будет прекрасно. Но вопрос сегодня очень предельно простой. Когда вы выбираете что-то, вы выбираете это с перспективой надолго или с перспективой, что через год, через два, через три можно совершенно спокойно поменять. Например, это диван, да, или автомобиль, или, не знаю, там, телефон, микроволновая печь, все что угодно, как бы, who are you, как бы, да, то есть человек с долгосрочным взглядом на вот это вот все, или вы быстрый сменщик, да, то есть, как бы, кто вы и, собственно, почему. Ну и, разумеется, плейлист сегодня я подобрал, практически все песни будут, разумеется, про время, само собой, и поэтому, мальчики и девочки, давайте начнем немного уже и с музыки тоже. Итак, 054-20-70-800, как вы вообще выбираете что-то? Надолго и навсегда, или вот чтобы через пару лет...

0: Я больше чем уверен, что если вы, ну, если не меломан, то человек, который еще хотя бы чуть-чуть разбирается в музыке или помнит какие-то события музыкальные, или, может быть, группы, то, наверное, поняли намек от этой первой песни. Это песня группы Electric Light Orchestra с альбома 81 года, который называется «Time», то бишь «Время». Итак, мальчики и девочки, всем добрый вечер. Добрый. 2:11 на часах в нашей студии. Вечернее, мега-супер популярное шоу «Мужчина, не плачь». Да, сегодня я опять один, но вот следующую субботу, воскресенье, обещаю, наверное, Сава будет. Как бы обещаю, наверное. А там как пойдет. Итак, сегодня мы поговорим про две макрогруппы людей. Часть выбирают и все покупают как бы всерьез, надолго, например, там микроволновку, то есть надо изучить все отзывы, вообще вот это вот все, потом выбрать что-нибудь такое, какое-нибудь немецкое качество, Саша, ты понимаешь? Это немецкое качество. Вот я умру, а еще мои внуки будут ей пользоваться и говорить: дедуля, мол, спасибо. На самом деле внуки будут переживать, потому что выкинуть жалко, и вообще зачем деда накопил столько хлам? Ну да ладно. Вот. А есть другие, которые: вау, посмотри, вышла совершенно новая модель. Она же моргает 4 цветами. Но ведь, может быть, это ненадежно. Ну и что, что ненадежно? Господи, через год выкинем, давай возьмем, сегодня покайфуем. То есть вот как бы две совершенно противоположные группы. Один человек носит джинсы 7 лет, второй покупает каждые 3 месяца. Вопрос: кто из них счастлив? Более счастлив? Или кто из них прав вообще? А есть ли такое правильно или неправильно? То есть одни, да, вот эти долгожители, долготермовцы такие, да, в принципе, вот те, кто покупают надолго, это, я так понимаю, люди, которые ценят качество, вот это, чтобы качественно, чтобы сделано, если было, то, понимаешь, вот как немцы в Японии делают. Вот такое вот долговечность, вот это, вот, знаешь, у меня стиралка, еще с Союза я ее привез, она до сих пор стирает, ну, как бы, и вот это вот все, да, долговечность. Для некоторых это вопрос статуса, да, ну, то есть, как бы, не знаю, может, вы можете себе позволить какие-нибудь супер-мега-дорогие часы, тогда, наверное, вряд ли вы их покупаете на год, потому что статусные вещи, понятно. И есть еще понятие инвестиции в вещи. Но, опять же, это тут надо уже в этом деле разбираться. Например, инвестировать в какую-нибудь картину, типа: а вот это мой сосед нарисовал маслом сливочным, между прочим. Через 20 лет будет стоить 1 000 000. Может быть, не исключено. Может быть. С другой стороны, стоят такие люди, у которых все очень быстро, как бы, четко и все такое прочее. В основном это люди, которые любят, во-первых, новизну, да, типа что-то новое вышло, хочу, что-то такое интересное, хочу. Люди, которые подвержены влиянию трендов, то есть, например, вот сейчас вот тренды, не знаю, там широкие штаны, все побежали, купили широкие штаны. Опять же, люди, которые довольно гибки, но, то есть, например, вот купили вы себе диван, готовы вы его через 2 года поменять? Типа, ну как же, этот диван так вписывается в философию моего пространства. С одной стороны, да, с другой стороны, слушайте, ну диван, ну уже 2 года он стоит, давайте на что-нибудь другое поменяем. То есть, понимаете, да, гибкость. Ну и плюс эмоции, потому что, в принципе, любая покупка от замороженной курицы до, не знаю, незамороженного автомобиля, она приносит некоторые эмоции. То есть те, кто чаще меняет, они, очевидно, более эмоциональные, а те, кто меняет вот так вот раз и на всю жизнь, это люди, которые типа: знаешь что, эмоции оставь слабакам. У нас все должно быть четко, как бы. Может быть, да, скорее всего. Почему так происходит? Почему люди таки поделились на две вот эти группы? Казалось бы, да? Ну, то есть наверняка же есть ответ на этот вопрос. Так вот, значит, есть психологические причины. Те, кто покупают надолго, во-первых, это люди, у которых высокая толерантность к скуке. Давайте так, слово «толерантность» — это не ругательное, а «скука» — это тоже не диагноз. Я, например, тоже люблю скучать. Но как бы вот. Что такое высокая толерантность к скуке? Это значит, нету необходимости постоянно в подпитывании себя какими-то эмоциями. Вот что это такое. Также, опять же, ценность стабильности. Типа, вот это стабильно, а не вот это привыкать каждый раз к разным кнопкам стиралки. Могу понять. Могу понять. Опять же, долгосрочное мышление, да, и перфекционизм, а еще страх потери денег. Типа, купил какую-то непроверенную штуку, она, в общем, сломалась. Надо было немецкое брать. Ну, как бы, понимаете, о чем я говорю, да? У тех, кто часто всякие штуки меняет, как бы наоборот. Во-первых, вполне может быть, что там есть дофаминовая зависимость от новизны. Типа, если что-то не новое, уже не кайф вообще. Окей? Также и может быть синдром ФОМО. Кстати, вы, наверное, слышали слово ФОМО, да? Но не очень, может быть, понимаете, о чем речь, а стесняетесь почему-то спросить. Кстати, я заметил, что вот люди с возрастом начинают стесняться спрашивать что они не понимают. И такие, конечно. Так вот, ФОМО — это страх упустить возможность. Вот что такое ФОМО. Это fear of missing out. Страх упустить возможность. ФОМО. Все, теперь вы знаете, что такое ФОМО. Также вот эти вот, которые быстро все меняют, скорее всего, это креативщики такие, всем, и, может быть, те, кто не очень в себе уверен. Вы знаете, наверное, вполне вероятно, что не очень в себе уверен, и тем самым они транслируют свой некий статус через тренды. Типа, сейчас вот модно это, а у меня оно уже есть. Вот так вот. Финансовый аспект. Я, кстати, к вашим сообщениям приду. 054-2070-800. Вы покупаете всерьез надолго или вы покупаете, чтобы, типа, купить, попользоваться, выкинуть и пошли дальше? Значит, финансовый аспект, да, я так полагаю, что существует. Итак, те, кто покупает надолго, первоначальные затраты обычно выше, да, потому что что? Потому что покупаем, ну, вот это вот немецкое, чтобы навсегда. Но общие затраты в перспективе на ближайшие, допустим, 10 лет, да, ниже, потому что, ну, не будете через 5-10 лет это менять. У тех, кто быстро все меняет, наоборот, ниже вход, потому что, типа, человек не ищет что-то такое немецкое, а ищет прикольное, окей? Но зато чаще тратит на обновление, и плюс еще накапливается хлам, да, за годы. Но вполне вероятно, что от этого хлама можно избавляться. Вот, поэтому мне вот интересно, who are you вообще? Вот you are who, да, как бы то ни звучал этот вопрос, пожалуйста, расскажите. И вот у нас уже есть несколько сообщений. Спасибо большое, кстати, что не оставили меня одного. Юля пишет, надолго и прочно. А, прочно, господи, я о своем. Надолго и прочно, Юля. То есть я прям представляю, Юля такая приходит в магазин с диванами, такая типа, здравствуйте, здравствуйте. А этот диван 20 лет у меня выдержит? Продаешь? Конечно, выдержит. А сколько лет эта модель уже на рынке? А покажите, пожалуйста, отзывы с прошлого века. И вот уже вся семья, значит, уже 10 лет с диваном. Уже даже муж такой, Юль, может, ну его нафиг, посмотри. Он уже вообще, а Юля такая, подожди, он у нас всего лишь 12 лет. Олег, вот еще 5 лет, и тогда, может быть, начнем смотреть на перспективу. Ну, как бы, вот, Юль, я так вижу. Добрый вечер, пишет нам кто-то. Значит, желательно что-нибудь практичное, что продолжит очевидно, прослужит, человек имел в виду, очень много лет. Если сломается, значит, купим новое. Если можно починить, значит, починим. Очень знакомый мне подход. Объясняю. Дело в том, что я, правда, много в чем понимаю, и руки растут с нужного места. Ну, в общем-то, спросите кого угодно. И у меня, да, есть такая проблема. Я перед тем, как вытянуть, что-то пытаюсь починить. Это касается абсолютно всего. Окей? А с тех пор, как появился 3D-принтер дома, так это вообще касается всего. Я себя бью по рукам, понимая, что это неправильно. Потому что, ну, как бы, чиненое — это не новое. Да, с одной стороны, ты сам себе доказал, типа, ты молодец, смог там припаять одно к другому. Но с другой стороны, ну это не то. Все-таки новое, это новое. Но, в общем, спасибо в любом случае за сообщение. Икея рубят, клопы в диване не успевают поселиться. Это, он уже сгнил. Возможно. Смотрите, у Икеи как раз-таки, да, вот именно такой подход. То есть пришел, быстренько купил что-то прикольное, тем более у них коллекции постоянно меняются, у них очень много появляется каких-то моментов трендовых. Появился тренд розового, в интерьере. Хопа, в Икее уже 5 розовых столов, как бы. То есть Икея, это действительно больше подходит для тех людей, которые хотят низкопорогово войти, ну, я имею в виду, не сильно много потратить, хотя там есть, на мой взгляд, взгляд, слишком дорогие вещи. Но неважно. И такое, чтобы не навсегда. Хотя, опять же, я знаю людей, у которых икеевская мебель стоит не просто годами, а, ну, как бы десятилетиями. Не знаю. Мне кажется, что это еще зависит от того, как чем пользоваться. То есть есть люди прям максимальные аккуратисты, вот. А есть, которые такие, знаете, ну, когда вот дверь в магазине, в машине захлопывают, то на третьем этаже стекла дрожат. Не знаю. Ну, в общем, вот. Игорь пишет: Александр, ты меня озадачил. Не знаю, я к какой группе отношусь. Жену взял 37 лет назад, до сих пор с ней. Машины и любовниц меняю каждый год. Игорь, смотрите, вы, во-первых, как бы вам мягко сказать. А, ну да, кстати, наверняка ведь кто-то захочет, может быть, жена, да, узнать, что это за Игорь. Значит, номер телефона 052-6. Игорь, смотрите, жену вы не взяли. Давайте так. Вот я, честно, не очень понимаю, когда говорят, мой мужчина, моя женщина. Да ничего подобного. Человек человеку никто. Человек человеку, может быть, партнер, друг, но типа я ее взял. Я не так смотрю на вещи. Опять же, это мое глубокое убеждение. У вас может быть свое, у меня свое. Я с удовольствием прочитаю ваше, если вы пришлете более развернуто. Мое убеждение очень простое. Мы не можем взять себе человека. Рабство, оно как бы закончилось много лет тому назад. Мы можем попытаться с человеком договориться на каких-то основаниях, зачем-то вместе жить. Вот что мы можем сделать. Это максимум. Ну, как бы, типа, я своей сказал, и она, значит... такого я не понимаю. Не понимаю. Хотя, может быть, поэтому и до сих пор, слава богу, один. Вот, машину меняете каждый год. Молодец, Игорь. Значит, вы умудряетесь каким-то образом их так классно реализовывать на вторичном рынке, что вам продолжает быть выгодно покупать автомобили каждый год новый. Кстати, вот, между прочим, по поводу телефонов. Вот, есть люди, которые купили телефон, да, и они с ним все. Я тоже таким был. И они с ним все. 5 лет прошло, 7 лет прошло. Он уже тупит, лагает, он уже WhatsApp открывает 5 лет, да? А вы такие: а все равно, это же мой телефон, я к нему привык, он так удобно лежит. Вот эти современные, это вообще же. Вот мой лежит в руке, посмотри, палец вот до него дотягивается. Да, но на самом деле нет. А с другой стороны, у меня есть вот прям вполне конкретный пример, такой мой знакомый, прям вот очень близкий знакомый, который каждый год покупает новый iPhone сразу, как только он появляется. При этом он тут же продает свой старый. В результате получается, что он каждый год добавляет всего лишь навсего примерно плюс-минус 1000 шекелей, иногда даже дешевле, и идет всегда на уровне последних моделей, да, потому что свой он успевает вовремя продать. Вот и скажите мне, кто прав, кто виноват. В общем, тут же нет, да, правых, то есть нет такого, что те, кто покупает надолго, дураки. Нет, молодцы. Или те, кто быстро все меняют, дебилы. Тоже нет, тоже молодцы. То есть у каждого свое, знаете, как говорится, окрошка и на кефире, и на квасе имеет место быть. Это я вслух сказал, да? Не про это программа. Программа про другое. Поэтому просто расскажите, чё вы, да, who are you и почему. 054-2070-800. А у нас сейчас небольшая рекламная пауза, после чего послушаем очередную песню про время, про то, как оно быстротечно и, в общем-то, довольно-таки, к сожалению, конечно. Ну и потом продолжим наш с вами эфир. 054-2070-800 для тех, кто хочет выразить свое мнение.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
2: Чего ж тебе еще надо, собака?
3: Мужчины не плачут. Реклама.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
3: Реклама.
7: Фитинги, фитинги, ПНД труба,
8: утеплитель,
7: гидроусилитель руля,
8: дюбель гвозди,
7: сход развал,
8: дюбель гвозди,
7: гофрированная трубка,
8: гофра,
7: фарко,
8: домкрат.
3: Мужчины не плачут.

0: Детство, детство, где же ты теперь? Кто закрыл в те годы старенькую дверь? В 20 часов 28 минут на часах в нашей студии вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Программа называется «Мужчины не плачут». В данном случае мужчина здесь один, который не плачет. Это я. Очень приятно. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
1: Фитинги, фитинги, фитинги,
2: бенды, труба,
1: утеплитель,
2: гидроусилитель руля,
1: струбцина,
2: сход-развал,
1: дюбель, гвозди,
2: отгазированная трубка,
1: гофра,
2: фарко,
1: домкрат.
3: Мужчины не плачут.
0: Итак, мальчики и девочки, уже половина девятого, то есть осталось вам всего лишь полчаса меня потерпеть, даже чуть поменьше, вот, и потом вы можете совершенно спокойно уже идти домой. Я знаю, что вы никак не можете выйти из автомобиля, потому что, ну, заслушались просто. Как можно не заслушаться такую самую потрясающую, вообще популярную вообще программу на радио, которая выходит в самое лучшее время? Я считаю, что с 8 до 9 это... просто прекрасный выбор для эфира, если вы хотите, чтобы его услышало 3 или 5 человек. Поэтому, если вы будете открывать какую-то свою СМИ, обязательно вот самые топовые программы ставьте именно в это время. И поверьте, вы будете просто приятно удивлены. Ну, а сегодня я вместе с вами просто поднимаю пену. Ну, в смысле, как бы, мало кто об этом задумывается. А я вот решил, а давайте подумаем вместе, да? Что, оказывается, существуют две макрогруппы. Одна это, ну, назовем это долгожители. То есть те, которые покупают серьезно и чтоб надолго. Чтобы, желательно, навсегда вообще. Вот прям вот купил и все. Хотя, с другой стороны, вот интересно, вот просто интересно. Был тут на днях свидетелем интересного такого разговора. То есть я знаю этих людей, знаю давно. И знаю, что они относятся вот к такой категории, которая покупает прям, ну, навсегда, знаете. То есть, если диван, то он умрет уже после них, окей. Если еще что-нибудь, ну, как бы, ну, они вообще. Но с каким удовольствием они обсуждают разницу в цене квартиры, когда они ее купили и сколько она стоит сейчас. Как будто бы они собираются ее продавать. Да какая разница, сколько стоит твоя квартира, если ты не можешь эти деньги положить в карман. Окей, даже если ты ее купил за 100 шекелей, а сейчас она стоит 2 миллиона, она не стоит ровным счетом ничего, пока ты не положишь деньги в карман. А я знаю, что они никогда не будут ее продавать. Ну, такие, а вот моя квартира уже. Типа, знаете, почувствуй себя миллионером без миллиона. Ну, вот такое. Окей, поехали дальше. Итак, две группы. Одни покупают надолго и практически навсегда, а вторые спонтанно и буквально через пару лет могут это поменять. Кто вы из них? Ну, как бы по солянке мы уже знаем, по окрошке знаем. Даже с салатами оливье мы разбирались уже, да? А вот по, так сказать, вот этому параметру, кто вы? Значит, пока продолжим разбирать плюсы и минусы каждого подхода. Значит, плюсы тех, кто покупает надолго. Ну, на всю жизнь, да? Как бы, ну, такая, типа экономия в долгосрочной перспективе. Ну, в принципе, да. Если вы купили стиралку и потом ближайшие 15 лет не собираетесь ее менять, получается, что, ну, вы как минимум 4 стиралки не купите, да? Меньше стресса от выбора. Вот, кстати, тут, мне кажется, зарыта одна из собак, по которой, из-за которой люди становятся вот этими вот, которые покупают надолго. Потому что выбрать что-нибудь, особенно если это что-то важное, опять же, вернемся к этим моим дурацким уже, да, набившим оскомину примерам, типа диван, стиралка, автомобиль, квартира, какая разница. Вот, как бы, это момент выбора. То есть, надо же учесть абсолютно все. Надо сделать единственно правильный выбор. Жаль, что многие не понимают, что не существует правильного выбора. И неправильного выбора не существует. Существует просто выбор. Окей, вы сделали выбор и пошли дальше. Правильный он или неправильный, это вы узнаете потом. А в момент выбора он всегда правильный. Ну, как бы, вот тоже подумайте об этом. Это интересные размышления. Знаете, вот когда можно с друзьями собраться и вот именно об этом поговорить. Экологичнее. Ну, экологичнее — это скорее ментальный в данном случае параметр. Вот, вещи становятся родными. Вот, тут еще тоже. Вы знаете, есть люди, которые очень любят давать имена своим вещам. Упаси бог, да? Диван, естественно, как бы кто? Правильно, Валентин. Диван Валентин, пылесос. Стас, разумеется, да? Машина Оленька, да? И посудомойка Клара, например. И все. Вы знаете, да, что если ты одушевил какую-то неодушевленную вещь, да, то бишь, не дай бог, дал название, точнее, имя чему-нибудь, ты от этого чего-нибудь не сможешь больше, отделаться. Все, это невозможно ни продать, ни выкинуть. Как Оленьку продать? Что Клару выкинуть? Клара, вон сколько с нами. Все, это уже член семьи. Это просто уже написано, так сказать, шрамами внутри лобной доли. Тут никуда не денешься. Поэтому осторожнее с этим. Значит, минусы такого подхода. Ну, во-первых, можно пропустить крутые новинки. Да. И это, мне кажется, что тоже люди маскируют таким образом. Типа, знаете, чтобы не подумали, что я легкомысленный. Я лучше куплю раз и навсегда, а потом буду на всех пальцем показывать. Типа, ха, на новинку зну позарился. Да? А вот у меня диван уже 15 лет. Ну и да. Ну, то есть, такой вариант тоже. Значит, еще, от минусов, да, риск переплатить за якобы качество, которое не оправдалось. То есть вы покупаете что-то очень прямо-таки качественное, прямо немецкое, а еще лучше советское качество. Такое, да? Прям купили, а оно и вот взяло и сломалось, да, как бы качество, ну, не оправдались ваши вот эти вот качественные ожидания. Тут, конечно, можно немножечко расстроиться. А также из минусов это когда многое, да, то, что есть у этих людей дома или там, неважно, не дома, выглядит устаревшим. Тут ничего с этим не поделаешь. Теперь перейдем к тем, кто быстро, в смысле, кто

0: Короче, легче адаптируется к изменениям жизни. Можно пробовать новое без больших обязательств. Да, потому что когда вы, например, опять же, да, это мы пока плюсы, минусы тоже хватает. То есть когда ты что-то покупаешь такое налегко, ну, то есть ты же понимаешь, что ты покупаешь не на всю жизнь. Типа, ну, окей, окей, ну, не вышло, ну, господи, через пару лет купим новое. Вот, есть минусы. Минусов тоже немало. Значит, в итоге получается как бы больше трат, да, однозначно, потому что, ну, купить одну стиралку на 15 лет или купить 4 стиралки за 15 лет, это как бы немножечко, да, чуть-чуть, вот. А также поверхностное отношение к вещам. Но тут тоже, знаете, и да, и нет, потому что, ну, а что такое поверхностное? А надо обязательно глубокое отношение к вещам. То есть, типа, вот вы вилку достаете, да, я понимаю, вилка от бабушки, я понимаю, а бабушка получила это, да, как приданное еще от ее прабабушки. И вы достаете эту вилку, которая уже на вилку не похожа, она темная, никакого же средства по очистке псевдомельхиора не работает. Да, ну, вы такие, типа, а это серьезно вообще? Ну, как бы, ну зачем? Ну, правда, отдать, мне кажется, такие вещи надо просто какому-то ювелиру. Одну вилку оставить, да, одну, конечно. Одну оставить в рамочку, на стенку подписать. Любимая вилка бабушки, все. И пользоваться нормальными, ну, которые можно поднять. Что у меня были вилки, тоже достались от кого-то, кому-то, кому-то, от кого-то. Каждая вилка по килограмму, у меня такое впечатление весело. Это здорово, конечно, для грудных мышц и плечей, но как бы, знаете, такое себе. Вот, так вот, к какому типу все-таки относитесь вы? А, пожалуйста, вот какую, какой вот вы группе относитесь? И, между прочим, если вы сможете рассказать самую вот такую вашу классную покупку, которая, да, оправдывает ваше отношение к этой группе, и покупку, которая не оправдывает отношение к вашей группе. Например, типа, я покупаю все всегда надолго, купил диван, и серьезный, немецкий, вот, и он развалился через год. Ну, в общем, что-нибудь такое. Расскажите, если вам не трудно. Опять же, если хотите. Здрасте, Александр, очень рада, что случайно включила радио.
1: Случайностей, Оля, не бывает. Все в этом мире не случайно.
0: Я думаю, что я принадлежу к первому типу, все выбираю долго и с отзывами, но по факту я отношусь ко второму типу, потому что все приходится менять, в лучшем случае, раз в год. Спасибо Китаю, написала Оля. Ну так, Оля, если вы себя, как бы, вы же уже понимаете, что вы покупаете все ненадолго, да, и приходится менять. Так зачем себя за уши тащить в первую группу? Раз уж вы так, ну, как бы легко к этому относитесь, так будьте сразу во второй группе. Зачем сидеть, так сказать, красивой попой на двух стульях? Не, это как бы, особенно если фотограф хороший, это выглядит красиво, но только на фотографиях. Потом и попа болит, и стулья недовольны. Поэтому, как бы, ну, чё, ну, не, да. Печка ниндзя ломается каждый год. Смотрите, я с вами, например, могу не согласиться, потому что моя пятый год не ломается, а у меня кроме нее ничего нет. У меня духовки дома нет. После того, как я ее себе приобрел, вот эту вот гриль, все, у меня нету духовки. Микроволновки нету, у меня только она. Каждый божий день. Пирожки, блины, омлеты, стейки, все только там. Так что тут такой вопрос. Это вопрос не производителя. Это вопрос легкой руки. Понимаете, да? Легкая рука, судьба, да? Вот это все ваше любимое, да? То, что наши радиослушатели любят. Вот это зодиакальный паттерн. Окей, да? Молодцы. Натальная карта. Вот, да, умницы. Старший аркан. Правильно? Сумма дат, сумма цифр в дате рождения, да, и прочее научная ересь. Да, вот на самом деле, ну, не повезло вам, господи, купите что-нибудь другое. Может быть, вы просто, ну, не складываете, а может быть, вы специально это ломаете, но не сознаете это. А может, вы лунатик, может быть, вы ночью встаете, что-то там, что-то коротите, потом идете домой, ложитесь спать, а утром... Матюшки свят, смотри, сломался тайнинзе, проклятый. Ну, как бы, кто знает? Никто не знает. Никто не знает. Да, вот карма, точно, точно. Я еще одно слово забыл. Я очень люблю весь этот ненаучный бред. Вот карма, точно. Именно она. Итак, мальчики, 20:40 на часах нашей студии. У нас WhatsApp до сих пор еще живой, да, 054-2070-800. К какой макрогруппе вы себя относите? К тем людям, которые покупают все чтобы, знаешь, почти навсегда. Чтобы, понимаешь, я сдохну, а мои внуки еще будут есть.

0: ездить на этом автомобиле, потому что он немецкий. То есть вы такой или типа, ой, господи, боже мой, давай купим, что купим, через год поменяем, потому что сейчас модно зеленая в крапинку. Давай у нас будет стоять зеленая в крапинку тахта. В общем, кто вы, расскажите 054-27-800. С удовольствием послушаю ваши истории.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
2: Чего ж тебе еще надо, собака?
3: Мужчины не плачут. Реклама.
4: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
3: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток».
5: Мебель «Дакс». Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
6: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
3: Реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
7: Иди отсюда, мальчик, не мешай.
3: Мужчины не плачут.

0: Фитинги, фитинги, фенды, труба,
1: утеплитель,
0: гидроусилитель руля,
1: струбчина,
0: сход-развал,
1: дюбель, гвозди,
0: гофрированная трубка,
1: гофра,
0: фарко,
1: домкрат.
2: Мужчины не плачут.
3: Меня часто спрашивают: Александр, зачем тебе это надо? А я отвечаю, несмотря на то, что меня никто не спрашивал, потому что без этого никак. Вечер добрый, 20 часов 46 минут на часах нашей студии. Вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Меня зовут Александр Солнцев, и вас зовут Игорь, вас зовут Юрий, вас зовут Юлия, вас зовут Оля, вас зовут Наташа, вас зовут Екатерина, вас зовут Мария. Вот и все, собственно, радиослушатели на сегодня. Ну и как говорится, лучше меньше, да чаще. Сегодня хотел, точнее, как хотел, сегодня мы с вами, точнее, я с вами, как бы вызываю в ваших головах такую тему для обсуждения, может быть, с друзьями, со знакомыми, завтра с коллегами, сегодня с ну, кому вы там вечером едете, да? Вот просто поднять вот этот вопрос макрогруппный. То есть вот вы как покупатель, да, вы кто? Покупаете всерьез и надолго или покупаете потому что прикольно, а через пару лет сломается, ну, так и поменяем. То есть вот кто вы такой? Иногда, вот знаете, меня часто спрашивают: Александр, я хочу узнать, кто я такой. Помоги, как бы, вот дай совет. Как определить себя? Да очень просто, на самом деле. Значит, наша традиционная рубрика «Советы от Солнцева» для тех, кто никак не может определиться, к какой группе он относится. Значит, совет номер один. Для его реализации потребуется два предмета. Вообще, скорее всего, три. Значит, это лист бумаги. Неплохо было бы найти. Желательно неиспользованный. Ну, такой вот, на котором можно писать. Соответственно, писало, да. Это может быть перо. Это может быть шариковая ручка. Это может быть фломастер, маркер, whatever. Чтобы вам, пускай, это нравилось. И какая-нибудь штука, которая поможет вот эти записочки, которые мы будем писать сами себе, да, прикреплять на те или иные предметы. Значит, берете лист бумаги, рвете его на любое количество произвольных кусочков, неважно, 10, 15, 5, кому как больше нравится, вот. И подходя к каждой вещи, которая у вас дома, ну, я имею в виду крупные, хотя бы 30 на 30 и больше, я про сантиметры, 30 на 30 сантиметров и больше, да, подходите и вешаете на нее табличку с ее возрастом, то есть сколько она у вас дома лет. Вот, потом все суммируете, да, предположим, значит, все суммируете. Если у вас получилось больше 100, да, вопрос зачем, окей? Если получилось меньше 20, то типа вопрос тогда когда? Все остальное, значит, вы в порядке. Ну, на самом деле, вам вот не интересно просто создать некую такую, знаете, как бы общую сумму лет, сколько вещи те или иные находятся у вас. Да, вот опять же, мои любимые: стиральная машина, это как ее зовут, сушильная машина. А, это у богатых, извините, я только что просто вел корпоратив для богатых и вот сюда пришел. Значит, как бы что еще? А, автомобиль. Ну, у многих есть, я знаю, автомобиль. Потом, что еще там? Вот это, телевизор, кстати, да? Какой-нибудь телефон. Вот эти вот такие вещи. Кухонный, извините, комбайн. Сколько у вас времени, да? И вот просто посмотрите. Если там какие-то там 3-4, то норм. Ну, как бы вы вот эти вот из легкомысленных. А если, допустим, там 7+, то вы уже из этих, из солидных и тех людей, с которыми надежно. Вы знаете, с вами, значит, надежно. То есть, как бы, уж если с вами вещи столько времени пробыли, то, как бы, люди-то, что, людям вообще свойственно умирать. А вещи, вон они, стоят и стоят. Не то, чтобы что-то из этого хорошо и что-то плохо. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я вообще сюда пришел вас поразвлекать. Надеюсь, у меня получилось. Надеюсь, может быть, даже где-то заложил какую-то мысль такую, типа, интересно, давай посмотрим на эту тему под таким углом. Если получилось, прекрасно. Если не получилось, как говорится, ставьте ваши дизлайки, пишите ваши комментарии. Так что всем большое спасибо за сегодняшний эфир. Очень здорово, что вы выдержали. пережили все вот это безобразие. Разберитесь в себе, да, поймите, в конце концов, как бы, кто вы, да, почему вы, как долго вы думаете перед тем, как что-то купить, или что вы думаете, когда пришло время с чем-то попрощаться, как бы. Это же интересно, это тоже темы, которые имеют смысл иногда прокручивать в своей собственной голове. Почему бы и нет? Единственное, что хочу вам пожелать, точнее, не единственное, много хочу вам пожелать. Во-первых, разумеется, хорошего вечера. Во-вторых, потрясающие ночи. Чтобы рядом с вами, если вам сегодня не повезло, да, и вы, значит, не будете спать один, чтобы рядом оказался человек, вот, который, да, который может разделить любую вашу эмоцию. Ну и, разумеется, прекрасного всем завтра дня. С вами был Александр Солнцев. Пока, как говорится, пока.
4: Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл.
5: Чего ж тебе еще надо, собака?
2: Мужчины не плачут.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Да это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлером.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

твоего человека. Держи меня, не дай мне упасть. Держи меня, ты моя страсть, ты моя боль, ты моя сила. Где тебя носила? Держи меня, не дай мне упасть.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень

0: очень страдает.
1: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача».

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Оставаться нужно и быть с тобой.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый

Первое радио. Всегда с тобой. Can we go through shopping? What

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
2: Первое радио. You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. Всегда с тобой. Yeah.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Радио 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: 89.1 FM. Первое радио.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.co.l. 89.1 FM.

0: черный смокинг,
1: золотой Rolex,
0: серебристый Bentley,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям
3: музыка.
2: Дарк.
3: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: радио. Дарк. 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Всегда с тобой.